дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Трогательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске огромная тыква, юный помощник, смелые собачки. В башкирском городе Ишимбай школьник вырастил тыкву весом 190 килограммов и побил рекорд республики. Его зовут Богдан Корчажников. Ему 12 лет. Он давно увлекается садоводством. И в этом году вырастил не только тыкву-гиганта, но и подсолнухи высотой 3,5 метра. Их листья размером с лопату, а шляпки как большая пицца. Теперь Богдан мечтает стать фермером и связать жизнь с сельским хозяйством. Из ближайших планов в следующем году вырастить тыкву в 2 раза больше. Отличная цель! Такой же целеустремленный мальчик, 6-летний Томас Олдвард из города Перт, прославился на всю страну. Он раз в неделю помогает команде рабочих вывозить мусор. Все началось 2 года назад. Мальчик часто выбегал на улицу посмотреть на мусоровозы. Однажды рабочий дал ему пустой контейнер докатить обратно до дома. Малышу так понравилось, что с тех пор он раз в неделю возит все баки с мусором. У него есть личная форма – жилетка, перчатки, очки. Родители завели сыну аккаунт в соцсетях и выкладывают ролики о том, как он заботится о чистоте родного города. Томас мечтает открыть свою компанию по вывозу мусора, когда вырастет. И тогда у него будет много-много своих собственных настоящих мусоровозов. И в завершение выпуска новость из мира науки. Ученые выяснили, самые маленькие собачки в мире – чихуахуа, родственники койотов. Это дикие собаки из Северной Америки. Они смелые, независимые, ловкие и не поддаются дрессировке. Такие же черты есть и у чихуахуа. Эти хвостатые крошки тоже очень храбрые, уверенные в себе и всегда готовы защищать хозяев. Они преданные и внимательные. А еще очень энергичные и любопытные. Теперь понятно, почему у милых комнатных собачек такой воинственный характер. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
0: Много песен на Детском радио.

«Привет, дружок, я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Недавно читал одному малышу книжку про царевну-лягушку и обратил внимание на любопытную деталь. Лапки у этой лягушки всегда рисуют с круглыми кончиками пальцев. Ну, ты тоже заметил. У обычных наших лягушек, остромордой, травяной или озерной, таких кругляшков на лапках нет. Выходят под видом лягушки. На иллюстрациях сказки изображают квакшу. Это у нее такие очаровательные присоски на пальцах. Приходилось ли тебе встречать живых квакш в природе? У нас они водятся на юге страны и доходят почти до Саратова и Воронежа. А еще обитает у нас на Дальнем Востоке дальневосточная квакша. Это совсем необычные лягушки, поскольку живут они не в траве, а на деревьях. Нет, весной, как и все другие земноводные, они мечут икру в прудах, в лужах, иногда даже в воде, которая скопилась в старом дупле. А потом залезают на деревья и кустарники. Любопытно, что бразильская квакша догадалась мазать стенки и дно дупла смолой, чтобы вода не впитывала струхлявую древесину и только потом мечет икру. А другая южноамериканская квакша – кузнец. Ее так прозвали за необычный голос, словно кто-то стучит молоточком по медному подносу. Строит глиняные бассейны, по форме похожие на круглые миски. Причем сама-то лягушка меньше 10 сантиметров, а миска – сантиметров 30 в диаметре. Там и плавают головастики под защитой глиняных стенок. Кстати, у наших, самых обычных российских квакш, отмечается любопытное явление – личиночный гигантизм. Ты знаешь, что это такое? Это когда личинка больше взрослого животного. Сама-то наш квакша сантиметра 3 в длину, не больше, а головастик все 5. Но рекорд принадлежит тропической квакше Псевдису. Сама 7 сантиметров, головастик 28. Как небольшая рыбина. А еще квакши – это королевы камуфляжа. Наша обыкновенная квакша, например, как хамелеон, может несколько раз на дню менять цвет и становиться то зеленый, то бежевый, то золотисто-коричневый, то серый, то бурый, то почти черный. А есть у нее тропическая родственница. Так та настолько ловко прикидывается мшистым наростом на ветке, что ее даже в небольшом террариуме бывает сложно сразу отыскать. Кстати, эта квакша очень приятно пахнет, как цветок. А есть и совсем необычная древесная лягушка. Называется она географическая квакша. Догадываешься, почему географическая? Ну, потому что у нее на теле узор, очень похожий на географическую карту. Практически всех древесных лягушек можно держать в террариуме. Чаще всего дома содержат кубинских квакш. У них на спине и на боках восхитительные бронзовые разводы. И австралийских. Последние намного крупнее и окрашены в яркий зеленый цвет различных оттенков. От бирюзового, почти голубого, до изумрудного. При этом яркая зелень очень эффектно контрастирует с жемчужно-белым брюхом. Лягушка удивительно хороша. Когда она сидит неподвижно на стеклянной стенке, кажется, что это не живое создание, а статуэтка, вырезанная из драгоценного камня. Если правильно содержать квакш в террариуме, то живут они очень долго, до 20 лет, и прекрасно размножаются. Едят все, что движется. Мотыль, мучного червя, мух, сверчков. Австралийская квакша может проглотить даже мышку или небольшую птичку. Только будь осторожен. Однажды мне принесли умирающую лягушку, которую еле-еле удалось откачать. Оказалось, что кто-то из гостей принес ей в коробочке тараканов, которых наловил в столовой на работе. А тараканов недавно отравили. Вот и получилось, что квакша съела этих уже отравленных насекомых. Если же ты захочешь наловить квакш для своего террариума сам, то имей в виду, искать их на дереве – дело бесполезное. Они могут устроить настоящий концерт, но даже в метре от поющего самца ты не сможешь отличить его от листьев и веток. Даже если увидишь и протянешь руку, последует стремительный прыжок и ищи ветра в поле. Гораздо проще собирать их вечером, когда они спускаются купаться в России. Вот тут бери их прямо голыми руками. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Пора прощаться, дружок.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. Много песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Молодцы! Вытянули руки перед собой. Вращаем кистями рук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращаем руками в локтях. Сначала к себе. Раз, два, три, четыре. И от себя. Два, три, четыре. К себе. Два, три, четыре. От себя. Два, три, четыре. А сейчас вращаем прямыми руками одновременно. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Отлично! Продолжаем движение. Приседания. Ноги чуть расставили в стороны. Спина ровная, руки на поясе. Сели, вытянули руки перед собой. Встали, руки на поясе. Сели, встали. Раз, два. Сели, руки перед собой, встали на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Раз, два. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворачиваемся вправо, руки разводим в стороны. Встаем ровно и руки на поясе. Поворачиваемся влево, руки в стороны. Встали ровно, руки на поясе. Раз, поворот вправо, руки в стороны. И два, встали ровно, руки на поясе. Три, поворот влево, руки в стороны. Четыре, встали ровно, руки на поясе. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вправо руки в стороны, встали ровно. Влево, ровно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры и удачного вам дня. Счастливо!
2: Детское радио.
0: Детское радио.

0: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
1: А мне Веснушка.
0: А мне Кипитоша.
1: Нет, Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может, и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится?
3: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
4: Слушаю каждый день.
6: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? В фантазиях твоих. С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники?
7: А с тем,

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Хорошо в библиотеке. Тихо. Лишь шелест переворачиваемых страниц. Редкий скрип стула, когда кто-то встает, чтобы взять новую книгу. Да тиканье старинных часов. Лучи солнца преломляются в цветных стеклах и резных створок. На столе, за которым сидели мои друзья, веселая рыжеволосая девочка Веснушка и ее приятель медный чайник Кипитоша, лежала книга, раскрытая на первой странице. Я это знал точно, потому что отчетливо видел рисунок. На нем была изображена прекрасная принцесса, которая прикорнула на подушке. Ее глаза закрыты, ей снится сон. Но лицо у нее почему-то грустное-прегрустное. Над принцессой крупными буквами было написано название книги. Веснушка и Кипитоша склонились над книгой и о чем-то тихонько переговаривались.
3: Ну что тут интересного, Кипитоша? Я эту сказку наизусть знаю. Зачем ты ее достал?
4: А зачем, Веснушечка, что не все мне в этой сказке понятно?
5: Да ладно. Скажи просто, что ты очень хочешь познакомиться с настоящей принцессой.
4: Одно другому не мешает. Почему бы не познакомиться? А заодно задать ей, ну, или еще кому-нибудь знающему, несколько вопросиков.
3: Каких таких вопросиков?
4: Таких каких? Ну, например, знаешь ли ты, что такое опочивальня? Или гагачий пух? Или кунсткамера? А чуфяк это...
3: Это я, конечно, знаю. Это такой безвольный, бестолковый человек.
4: Это все знают. А вот чем тюфяк от перины отличается, ты знаешь?
3: Погоди. Нет, не знаю.
4: Вот, а я о чем? Зовем, значит, книжного червячка?
3: Конечно, и побыстрее. Очень в сказку отправиться хочется.
2: Как вы понимаете, я тут же и появился. Зачем заставлять себя ждать? Приветствую вас, друзья мои! Слышал, вас интересует сказка Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине».
4: Здравствуйте, дорогой червячок. Да, интересует.
3: Очень интересует.
2: Тогда вот вам волшебный ключ. Помните, что надо делать?
4: Конечно, мы все помним.
3: Нам не впервой.
4: И заклинание помним.
3: И что вернуться из сказки надо не позднее 12-го удара часов.
2: Веснушка и Кипитоша подошли к старинным часам и отворили дверцу. Кипитоша вставил ключ в замочную скважину, появившуюся в самом центре циферблата. Надеюсь, что заклинание вы...

0: И не забыли?
1: Нет, конечно. Надо три раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь. Сказать лишь надо ее название.
2: Раз, два, три. Веснушка, говори.
1: Принцесса на горошине.
0: Друзья оказались на пустынной улице. Ни звезд, ни луны не было видно. Явно был поздний вечер. Вдалеке тускло светил одинокий фонарь.
2: Веснушка, ты зонтик взяла?
1: Нет, Кипятоша, а зачем?
2: Как зачем? Как зачем? Ты что, не помнишь, с чего начинается эта сказка?
1: С чего?
2: Забыла? Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра.
1: Точно, Кипятоша, я и забыла. Ой, а вот и она, буря. Ужас, что такое? Буря тут что, традиция?
2: Некогда рассуждать, Веснушка. Бежим! Там, где фонарь, должны быть ворота в это королевство!
0: Перепрыгивая через огромные пузырящиеся лужи, Веснушка и Кипятоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
2: Веснушка, ну быстрее!
1: Да бегу я, бегу! Я вымокла до нитки, в кроссовках вода хлюпает. У тебя хоть крышечка вон есть, а у меня...
2: Есть! Есть, но мне вода уже в носик заливается. Давай-давай, еще немного, родная. Вон уже ворота виднеются.
1: Быстрее догоняй, а то я уже скоро чихать начну от этой сырости.
2: Чего-чего, сейчас обсохнем, согреемся. Сейчас согреемся. Короче, стучи, Веснушка.
1: Дяденька-король! Я помню, в сказке старый король открывал городские ворота. Откройте, пожалуйста!
3: Кто там?
2: Это мы, туристы из... 3-50-15-го царства. 7-8-8-7 королевства. Вот.
1: Пустите обогреться. Мы проездом, то есть пробегом тут у вас, в вашем королевстве.
3: Проходите скорее. Разве можно путешествовать в такую погоду?
2: Ой, ой, спасибо. Ой, как у вас тепло и уютно.
1: И сухо.
3: Быстрее, быстрее, господа туристы, сюда, к камину. Сейчас я принесу вам сухую одежду и по чашечке великолепного кофе.
1: Спасибо, но мы...
2: А у нас свой...
3: Нет. Отказа не приму. Я варю кофе сам, по особому рецепту. Мне его поведал один путешественник из далекой страны, России. Он говорил, что так... Кофе там варят самой императрицы. А секрет в том, что в черный кофе добавляют маленькую ложечку меда. В вашем этом, как его?
2: В 3-50-15-м царстве.
3: Ну да, мед есть?
1: Конечно, есть.
3: Ну и славно. Отдыхайте, я на кухню. Подожди.
1: Надо же, король, королевство, а у них не какой-то роскошный с башнями дворец, а вполне себе скромное, но королевское жилье.
2: Веснушечка, а посмотри-ка.
0: Друзья подошли к камину. На широкой каминной полке стояла высокая хрустальная шкатулка.
1: Кипятоша, ты видишь, там на дне шкатулки что-то круглое.
2: Вижу. И оно, кажется...
0: Крышка шкатулки дрогнула и медленно открылась.
1: Оно

0: это шевелится.
1: Не что-то, а кто-то. Я горошина.
2: Та самая?
1: Не знаю, та или не та. Но то, что я самая-самая, это безусловно.
0: Вот, вы-то нам и нужны.
1: Я всем нужна, как выясняется. И не только вам. Я знаменита на весь мир. Вы, наверное, знаете, что, как и вы, к нам в ворота однажды постучались. Это была девушка, совершенно мокрая, замерзшая и несчастная. Вода стекала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. Она утверждала, что она настоящая принцесса. И если бы не я...
2: Так вы...
0: Та самая знаменитая горошина?
1: Да. И если бы не я, то принц никогда бы не понял, что эта девушка настоящая принцесса. Ведь она почувствовала меня через тюфяки и перины.
0: Ай, стоп! Вот с этого места поподробнее.
1: Поподробнее?
2: Ну да. В вашей сказке старая королева повела девушку, назвавшую себя принцессой, в опочивальню.
1: Ну да, в опочивальню.
0: Куда, куда?
1: В опочивальню. Сейчас вы говорите спать, а раньше говорили почивать.
2: Так опочивальня, и это просто спальня?
1: Ну да, и вот в этой опочивальне девушка и улеглась на тюфяки и перины.
0: Да-да, мы читали. Сверху на горошине лежало 20 тюфяков и 20 перин.
2: А чем отличается тюфяк от перины? И что это вообще такое?
0: И в чем разница?
1: Тюфяк – это такой мешок, набитый сеном или ватой, или птичьим пером, или шерстью, льном, или даже гречишной лузгой.
2: Что за гречишная лузга такая?
1: Это чешуйки, что остались после того, как гречку очистили до той крупы, которую мы с вами знаем.
2: Так, с тюфяком разобрались. А перина?
1: Перина, конечно, похожа на тюфяк. Только тюфяк – это такой грубый матрас. А перина – нежный матрасик. Ее перину кладут уже сверху на тюфяк. Чтобы телу было приятно, ее шили из шелка, парчи, бархата.
0: И набивали гагачьим пухом.
1: Верно, гагачьим пухом. Самым теплым на свете и самым легким.
2: Гагачьим? Гусиным, что ли? От слова «га-га-га»?
1: Нет, ну гуси тут ни при чем. На пустынных каменистых островах страны Исландии, где всегда холодно и постоянно дуют пронизывающие ветра, живет дикая морская утка Гага. Донышко своего гнезда гаги выстилают толстым слоем самого мягкого и нежного пуха, который выщипывают у себя из брюшка. Вот этим пухом в старину и набивали перины. Это очень дорогой пух. Поистине королевская роскошь.
0: Неужели именно этот пух и собирают для своих перин люди?
2: А как же птенчики? Они же замерзнут. Какая жестокость!
1: Не волнуйтесь, добрая девочка. Пух люди забирают, когда птенцы уже покидают гнезда.
3: Ваше время истекло.
0: Веснушка! Ты слышала?
2: Слышала! Это часы! Нам пора возвращаться, Кипитоша! Ну где нам тут часы найти?
0: Скажите, пожалуйста, уважаемая горошина, нет ли у вас какого-то замка, куда можно вставить наш волшебный ключик?
1: Увы, я не знаю, чем вам помочь. Наше королевство очень миролюбивое. У нас нет замков, нам некого опасаться. Двери и ворота мы просто прикрываем. Впрочем...
3: Ваше время истекло.
0: Что? Что?
1: Моя шкатулка.
2: Что ваша шкатулка?
1: Она была подарена королю и когда-то запиралась на ключ. То есть...
0: То есть должна быть замочная скважина?
1: Да, она есть в крышке.
3: Ваше время истекло.
4: Веснушка закрыла крышку шкатулки.

0: Леша, вот она, замочная скважина. Скорей, скорей, вставляй ключ.
1: Ваше время истекло.
2: Сейчас, сейчас. Ага.
3: Кипятоша вставил ключ в замок и стал вращать.
2: Раз, два, три.
0: Спасибо, горошина!
3: Дворец, опочивальня, перины, король и королева, принц и принцесса. Все исчезло. Веснушка и Кипятоша вновь оказались возле больших часов в знакомой библиотеке.
4: Ну, наконец-то, друзья мои, я вас уже заждался. Ой, Веснушечка, какая у тебя красивая накидка, а у Кипятоши новая шапочка. Откуда?
0: Это подарки от горошины.
2: От нее мы узнали и про опочивальню, и про тюфяки, и про гагачий пух.
0: И про перину. Вот только про кунсткамеру, в которую в конце сказки поместили горошину, спросить не успели.
3: Ну, об этом я и сам вам расскажу. Кунсткамера. С немецкого языка это слово переводится как «комната редкостей», то есть...
0: Музей!
3: Верно, Веснушка. Такие музеи издавна открывали в разных городах и странах, в том числе и в столице Дании, Копенгагене. Говорят, именно туда и поместили горошину после того, как все убедились, что принцесса настоящая. Но знающие люди утверждают, что сейчас оригинал горошины находится в музее Андерсена в его родном городе Оденсе. А в Копенгагене хранится лишь копия.
2: Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!
0: Куда ты еще собрался отправиться, Кипятоша?
2: Да не отказался бы. А то читаешь, читаешь, читаешь, читаешь. Сказку уже наизусть выучил. А слова непонятные, так непонятными и остаются.
0: Это какие же и в какой сказке?
2: Да есть тут одна история про одну кулинарно одаренную пожилую пару и их творение. Сотворили, так сказать, шедевр кулинарного искусства.
3: А, кажется, Кипятоша, я начинаю догадываться, в какую сказку вы хотите отправиться.
4: Ну что же, для меня и моих волшебных часов нет ничего невозможного.
5: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипятошей.
7: Продолжение следует.
6: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипятошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
8: Детское радио!
9: Детское радио!
10: Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы.
1: Ничегошеньки, не понимаю.
2: С Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге.

0: дороге на свет одинокого фонаря.
1: Веснушка, ну быстрее!
2: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
3: Кто там?
2: Ничегошеньки, не понимаю.
4: На этой неделе на детском радио.
5: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
4: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru УГПМ радио. УГПМ 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
6: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
7: Я!
6: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
8: Кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
9: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
10: Я лечу!
11: В этом и проблема.
8: Волшебное перо. Категория 6+.
12: А знаете ли вы что?
13: Собака может рисовать не хуже человека.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
2: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
1: Я чайник Кипидоша.
2: И
3: пятница!
2: Встречаем завершение недели в лучшей компании.
1: С нами ведь еще ведущая новостей Юлиана Бондаренко. Юленька, привет, рассказывай, что в мире интересного происходит.
4: Привет, Кипидоша, столько событий необычных. В Бельгии приготовили огромный омлет, в Англии провели чемпионат по гоготанию, а в Кыргызстане начали разводить ушастых ежей.
2: Московское время 7 часов.
5: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.

0: Юлиана Бондаренко. В Кыргызстане начали разводить ушастых ежей. Они помогут ученым восстановить леса вдоль реки Чу. Ведь колючие зверьки – незаменимые помощники природы. Они едят вредных насекомых – жуков, гусениц и кузнечиков. А еще рыхлят землю и разносят семена растений. В некоторых странах ушастые ежи занесены в Красную книгу. Так что польза будет двойная. Ежей станет больше, а деревья вдоль реки начнут расти быстрее и будут под надежной колючей охраной от вредных насекомых. В Лондоне прошел необычный чемпионат по подражанию гусям. 70 смельчаков по очереди старались поразить жюри. Нужно было не просто кричать, а показать целый гусиный набор. Гогот, шипение и даже выразительные жесты. Судьи оценивали громкость, технику и артистизм. Победителем стал участник по имени Константинос. В награду он получил медаль, статуэтку гуся и 2 килограмма местного соуса. Весело и с пользой провел время. В бельгийском городе Мальмеди приготовили огромный омлет из 7200 яиц. Чтобы его пожарить, понадобилась сковорода размером с небольшой автомобиль. Сначала волонтеры обжарили гору бекона, а потом вылили в сковороду целую реку взбитых яиц. Повара помешивали омлет длинными лопатками, чтобы он не подгорел. Готовое блюдо раздали всем гостям вместе с ароматным хрустящим хлебом. Гости с праздника ушли сытые и довольные. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Лондоне, где прошел необычный чемпионат по подражанию гусям, сегодня плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Там люди и гуси с удовольствием слушают детское радио в мобильном приложении.
2: В Астрахани, где ежегодно проводится один из самых известных чемпионатов по скоростному поеданию арбузов, сегодня плюс 15, пасмурно, детское радио там слушают на частоте 91 FM.
1: В Москве сегодня всего лишь плюс 11 градусов, пасмурно.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну, мечты бывают разные. Бывает, наверное, люди хотят превратиться, ну, скажем, в данном случае, прослушав новости, в гуся. Вот они ходят, гогочат и думают, что они станут гусем. Но нет.
2: Это, конечно,
1: этого не происходит.
2: Удивительно, каких только странных развлечений люди себе не напридумывали, а? И нужно было там, видишь, не только га-га, передать весь арсенал, включая шипение, всякие характерные
1: щипание,
2: звуки.
1: Наверное, да?
2: Да.
1: Надо было щипать жюри.
2: Да, выразительные жесты, как гусь ходит, передать, как он переваливается с ноги на ноги.
1: Слушай, а вот щипать надо чем? Ртом было?
2: Это я вот.
1: Потому что клюва-то у людей нет. А ты можешь изобразить гуся сейчас? О! Слушай, похоже, Кипитоша.
2: Похоже?
1: Похоже вообще. Ты можешь запросто пойти на этот конкурс, но единственное, что я не знаю, сможешь ли ты щипаться и ходить как гусь. Шипеть и гоготать, это у тебя прекрасно
2: видишь,
1: получается.
2: Даже победитель там есть, медаль получил.
1: А в виде гуся медаль?
2: А, нет, там статуэтка в виде гуся.
1: Ну, поздравляем победителя.
2: Ой, не могу.
1: Ну что, давайте мы сегодня поговорим о подражании. А вы кому-нибудь подражаете? Да, ребят, может быть, своему кумиру какому-нибудь, может, какому-нибудь животному умеете подражать. Вот, сегодня у нас речь пойдет, как это говорят взрослые, о мимикрировании.
2: Так? О, да, есть такое слово.
1: Вот. Ну, давайте попробуем сегодня. Ну, вот Кипитоша у нас отличный гусь, как выяснилось. А вы кто? Вот, значит, звоните 8495-134-566-4.
2: Кому вы умеете подражать, напишите. +7 916 968 0968.

0: вот вы, что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Как всегда, радостные новости прилетели к нам из Англии, из Лондона. Они там все гусиками стали неожиданно. Ну вообще, ты смотри, как Капитош. Ты просто как родился вот этим самым животным, птицей этой. Ладно, и мы у вас спросили, а вы кому-нибудь подражаете? Ну, не обязательно это может быть животное, это может быть человек. Может быть, вы умеете, не знаю, как дрель делать. Вот так вот. Соседи думают, опять у них ремонт, а это вы такой, подшутить решили. Лена нам дозвонилась, привет.
2: Здравствуйте.
1: А ты откуда звонишь?
2: Из Можайска.
1: Очень приятно тебя слышать. Кому ты умеешь подражать?
2: Гусю и пистолету.
1: Вот так вот. Так, ну давай начнем с чего-нибудь. С чего
3: хочешь? Начнем с гуся.
1: Гуся,
3: а ну-ка.
1: Давай. Ой, давай я с тобой поговорю тоже на гусином.
3: Так, девочки, я пошел наверх. Вы тут поболтайте.
1: У нас тут светская гусиная беседа, Кипятоша. Между прочим, мы говорим о важных вещах. Так, ладно, гуси из нас с тобой, мне кажется, шикарные. Шикарные же, да?
3: О, да.
1: Теперь послушаем пистолет. Так, только вы не пугайтесь, дорогие. Слушайте, может, сейчас кто-то нажмет только на кнопку приемника, а тут такое. Давай, аккуратненько, Ленусь, аккуратненько. Ну, это я бы сказала автомат целый, это уже не пистолет.
3: Ты хотела дрель, вот тебе, пожалуйста.
1: Нет, а может быть, это взлетающий вертолет, откуда-то издалека, издалека.
3: Вот, тоже похоже.
1: Да. Слушай, ну, спасибо тебе большое. Надеюсь, что умения твои когда-нибудь тебе пригодятся, возможно.
2: Так, возможно.
1: Возможно, да? Ну, всякое бывает в жизни. Ты не знаешь, как жизнь может повернуться. Ты попадешь в стаю гусей, например, и там за свою сойдешь, а так тебя защиплют. Ребят, пишите, пожалуйста, кому вы подражаете. Ждем ваших сообщений. 8-916-968-0968.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка 16. Пешеходный квест.
1: В этот солнечный день Иван Светофоров и его 6-летний племянник Лёва собрались на прогулку.
4: А мы прямо сейчас пойдем?
2: Конечно. Доедай кашу и отправимся в парк.
3: Шеф, может быть, я сразу вас в парк перенесу?
2: Нет, лучше мы до него пешком прогуляемся. Заодно по дороге еще раз проверим, как Лёва правила безопасности дорожного движения для пешеходов усвоил. Устроим пешеходный квест, то есть игру приключения.
4: Ура!
1: Цифровой домовой Миг перебрался в умные часы на руке Ивана Светофорова, и дружная компания отправилась в парк.
2: Квест начинается. Готов? Видишь, первое задание. Регулируемый пешеходный переход.
4: Регулируемый? Потому что тут светофор?
3: Да, здесь я спокоен. Лёва знает, что нужно дождаться зеленого сигнала пешеходного светофора.
4: И посмотреть налево, направо, налево. Убедиться, что все машины остановились. Тогда можно дорогу переходить.
2: Молодец, племянник. Идем?
1: И они зашагали дальше. Нерегулируемый пешеходный переход без светофора тоже не вызвал у Лёвы сложностей. Он встал на тротуаре, подождал, пока весь транспорт остановится перед зеброй, пропуская пешеходов, посмотрел налево, затем направо, потом еще раз налево и только тогда сообщил, что можно переходить.
2: Отлично!
3: Шеф, непорядок!
1: Тут они увидели двух подростков, которые мчали по пешеходному переходу. Один на велосипеде, другой на электросамокате.
2: Лёва, видишь тех мальчиков? Они все правильно сделали?
4: Нет, по пешеходному переходу нужно только пешком переходить, а велик и электросамокат за руль вести.
2: Верно. А ребята не спешились. Так, поехали. Это опасно.
1: Иван Светофоров попросил мальчиков остановиться, напомнил им о правилах безопасного перехода дороги для велосипедистов и людей, использующих СИМ, и компания двинулась дальше.
4: А что такое СИМ?
3: Средства индивидуальной мобильности. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи. Все, кто на этих штуках катается, на пешеходном переходе должны стать пешеходами, перейти дорогу пешком, а там уже дальше можно ехать.
1: И вот инспектор, его племянник и цифровой домовой добрались до парка.
2: Лёва, тут нам предстоит пройти по велопешеходной дорожке.
3: Здесь тоже свои правила есть. Шеф, смотрите, опять эти ребята.
2: Мальчики, напрасно вы так разгоняетесь. Это велопешеходная дорожка с совмещенным движением. Пешеход имеет приоритет, то есть тут главный. Здесь вы пешеходов пропускаете. Но и тебе, Лёва, следует быть осторожным, если по такой дорожке шагаешь.
3: А если тебе пересечь такую велопешеходную дорожку нужно, переходи аккуратно и быстро. Не задерживайся, не останавливайся.
4: Лучше давайте по другой велопешеходной дорожке пойдем. Она из двух частей состоит. Велосипедисты по одной стороне едут, а мы по другой идем. Никто никому не мешает.
3: Да, это дорожка с разделением. Шеф, мне кажется, ваш племянник замечательно справляется с заданиями пешеходного квеста.
1: Однако на выходе из парка квест продолжился, поскольку компанию ожидало еще одно испытание – подземный переход.
3: Подземный и надземный пешеходные переходы считаются самыми безопасными.
1: И в эту секунду под гулким

0: Сводами подземного перехода раздались громкие крики, смех и свист. Инспектор и Лёва даже не успели понять, что происходит. Но тут в часах инспектора засветился синий значок с красной буквой «М». И тут Иван Светофоров и его племянник увидели, как посреди длинного пандуса, ведущего в переход, застыли в воздухе те самые мальчишки на велосипеде и электросамокате.
1: «Уф, спасибо, Мик, что успел их остановить. Ребята, запомните, эти пандусы предназначены для инвалидных кресел и колясок. А вам следует спешиться. Велосипеды, электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности нужно вести за руль или нести в руках. Ни в коем случае нельзя езжать в переход вот так на скорости. Это очень опасно. Можете сбить пешеходов и сами травмы получить».
0: Мальчики только изумленно кивали головами. Наконец, синий значок волшебного приложения в умных часах инспектора погас, и ребята снова смогли двигаться.
1: «Надеюсь, вы все хорошо запомнили?»
2: «А пусть Мик им сказочную запоминайку расскажет!»
3: «И правда, слушайте! Ты, пешеход, собрался в путь? Тогда запомни, не забудь! Убедись, что безопасно, лишь тогда вперед шагай! И всегда-всегда дорогу ты пешком пересекай! И подземный, и наземный пешеходный переход требуют, чтоб шел ногами, а не ехал пешеход! Коль идешь ты по дорожке велопешеходной, ты следи, чтобы твой путь был всегда свободным! Ну а те, кто там же едет на симе и велосипеде, пешехода пропускайте, осторожность соблюдайте!»
0: Ребята дали честное слово, что запомнили все правила и теперь всегда станут их соблюдать, и пошли по подземному переходу, катя рядом с собой велосипед и электросамокат.
2: «Теперь они тоже любой пешеходный квест пройти смогут, как я!»
3: «Верно, Лёва! Ты отлично справился с заданиями квеста! Ну, больше на пути никаких испытаний нет. Ну а теперь-то давайте я вас домой перенесу».
4: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
6: Детское радио.
4: По заказу госавтоинспекции МВД России.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 2 октября с 18.30 до 19.00, 4 октября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
4: «Да, решил выступать!»
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: KGM представляет.
8: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге.

0: Дал покататься? Управляемость? Супер! Вот думаю, может и нам машину обновить?
1: Ура! Новая машина!
2: А чем он так хорош?
0: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
2: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
0: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Да!
3: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы бывают жидкими.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на Детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: И не простое утро, а улыбательное утро. Дело в том, что сегодня отмечается Всемирный день улыбки. Поэтому, ну-ка, все вместе. А потом га-га-га. А потом тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так мы и встречаем утро пятницы. Ну что, ребята и взрослые, давайте. Осталось сделать заключительный рывок. И все, мы с вами занырнем. Или заползем, ну кто как.
2: Сегодня мы утро начали с вопроса, кому вы подражаете или умеете подражать. Начали мы с гусей, к чему придем, неизвестно.
1: Да, да, наше утро может завести куда угодно.
2: Напишите нам, пожалуйста, о своих подражательных способностях на сообщалочке. +7 916 968 0968.
1: Ну, это может быть подражательство и какому-нибудь кумиру в том числе. Да. Например, не знаю, у вас там татуировки.
2: Вы бы подражаете своему дедушке.
1: Да. Ладно, ребят, прямо сейчас мы не то чтобы будем подражать, мы будем выполнять. Выполнять действия, которые нам будет показывать, о которых нам будет рассказывать дежурная по зарядке. Вперед!
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Прыжки! Спина прямая, руки на поясе. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре.

4 и на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Ноги вместе, спина ровная. Машем прямыми руками одновременно. Сначала в одну сторону, затем в другую. Высоко машем двумя руками в одну сторону и в другую. Раз, два, раз, два. В одну сторону, в другую. Раз, два, раз, два. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. Раз, два, раз, два. Отлично! Продолжаем движение. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, руки на поясе, подбородок приподнят и на лице улыбка. Делаем 4 пружинистых наклона в одну сторону, а затем в другую. Начали! Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Пружинистые наклоны в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. А теперь наклоняемся вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично! Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня с утра мы услышали в новостях, что где-то, значит, прошел очень странный чемпионат.
2: Не где-то, а в Лондоне. Это столица Великобритании, между прочим. Лондон is the great capital of the Great Britain.
1: Вот это да.
2: Га-га. Даже гуси об этом знают.
1: Да, чемпионат по подражанию гусям. Извините за выражение.
2: Хотя, кстати, странно. Гуси же спасли Рим. Причем здесь Лондон? Это вообще разные совершенно города и страны. В Риме должно было быть такое состязание.
1: Так может, там тоже есть?
2: Ну, может быть, да. И мы решили сегодня поинтересоваться. А вы, ребята и взрослые, умеете кому-нибудь подражать? Или вообще подражаете кому-нибудь? Ну, например, я не знаю, вот если ваш кумир какой-нибудь футболист, вы подражаете его манере игры, скажем. Или вот делаете так же, когда он радуется, когда забил гол. Вот. Доброе утро, меня зовут Василиса, мне 10 лет, я из Москвы. Я умею подражать попугаю. Много раз могу повторять одну и ту же фразу, пока мне не ответят. Всем хорошего утра.
1: Это какая осел из Шрека, да?
2: Нет, но если...
1: А мы уже приехали? Нет. А мы уже приехали.
2: Но если тебе не отвечают, понимаешь, это можешь хоть 1000 раз повторять, если тебя не слышат вообще люди.
1: Доброе утро, Веснушка Кипитоша. Наша мама Екатерина идеально, похоже, может изображать лягушку, собаку и кошку. И животные даже ей отвечают. Она как будто знает их язык. Однажды наша мама так облаяла злую собаку,
2: ой,
1: что та убежала, поджав голову. Что же она ей сказала?
2: Ну, я не знаю, может быть, давай иди отсюда.
1: Вот. Мама говорит, что когда она разговаривает с животными, она что-то думает, вот в голове придумывает нужную фразу и потом произносит эту фразу на их языке.
2: Нет, ну надо же, а.
1: У нее прям своя схема,
2: да,
1: есть.
2: Да, кто это написал?
1: Это папа Виталий и Арина Ерофеева из Москвы.
2: Слушайте, ну вашу маму в будущее надо отправлять туда, в космозоу, если она умеет общаться с животными. Без мелофона даже вообще. Ну, а Владислав, я, говорит, столько подражаю. Ну, что вам, например, представить? Ну, елки-иголки.
1: О!
2: Не, у меня так не получается.
1: Это же
2: елки-иголки.
1: Крош из смешариков.
2: Ну, давай ты, да, ты умеешь.
1: Елки-иголки.
2: О! Кипятоша, класс вообще. Кипятоша у нас еще умеет смешариком подражать. Классно, изображать. Ну, изобрази нам кого-нибудь еще. Копатыча давай.
1: А вот, нет. Укуси меня, пчела. Да что же ты такой?
2: Замечательно. Ребята, надеюсь, что вы улыбнулись. Мы сидим, улыбаемся во весь рот, потому что сегодня день улыбки, и готовимся к разбудильнику. Давайте, если хотите проснуться, мы вас ждем. 8495-134-5664.

когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу

дело бежит. Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Так, кто тут нуждается в разбуждении, разбужении?
2: Кирюша, привет.
3: Привет.
2: Ну ты проснулся или тебе надо еще немножечко вот встряхнуться?
3: Надо встряхнуться.
2: Надо встряхнуть. Ну вот мы, знаешь, какие знатные встряхивали киски петошей. Будешь играть прямо сейчас с нами.
0: Слон.
4: Слоник.
0: Клён.
4: Клёник.
5: Ёж.
4: Ёжик.
5: Нож.
4: Ножик.
5: Пёс.
4: Пёсик. Кот.
5: Котик.
0: Живот.
2: Животик.
0: Приласкали.
2: Ну, в общем, Кирюш, тебе нужно придумать уменьшительные формы слов, которые я тебе буду называть. Ну, как ёж, ёжик, да? Слон, слоник, да? Давай начнем с гусей. Гуси.
3: Гусики.
2: Гусики. Угу. А потом неожиданно у нас появляется рог. Ну, который у коровы. Рог. Рог.
3: Рогушки.
2: Рогушки.
1: Интересно.
2: Сыр.
3: Сырок.
2: Угу, сырок. Масло.
3: Маслице.
2: И, наконец, неожиданно у нас тут выплыл тунец какой-то.
3: Тунечек.
2: Тунечек. Ах, тунечек, ах, тунечек, не плыви на тот конечек. Ну что, молодец, Кирюша, ты в школе учишься или в детский сад ходишь пока?
3: Да, в детский сад
2: ходишь. Детский сад ходишь, ну прекрасно. Ну вот пока ты сейчас едешь в детский сад, мы хотим вручить тебе ланчбокс для вкусных бутербродов с тунечиком.
3: Спасибо!
2: На здоровье! Все-таки скоро в школу идти, там понадобится ланчбокс. Спасибо тебе за звонок, отличного тебе дня и прекрасного настроения, супер пятницы. А у нас впереди поздравлялочки. Если есть у вас такой человек, которого нужно срочно поздравить, пишите 8-916-968-0968.
0: Разбудильник!

0: сегодня у нас уже 2 октября, и мама Татьяна поздравляет своего сына Алексея Кирьянова с днем рождения. Желаю тебе, мой любимый сын, оставаться таким же добрым, заботливым мальчиком. Успехов тебе в учебе, верных друзей, больших достижений в игре на домре, а также веселой поездки в выходные в Тверь. Вот.
1: Класс. Доброе утро у моей мамочки Оли. День рождения. Она у меня самая лучшая, добрая, сильная, умная. Хочу пожелать мамочке не перенапрягаться, быть счастливой. Дети Даша, Полина, Данила, Саша из Москвы.
0: А я хочу передать поздравления всем Софиям с прошедшим Днем Ангела. У меня тоже вчера он был и позавчера. Вот, это София Трофимова из Санкт-Петербурга написала.
1: Привет сыну Николаю, ему сегодня исполнилось 7 лет. И пожелание быть умным, здоровым и самым счастливым. Папа Антон.
0: А мы бы хотели поздравить нашу бабушку Елену Александру Морозову с днем рождения. Желаем здоровья и счастья. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Семья Соломатиных, город Электросталь.
1: Всем доброе утро, пишет мама Аля из Москвы. И везу мальчишек своих по школам. Арсюша, Греша, поздравляю с пятницей. Завтра выходные. Ура, хорошего всем дня.
0: Мама Наташа передает привет своим 3 мальчишкам. Артему, Саше и Андрюше. Пусть у них сегодня будет хороший день. Не замерзнут уши. И математика вся сложится. Всех поздравляем с пятницей. Ура!
1: Привет из Ярославля. Катя и Игорь Чистовы поздравляют своих учителей Ларису Александровну и Людмилу Николаевну с днем учителя. Спасибо за сознание и заботу. А завтра уже каникулы. Ля-ля-ля.
0: Доброе утро, я Маю. Поздравляю

0: моя сестру Нелли. Желаю счастья и добра. Ей исполнилось 14 лет, она должна получить паспорт. Вот так.
1: Поздравляем.
0: Кирюша, который сейчас разбудился с тунечиками, поздравляет любимую мамочку с днем рождения, днем учителя и днем музыки. Любим тебя всей семьей.
1: О, Кирюша, молодец.
0: Да, маме заработал подарочек. Поздравляю Софиечку с именинами, а также привет и солнечного утра дочке Ульянке Фалиной, которая сейчас провожает маму на работу. Желаю Ульяше легкой пятницы и завершения недели. И привет сыну Максиму, удачи на выступлении с хором на концерте ко дню учителя. Мама Валя.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Реклама.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник

0: ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: А знаете ли вы, что...
7: Все ленивцы – левши.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Я то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.
10: О,

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Как незаметно, со скоростью света прям пролетел первый час эфира.
2: Да, согласен, Веснушка. А мы по-прежнему бодры и веселы. Готовы с вами общаться, играть, подарки раздавать, новости слушать, которые, кстати, сейчас расскажет Юлиана Мандаренко.
1: Юля, тебе слово.
3: Спасибо, коллеги. В этом выпуске смелые собачки, юный помощник и огромная тыква.
2: Что-то мне подсказывает, что речь пойдет о рекорде.
3: Речь пойдет о школьнике, который очень любит огородничать. Московское время 8 часов.
4: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. В башкирском городе Ишимбай школьник вырастил тыкву весом 190 килограммов и побил рекорд республики. Его зовут Богдан

0: Владимир Чажников. Ему 12 лет. Он давно увлекается садоводством. И в этом году вырастил не только тыкву-гиганта, но и подсолнухи высотой 3,5 метра. Их листья размером с лопату, а шляпки как большая пицца. Теперь Богдан мечтает стать фермером и связать жизнь с сельским хозяйством. Из ближайших планов в следующем году вырасти тыкву в 2 раза больше. Отличная цель! Такой же целеустремленный мальчик, 6-летний Томас Олдвард из города Перт, прославился на всю страну. Он раз в неделю помогает команде рабочих вывозить мусор. Все началось 2 года назад. Мальчик часто выбегал на улицу посмотреть на мусоровозы. Однажды рабочий дал ему пустой контейнер докатить обратно до дома. Малышу так понравилось, что с тех пор он раз в неделю возит все баки с мусором. У него есть личная форма – жилетка, перчатки, очки. Родители завели сыну аккаунт в соцсетях и выкладывают ролики о том, как он заботится о чистоте родного города. Томас мечтает открыть свою компанию по вывозу мусора, когда вырастет. И тогда у него будет много-много своих собственных настоящих мусоровозов. И в завершение выпуска новость из мира науки. Ученые выяснили, самые маленькие собачки в мире – чихуахуа, родственники койотов. Это дикие собаки из Северной Америки. Они смелые, независимые, ловкие и не поддаются дрессировке. Такие же черты есть и у чихуахуа. Эти хвостатые крошки тоже очень храбрые, уверенные в себе и всегда готовы защищать хозяев. Они преданные и внимательные. А еще очень энергичные и любопытные. Теперь понятно, почему у милых комнатных собачек такой воинственный характер. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В башкирском городе Ишимбай, где школьник вырастил тыкву весом 190 килограммов, сегодня плюс 7 градусов, небольшой дождь. В столице Башкирии, Уфе, детское радио можно слушать на частоте 96 FM.
2: В австралийском Перте, где один мальчик помогает команде рабочих вывозить мусор, сегодня плюс 22, ясно.
1: В Москве сегодня плюс 11 градусов, пасмурно.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Слушай, а вот мы говорим про... Все еще говорим про эти тыквы-гиганты. Надеюсь, что мы закончили уже, наверное, эту тему. А вот эта битва гигантов-то, кто победил-то все-таки?
2: Да, это я не знаю.
1: Ну вот понимаешь, мы с тобой вот говорили про 12-летнего школьника, который вырастил 800-килограммовую тыкву из ангарска. Может, это он вообще победил?
2: Может, эти тыквы не кончаются.
1: Я так хочу, чтобы тыквы не кончались. Но на самом деле, вот мне кажется, тыква, это блюдо из тыквы, очень осенняя история. Они придают силы, вообще они уютные. Не обязательно там, я не знаю, есть ее просто так. Можно ее запечь в духовке,
2: да,
1: с медом и корицей, и будет десерт.
2: Это может быть вкусно. Хотя я знаю, что многие ребята тыкву есть не любят почему-то.
1: Ну, потому что просто так тыкву никто не ест. Ее надо уметь приготовить. Пирог, вот шарлотка с тыквой, а? Как вам такое? Мне кажется, может получиться вкусно. Ну, в общем, не зря же вот эти вот люди, они все школьники, дети, взрослые, эти тыквы растили. Для чего они вообще выращивали такие огромадины-то, а? Скажите, ради бога.
2: Ну, это выращивается ведь не только для того, чтобы есть. Это для азарта, для соревнования, понимаешь?
1: А потом некоторые делают там посуду, лодки из тыкв. Что только
2: да,
1: не сделаешь.
2: Да, кстати.
1: Ладно.
2: А потом чемпионаты еще по плаванию в тыквенных лодках делают.
1: У нас уже холодновато для лодочных регат, я так считаю. Уже вон смотри, у кого плюс 7, у кого плюс 11. Готовимся к зиме потихоньку. И готовимся к игре потихоньку. Да, приглашаем юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
2: Между прочим, в качестве приза у нас билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
1: Готовы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов»? Звоните прямо сейчас 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. «Яблоко Ревень», «Груша» и «Лимон». Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: К нам в руки попало очередное сказочное дело, уже раскрытое детективное агентство «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня, Мария Петровна отлично, конечно, справились с расследованием, а мы вот не можем понять, как им удалось распознать одну из улик.
2: Ну, очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его обожает и постоянно с собой носит.
3: В общем, название улики и имя ее владельца теперь невозможно прочитать. Ну, кое-что известно, но не все.
2: Но, к счастью, на связи с нами юный детектив Илья. Привет, Илья.
4: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Что, любишь детективы?
4: Ну, да. Я всегда по ночам, когда засыпаю, люблю слушать их.
2: По ночам.
3: А почему именно ночью ты слушаешь?
2: Ну, чтобы засыпать было спокойнее. Раскрыл дело? Спи смело. Знаешь такую поговорку?
3: И с чистой совестью заснул.
2: Ну, ты поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Да.
2: О, отлично, спасибо. Спасибо, жмем твою руку. Итак, что мы знаем об улике?
3: Так, значит, слушай внимательно, что мы имеем. Предмет, отлитый из меди, потускневший от времени, служит для освещения небольших помещений, имеет свойство при трении вызывать существо колоссальной силы, заключенное в нем на условиях пожизненного контракта.
2: Ой.
3: Вот. Так. Так, подожди. Работа существа заключается в исполнении желаний владельца этого предмета, а именно материализация несметных богатств, вкуснейших яств и строительство роскошных дворцов.
2: А дальше, дальше?
3: Все, ничего все. Нет больше.
2: Так,
3: дальше
2: Илья.
3: Дальше все размыто.
2: Какой-то предмет из меди, который может что-то освещать, маленькие помещения. Но внутри кто-то живет!
4: Ну, я знаю.
2: Так, ну давай, что это? И главное, чье это?
4: Это волшебная лампа из сказки Аладдина.
2: Лампа Аладдина. А внутри лампы-то кто живет?
4: Джин.
2: Джин.
4: Исполняющий три желания.
2: Молодец!
3: Спасибо тебе.
2: Ну, ты настоящий юный детектив. Поздравляем!
3: И от производителей лимонадов «План Б» ты получаешь два билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум, осторожно, чудо-юдо».
4: Спасибо большое, я очень рад.
2: Ну,
4: я,
2: мы тоже рады.
4: Радио.
2: Ой, спасибо тебе большое, Илюш, что ты нам помог. Спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. И подробности на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+.
3: Сержант Гусь передает тебе привет. Обещает в очередной раз, что будет пить свой любимый лимонад аккуратнее и не проливать вкусный напиток на важные документы. Еще обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум».
2: Еще раз поздравляем и желаем отличного просмотра.
0: Реклама спонсора.

0: Светульку Цыбанкову с прошедшим днем рождения. Будь умницей, мы тебя любим. Мы тищи. Все.
1: Все?
0: Да.
1: Хорошо. Так, дорогие Веснушки Кипитош, хочу поздравить свою маму Арину с днем рождения. Она у меня самая лучшая. Сегодня ей исполняется 36 годиков. Но она остается такой же молодой и красивой. Очень ее люблю. Желаю ей радости и счастья. Вика Ильина из Самары.
0: А поздравляем от всей души вас, Арина, с днем рождения. 36, ну это вообще, наверное. Так, вчера отмечали день рождения самой красивой и умной девочки на свете. Сашенька, с днем рождения! У тебя большая и дружная семья, цени это.
1: Доброе утро! Всем привет от Марка Фатьянова. Ура! Пятница, впереди выходные. Всем хорошего дня и занимайтесь спортом.
0: Передаю огромный привет своей семье, дочкам Софии и Ангелине. Желаем удачного дня. Мама Юлия, город Санкт-Петербург.
1: Привет, детское радио. Я Данил Попов из Ижевска. Привет маме Лене, папе Диме, бабушкам Наде и Маше, дедушкам Коле, дедушке Коле, кошке Симе, крестному Игорю. Ура! Каникулы! Сегодня иду вечером на концерт.
0: Супер! Передаю большой привет Рустаму и Амине. Желаем победы на завтрашних соревнованиях. Вы молодцы, у вас все получится, поддерживает мама Екатерина из Москвы.
1: Большой привет папе Жене, маме Оле, сестре Саше, всему миру. Всем хорошее настроение. Ксюша, Москва.
0: Передаю привет маме Насте, папе Диме, бабушкам Люде и Наде, и дедушке Андрею и сестре Арине. Это Соня из Реутова.
1: Соню и Колю Романовых с пятницей. Сегодня едем к бабушке. А Коле успехов на соревнованиях по карате. Соня в учебе.
0: Поздравляем двойняшек Катю и Сашу Грибковых с шестилетием. Желаем вам больших успехов во всех начинаниях. А мы всегда будем рядом. Любящие мама Олеся и папа Леша.
1: Доброе солнечное утро. Хорошего дня, отличного настроения. Завтра выходные. Всем успехов в учебе. Намаз и мама Лена.
0: Меня зовут Амелия. Мне 9 лет. Я в 3 классе. Сегодня поеду на экскурсию в Пушкин. Передаю привет учительнице моей. Она самая добрая. Это Юлия Леонидовна. И передаю привет всем друзьям из школы. И любимой маме, любимой кошке и колонке своей умной.
1: Привет всем, кто в пробке. А сегодня у меня концерт в хоре. А потом с Богом на каникулы. Велинка из Одинцова.
0: Привет, детское радио. Хочу передать привет своей дочке Веронике, которая сейчас едет в садик. Хорошего дня тебе, моя Кнопа. Мама Анастасия, город Санкт-Петербург.
1: Доброго утра, моей Настеньке около кулак из Санкт-Петербурга. Люблю тебя, моя крошечка. Не капризничай. Желаю тебе хорошего дня, отличных оценок, прекрасного настроения. Мама Наташа.
0: Давида Балазничева с пятницей. Люблю его, едем на хоккей, ему 5 лет. Ну что, всем хорошего настроения и суперских выходных!

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Так, ближе, ближе. Есть стыковка! Получилось!
2: Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Реклама.
4: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка». Москва. Национальный центр «Россия». 19 октября. Вас ждут суперновинки

0: от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утречко, дорогие наши большие и маленькие слушатели детского радио. Пятница на календаре, чему мы очень-очень рады.
2: Да, нам тут ребята уже пишут. Ура-ура, каникулы у многих начинаются.
1: Да, вот добрый...
2: Ну, а вы же не будете без нас на каникулах? Там, вы же продолжите слушать детское радио?
1: Конечно, мне кажется, еще больше будут слушать. А что им целый день делать? Скажи, пожалуйста.
2: О, что делать?
1: Что делать? Ой, кстати, в эти выходные уже начнется спектакль «Хрум». Вот повезло нашим каникулярам, да? Да, будем ждать завтрашней премьеры. Все с нетерпением. Ну, а пока мы ждем с нетерпением нашу дежурную по зарядке.
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Еще раз. Поднимаемся на носки. Вдохнули. И опускаем руки. Выдохнули. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Спина прямая. Руки на поясе. Слегка приседаем, чтобы почувствовать напряжение в мышцах. И поднимаемся. Повторим это упражнение несколько раз. Присели. Встали. Присели. Встали. Присели. Встали. Раз. Два. Раз. Два. Присели. Встали. Присели. Встали. Молодцы! Следующее упражнение. Встали ровно, ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем ногу, согнутую в колене, и вытягиваем ее вперед. И выпрямив, опускаем на место. Делаем это упражнение медленно. Поднимаем ногу, согнутую.

вытягиваем ее вперед и опускаем прямую на место. Теперь поднимаем другую ногу, согнутую в колени. Вытягиваем ее вперед и, выпрямив, опускаем. Еще раз. Поднимаем ногу, согнутую в колени. Вытягиваем ее вперед и опускаем прямую. Поднимаем другую ногу, согнутую в колени. Вытягиваем ее и прямую опускаем. Отлично! Утренняя разминка продолжается. Стойте ровно. Подбородок приподнят. Руки опущены. Вращаем сначала одним плечом вперед, а потом назад. И затем другим плечом. Сначала вперед, а потом назад. Понятно? Начали. Вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем двумя плечами сразу. Поехали. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Так, вопросец, ребята. А вы хорошо разбираетесь в игрушках? Это я не просто так спрашиваю. Между прочим.
2: Мне кажется, любой ребенок достаточно неплохо разбирается в игрушках.
1: А, тут дело серьезное. Не поигрули какие-то. Детское радио и общество знания ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка».
2: Вот. Это... большая ответственность.
1: Я слышала о таком. Конечно. Да. Там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится.
2: Смотрите, если вдруг захотите поучаствовать, нужно будет зайти на сайт детского радио, там заполнить форму участника и создать свою видеозаявку. В ней рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре, рассказать, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.
1: А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оценить работы в качестве народного эксперта. О как!
2: Конкурс «Главный по игрушкам». Все условия участия на сайте dtfm.ru.
1: Ну, а у нас впереди... о, потеряшки. Так, ну-ка сегодня что мы там потеряли? Носки на месте, конфеты вроде на месте, правда, маловато их как-то. Не-не-не, тебе не кажется, что маловато как-то конфет осталось?
2: Да, как-то...
1: как-то с утра рано было побольше их, кипяточек.
2: Куда все девается?
1: Действительно, куда все девается? У кого-то, мне кажется, слишком длинные руки.
2: Ума не приложу.
1: Ладно, давайте, если у вас тоже длинные руки, вы дотягиваетесь до телефона, звоните в потеряшки прямо сейчас, в пятничные. 8495-134-5664.

0: потеряла.
1: Потерялась! Потеряшки!
2: Потеряшки!
3: Наши потеряшки любимые.
4: Но нет в мире ни одного человека, который когда-нибудь что-нибудь бы не потерял.
3: А важно, чтобы тебе помогли это что-то найти. Сам иногда ты не справляешься.
4: Да.
3: Поэтому на помощь приходят люди. Ну или собаки, я не знаю. Ну, у нас люди.
4: Или дети.
3: Дети. Кто сегодня пришел к нам на помощь? Привет.
4: Доброе утро.
3: Привет! Как тебя зовут?
5: Полина.
3: Полина, очень приятно нам тебя слышать. Ну что ж, Полина, слушай нашу историю. Сегодня некоторые слова потеряли буквы, первую и последнюю. Твоя задача – буквы эти отыскать, слова собрать, и если справишься, подарок наш забрать. Всего будет несколько слов, давай порепетируем. Рассказываю тебе, что у нас за слова. Школьные принадлежности, канцелярия, одним словом. Так, например, бедненькая, несчастненькая, инейк. Найди потерявшуюся первую и последнюю букву, что получится?
5: Инейк?
3: Инейк, инейк.
5: Линейка.
3: Да, все, линеечку нашли, бросили в рюкзачок. Правила понятны тебе, Полинка?
5: Да.
3: Ну все, поехали. Значит, первое слово у нас «асти».
5: Кран.
3: «Асти» в серединке, а по бокам две буквы.
5: Краски.
3: Здрасте. Я поняла, что такое «асти». Здрасте. «Асти», Полина.
4: Ну, так же, как...
3: А если бы были краски, они бы были «раск», а это «асти».
4: Ну, так же, как с линейкой же у тебя получилось добавить первую и последнюю буковку к слову «асти». Это дружок карандаша. Они обычно вместе ходят.
5: Пластик.
3: Да. Следующее слово у нас «учк». «Учк».
5: Ручка.
3: Да, молодец. Все, смотри, уже освоилась в игре. Ена. Или ена. Вот так вот лучше. Ну куда ты кладешь асти и учк? Туда кладешь, чтобы не валялись в рюкзаке.
5: Ена.
3: Да. А еще у нас есть слово ле.
4: Вот просто ле?
3: Просто ле. Ну так вот. Не просто ле, там еще две буквы по бокам были когда-то.
4: Хлеб.
3: Это школьная принадлежность? Что ты делаешь при помощи хлеба? Скатываешь шарики и бросаешься в одноклассников, что ли?
4: Ну, раньше чернильницы из хлеба делали.
3: А, и писали молоком, да, еще скажи. Так, ну давай, Полинка, справимся с последним словом, и все, и свободна будешь. Что? Клей. Клей, да. Ну что, мы тебя поздравляем и вручаем тебе нашу фирменную косметичку детского радио. Это, конечно, не пенал, но тоже очень нужная штука и яркая. Спасибо тебе большое за звонок. Доброго тебе дня, отличных выходных. А вас впереди ждет, ребята, что-то очень-очень интересненькое.
2: Потеряшки!
1: Потеряшки!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: О, Кипидоша, а чем ты занимаешься? Банка с водой, зеркало, фонарик. Для чего это все?
2: Веснушечка, я вообще-то ставлю физические опыты. Можем и вместе с тобой ставить.
1: Ну нет, Кипидош, это не для меня. Физика — это очень сложно, непонятно. Какие-то формулы, векторы, силы. Нет, нет.
2: Да что ты, Веснушка, это очень, очень интересно. Вот хочешь, я тебе прямо здесь и сейчас сделаю радугу настоящую.
1: Ты меня разыгрываешь. Ну какая радуга? Это летом или весной после грозы, где-нибудь на природе, в поле. А какая радуга может быть здесь, в нашей студии?
2: Внимание! Приготовились! Вот! Смотри!
1: Ого! Вот это да! Ну, конечно, она не совсем такая, какую мы в реальности видим, но очень похожа.
3: Привет, мои друзья! Я смотрю, вы тут физикой занимаетесь. Похвально.
2: Здравствуйте, дорогой червячок. Да, вот. Показываю Веснушке рукотворную радугу.
1: Оказывается, физика — это не так уж и скучно.
3: Конечно, не скучно. Более того, физика, она везде вокруг нас. Мы живем в мире физических законов. Их нужно знать. Ими можно объяснить многие, на первый взгляд, совершенно необъяснимые явления. Кстати, о физических законах и о тех, кто их впервые открыл, очень понятно и увлекательно рассказал в своей книжке писатель Юрий Вировец.
2: Интересно, интересно.
1: А можно мне ее посмотреть?
3: Конечно, и почитать.
1: Ну, это обязательно.
0: Почитай-ка с книжным червячком.
3: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы никогда не задумывались, почему мост не разрушается под весом огромного железнодорожного состава? Почему еда в микроволновке нагревается, а пластиковый контейнер нет? Где

0: проводах прячется ток? Почему нельзя стоять рядом с мчащимся поездом? Почему зимой трещины в асфальте становятся ямами? Как работает GPS-навигатор? Почему на коньках можно ездить очень быстро, а усилий затрачивать совсем немного? И почему бесполезно трясти бутылку, чтобы вылить из нее все до последней капли? На все эти вопросы отвечает физика. А все потому, что мир вокруг нас живет по ее законам, и нет никакой возможности их обойти. Об этих законах и явлениях в своей книге «Физика вокруг нас» рассказал ученый и писатель Юрий Вировец. Книга совсем не похожа на учебник. В ней нет строгих определений, сложных формул и вычислений. С ее помощью вы не сможете что-то выучить. Но зато ее можно читать с любой главы и открывать для себя удивительные вещи. Да и главы там совершенно неожиданные. Ну вот, например, закон Паскаля «Как поднять слона». Или другая «Минус 2 килограмма в лифте и невесомость на диване». А еще «Голубое небо и желтое солнце. Что такое свет?» Эта книжка напрочь разбивает представление о том, что физика — это очень сложно, что это удел суровых, бородатых ученых, которые говорят на непонятном языке. Нет, физика — это интересно, увлекательно и абсолютно реально. Это наша повседневная жизнь. А еще там коротко, но очень емко рассказывается о тех людях, которые век за веком открывали законы физики и делали их достоянием всего человечества. Ньютон и Паскаль, Галилей и Архимед, Бернулли и Доплер, Амедео Авогадро и Эдвин Хаббл. Книгу «Физика вокруг нас» написал Юрий Вировец, а выпустила издательство «Пешком в историю» для детей среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь физических законов и явлений «Книжный червячок». В следующий раз обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
1: «Почитай-ка» с книжным червячком.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.
4: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дубу, бу-бу-дуба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валите дурака. Я козлиха, но хренчая слегка.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Oui, monsieur le chaboté. Да, господин кот.
3: Совсем немного, к сожалению.
1: Ничего страшного. Écoutez, месье.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Fun Day – для всей семьи.
6: И по доступной цене.

0: Ранее. Куртки от 2999 рублей.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама.
5: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Друзья, встречаем завершение недели в лучшей компании. У микрофона Веснушка и Кипитоша.
2: А еще ведущая новостей Юлиана Бондаренко. Юлька, привет! Рассказывай, что в мире интересного происходит.
3: Привет, Кипитоша! Столько событий необычных! В Бельгии приготовили огромный омлет, в Англии провели чемпионат по гоготанию, а в Кыргызстане начали разводить ушастых ежей.
2: А для чего их начали разводить? Ежи вроде яйца не несут, шерсти у них нет, одни колючки. Какая от них польза в хозяйстве?
3: В природе очень даже большая.
1: Московское время 9 часов.
4: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: В студии Юлиана Бондаренко. В Кыргызстане начали разводить ушастых ежей. Они помогут ученым восстановить леса вдоль реки Чу. Ведь колючие зверьки – незаменимые помощники природы. Они едят вредных насекомых – жуков, гусениц и кузнечиков. А еще рыхлят землю и разносят семена растений. В некоторых странах ушастые ежи занесены в Красную книгу. Так что польза будет двойная. Ежей станет больше, а деревья вдоль реки начнут расти быстрее. И будут под надежной колючей охраной от вредных насекомых. В Лондоне прошел необычный чемпионат по подражанию гусям. 70 смельчаков по очереди старались поразить жюри. Нужно было не просто кричать, а показать целый гусиный набор. Гогот, шипение и даже выразительные жесты. Судьи оценивали громкость, технику и артистизм. Победителем стал участник по имени Константинос.

0: награду он получил медаль, статуэтку гуся и 2 килограмма местного соуса. Весело и с пользой провел время. В бельгийском городе Мальмеди приготовили огромный омлет из 7200 яиц. Чтобы его пожарить, понадобилась сковорода размером с небольшой автомобиль. Сначала волонтеры обжарили гору бекона, а потом вылили в сковороду целую реку взбитых яиц. Повара помешивали омлет длинными лопатками, чтобы он не подгорел. Готовое блюдо раздали всем гостям вместе с ароматным хрустящим хлебом. Гости с праздника ушли сытые и довольные. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Лондоне, где прошел необычный чемпионат по подражанию гусям, сегодня плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Там люди и гуси слушают детское радио в мобильном приложении.
2: В Астрахани, где ежегодно проводится один из самых известных чемпионатов по скоростному поеданию арбузов, сегодня плюс 15, пасмурно, детское радио там слушают на частоте 91 FM.
1: В Москве сегодня плюс 11 градусов, пасмурно.

0: «Утро с Веснушкой» и Кипитошей.
1: Тут выяснилось, что, оказывается, некоторые наши мамы умеют подражать собакам. Да так, что собаки, вообще вот, которые проявляли агрессию, разворачиваются и убегают.
2: Это очень полезная мама, с полезными навыками.
1: Слушай, ну мамы же учат своих детей, там, не знаю, шить,

0: вязать, я не знаю, папа учит там сколачивать стулья какие-то. Вот, вот эта мама может научить говорить с собаками.
1: Отлично.
0: Да?
1: Да.
0: Считаешь?
1: Конечно, ты что? С таким умением можно очень много преуспеть по жизни.
0: Ну, в общем, вы сегодня подойдите к своим родителям. А у вас есть какое-нибудь особое умение, дорогие мама и папа? Вот, давайте, пока у меня каникулы, я за них научусь вот это тоже делать. Ладно, прямо сейчас знакомимся с наступившим днем.
2: Наш календарь.
1: Сегодня у нас...
0: Чего?
1: Второе.
0: Да, второе, но пятница. Второе октября, пятница.
1: Ой, сегодня в народном календаре день Трофимы и Зосимы.
0: Поздравляем и Трофима, и Зосиму с именинами. Также сегодня у нас Сава, Федор, Давид, Константин, Алексей, Игорь, Николай, Никандр, Нил и Мариюшка, именинники.
1: На Руси в этот день отмечали праздник пчельников. Нужно было как следует приготовить ульи к зиме. Также в это время, ну, конечно, принято прямо с утра обязательно поесть медку. Запивая его теплой водичкой.
0: А еще сегодня столько праздников, столько праздников. Ну, мы уже говорили с утра, что сегодня Всемирный день улыбки, например. Улыбаемся и машем. Международный день социального педагога. Надеюсь, у вас в школе есть такой. День метростроителя в России.
1: О!
0: Да, человека, который вот это на глубине много-много метров строит новые станции, платформы. Форма, тоннели. Мы поздравляем от всей души наших метростроевцев. Так, что еще сегодня интересненького отмечается?
1: День рождения электронной почты.
0: Да что ты говоришь, тоже да. Штука нужная.
1: Полезная, да.
0: Так, что еще мы отмечаем?
1: Всемирный день таблицы умножения.
0: Ой.
1: Кто у нас? Хорошо знает таблицу умножения.
0: Ну, те, кто ее хорошо учит, те и знают. Но мы сегодня предлагаем устроить пир на весь мир. Все почему? Потому что мы услышали в новостях, что в бельгийском одном городе приготовили огромный омлет из 7200 яиц. О! Представьте себе. Ну, а мы такие утренние. Омлет – это наше утреннее блюдо. И потом такие масштабы нас с кипятошей радуют.
1: Да.
0: Мы можем пригласить всех гостей. Гостей сегодня на вот это вот много еды. Если вы тоже любите поесть и много, присоединяйтесь.
2: Но...

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ох уж эти кулинарные да гастрономические рекорды. Каждый год что-нибудь да этакое кто-нибудь приготовит да создаст.
2: Вот тебе, пожалуйста, в Боровичах, это у нас, значит, в России, буквально на Медне или на Дысь, как говорит моя прабабушка, устроили, значит, гастрономический фестиваль, 19 тысяч гостей съехало. Знаешь, что они приготовили? А знаешь, как называется фестиваль? Крошево. Это, по-моему, вот все, что с супами, да, связано, куда можно крошить.
1: Ну, или какая крошка.
2: В одном большом чане они приготовили 800 литров серых щей. Вот. Капустный карнавал у них там был, и вот. По улицам ходили, значит, вот эти вот капусты. Люди в капустных этих костюмах. Вот. А потом приготовили вот это вот из капусты, вот это вот, значит, щи серые. А почему они называются серые?
1: А кстати? Вот я не знаю, почему серые. Я знаю, зеленые есть.
2: Есть щи. Кислые щи. Вот. А почему серые?
1: Серые звучит как-то неаппетитно.
2: Да, лучше зеленые, наверное.
1: А ладно. В Тюмени, прям на набережной, установили впечатляющий рекорд. Приготовили самый длинный в истории России шашлык.
2: Ой,
1: длина шашлыка составила 438 метров.
2: Ничего себе.
1: Вы можете себе представить
2: почти вообще длину? Почти полкилометра это получается шашлыка.
1: Да.
2: А потом все люди его ели дружненько?
1: Ну, конечно.
2: Ой-ой-ой.
1: На этих гастрономических фестивалях и бывает.
2: Ну вот, а мы сегодня новости послушали, что в бельгийском городе Мальмеди, я не знаю такую, правда, приготовили огромный омлет. 7200 яиц понадобилось. Ой. Чтобы его пожарить, нужна была сковорода размером с небольшой автомобиль. И вот для самых внимательных наш первый вопрос. С чего же началась вот эта эпопея пожарки омлета? Что первым делом обжарили новоиспеченные кулинары?
1: Каким был первый шаг этих поваров?
2: Да. Для внимательных.
1: Можете зайти в видеотрансляцию и посмотреть. Там есть фотография с этого фестиваля, как этот омлет готовили.
2: Да, видеть сам процесс приготовления омлета. Может быть, кстати, кто-то из вас сейчас вдохновился и тоже готовит такой омлет. С чего начали бельгийские повара? Что сделали в первую очередь? Об этом сегодня говорилось в новостях. Звоните наши, ну, я не могу сказать обжоры, да? Нет, давай скажем,
1: конечно,
2: любители
1: нет.
2: Поесть, как мышки Петоши. Сегодня в пятницу. 8-495-134-5664.
1: Ну и напишите нам, пожалуйста, да. +7 916 968 0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Сегодняшнее утро мы можем озаглавить так: много-много еды. Вот, ну, с другой стороны, чем больше еды, тем больше количество людей мы можем накормить, правильно?
2: Конечно.
1: Вот, мы сегодня, значит, заговорили об омлете огромном, и я увидела, что, значит, вот пиццы. Часто, кстати, рекорды по приготовлению пиццы. Не только за границей, да, но и в нашей стране тоже. В Иркутске на одном фестивале установили рекорд. За 8 часов мастера пиццы создали 5582 пиццы диаметром 25 сантиметров.
2: Представляешь? 5500 пицц?
1: Да, да, да. Представляешь, это весь Иркутск и его окрестности можно накормить, мне кажется. Вот. Но все-таки давайте вернемся к омлету. Мы спросили у вас, с чего же начался этот марафон жарки омлета в бельгийском городе. И нам дозвонилась Лера, которая застряла в рязанской пробке. Привет.
3: Здравствуйте.
1: Это правда, что ты застряла в пробке?
3: Да, мы только чуть-чуть проехали.
1: Сколько километров примерно эта пробка? 20, 30, 4 километра. А что у вас там в Рязани? Куда все едут? На кулинарный фестиваль, что ли, есть или что?
3: Наверное, я не знаю, но, возможно, все едут куда-нибудь за город, чтобы побыстрее на каникулы.
1: У тебя каникулы.
2: В пятницу уезжают.
1: Да. А если каникулы уже начались? Ты тоже едешь за город на каникулы?
3: Нет, я еду в школу, но уже опаздываю.
1: Понятно.
3: У нас тут автобус застрял.
1: Безобразие. Ну ладно, зато у тебя есть возможность дозвониться на детское радио, с нами поболтать, скоротать время в пробке. Ну, слушала новости про омлет?
3: Да.
1: Так, из чего же начали повара? Вот прежде чем вот эту вот кучу яиц опрокинуть в эту гигантскую сковородку, что они туда пошвыряли?
3: Волонтеры использовали 7200 яиц, а также масло, лук, зелень, приправы.
1: И самое первое, что они положили, гору...
3: Бекона.
1: Да. Ой. Гору бекона положили, обжарили, и потом уже вот все, что ты произнесла, даже, смотри, точную цифру сказал. Ничего себе какая. Ты, наверное, по математике пятерочница, да?
3: Да.
1: Да. 7200 яиц, это представьте себе вообще, сколько куриц там участвовало в приготовке этого омлета. Так, Лерочка, ну мы тебе желаем с успехом преодолеть пробку, добраться до школы, поучиться, а потом смело пойти на каникулы. Спасибо тебе за звонок. Еще больше еды у нас с вами впереди.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
2: О, дорогой Базиль, уи!
1: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: По синему морю, к зеленой земле.
5: А вы мою маму не видели?
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18

0: Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
1: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что, сегодня пятница, время пировать, дорогие наши. Правильно, но сегодня вечером обязательно. Завтра-то уж точно, если вы едете, как вот нам сказала Лера, на дачу сейчас в пробке громаднейшие. Это все вот ведра шашлыков везут, наверное, уже готовить на своем участке. Мы сегодня вдохновились сообщением из одного бельгийского города, где приготовили огромный омлет. Так вот, я хочу сказать, что у нас в России существует целая гастрономическая книга рекордов. Туда попадают периодически вот эти самые рекорды. Ну вот, например, в сентябре буквально в Омской области в одном поселке Кормиловка, кстати говоря, какое название-то по смыслу.
2: Говорящий.
1: Состоялся фестиваль-конкурс «Эх, картошечка!» Как вам такое, ай? Вот, и, значит, там сделали чего-то около 2000 напекли пирогов с картошкой. А, 2026 пирожков с картошкой напекли. Вот, я смотрю фотографии. Потрясающе. Сначала, значит, вот эту картошку чистят, потом, значит, вот это и пирожочки делают с картошкой. Ну, вкуснота, ну, вкуснота.
2: А в Адыгее, на фестивале адыгейского сыра, ну, наверное, многие пробовали же, да, был установлен рекорд, вот этот плетеный сыр-косичка длиной 189 метров. А самое приятное, что после фиксации рекорда все желающие могут попробовать вот эти вот рекордсменские блюда.
1: Ну вот ладно, там хорошо пирожки и пицца, да? А вот слушайте, какая экзотика. Наша страна, Новосибирская область, город Бердск. Кто у нас там живет, ребят? Привет. Гастрономический рекорд 310 порций удон из крапивы в соусе лопуховой терияки. А,
2: да
1: как
2: ты
1: тебе?
2: Что?
1: Да.
2: Прямо из крапивы с лопухом?
1: Да. А ведь удон — это лапша. А ну, как можно лапшу сделать из крапивы, скажите, пожалуйста?
2: Вот тебе, пожалуйста.
1: Вот, я смотрю, тут тоже правда.
2: Ну, такого я не ел
1: ну,
2: еще.
1: Ты представь, это не какой-нибудь тебе Китай, да, где вот готовят эту лапшу. Не что-нибудь такое азиатское. Это вот Бердск наш, Новосибирская область.
2: Потрясающе.
1: Лопуховые терияки вообще. Ладно, следующий вопросец для наших ребят, давай. Какой-нибудь интересный. А, ну, Китай, мы про Китай заговорили с тобой? Вот, давай что-нибудь про Китай.
2: О, пожалуйста. Да. В Китае тоже, конечно, полно народа, который любит поесть.
1: И почавкать, кстати, во время еды. Если ты чавкаешь, знаешь, тебе все нравится. Муа-муа-муа. Вот всем, кто любит громко есть, всем Китай.
2: Вот в Китае есть одно блюдо, которое китайцы так любят, сотни видов с самыми разнообразными и необычными начинками.
1: Ага. Так.
2: И вот однажды, значит, в Китае было приготовлено вот это вот блюдо огромных размеров.
1: Ага.
2: Весом более 1,5 тонн, длина почти 2 метра.
1: Так, ну если с начинками, значит, наверное, это не рис и не лапша, да?
2: Ну вот и попробуйте догадаться, что же это за блюдо.
1: Ребята, аппетит, наверное, у всех разгулялся уже. Надо к холодильнику бежать.
2: 1,5 тонны. Просто представьте себе размер.
1: Давайте, звоните прямо сейчас. 8495-134-5664. Ну и присылайте свои варианты вот сюда. 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня мы говорим о кулинарных рекордах. Вот, заговорили, значит, про китайцев. Ну, правильно, им надо как можно больше всего готовить, потому что их много там, в Китае.
2: Да.
1: Что же за блюдо они приготовили с множеством начинок? Это бамбук, Полина, 8 лет, Краснодар. Что, палку бамбука набили чем-то, да?
2: Ну, нет, это, конечно, не бамбук, нет.
1: Не бамбук?
2: Нет.
1: Ладно. Лера Дмитриева, которая все еще стоит в пробке по дороге в школу. Никак им не выбраться. Китайцы сделали суши весом 1.5 тонны. Ну, суши это вроде как японское блюдо.
2: Ну, это уже ближе.
1: Привет ведущим детского радио в школе 360. Я скоро буду! Жди меня, школочка моя! Эрик

0: дозвонился. Привет.
1: Привет.
0: Привет. Ты тоже, что ли, в пробке стоишь?
1: Нет.
0: Нет? А куда едешь?
1: Домой.
0: Ага, ну ты уже домой, слава богу, да? Есть хочешь?
1: Да.
0: Да. Ну, значит, наверное, вот то, что загадал Кипитоша, ты тоже любишь есть. Потому что это...
1: Пельмени!
2: Да-да, китайцы слепили самый большой в мире пельмень весом 1,5 тонны.
0: Стоп. Пельмень – это наше блюдо, это а не китайское.
2: Это ты китайцам скажи, потому что они уверены, что это их блюдо.
0: Наши сибирские пельмени, других пельменей я не знаю.
2: Да, конечно.
0: И знать не хочу вообще. Я знаю, что у нас тоже и на Алтае готовили, и в Сибири готовили пельмени. И постоянно такие конкурсы проходят.
2: Да, вот. У нас на Алтае, когда лепили пельмени, другой немножко рекорд, конечно, получился. Они приготовили самые маленькие в мире пельмени.
0: На один зубок. Да?
2: Даже не на зубочек.
0: А на что?
2: 0,16 грамм.
0: Не, мы такие пельмени, ну зачем нам? Эрик, а сколько ты пельменей можешь съесть за один раз?
1: 10.
2: Нормально.
0: А с маслом, со сметаной, с чем? Или просто пустые?
1: Со сметаной.
0: Ох, пельмени, чувствую, ты сейчас доберешься до дома. Да как навернешь пельмешков-то?
2: Ой, мне уже захотелось.
0: Спасибо. Вот, в Казани, кстати, установили тоже рекорд. Сделали самый большой флаг Татарстана. Как ты думаешь, из чего, Кипятош?
2: Из чак-чака?
0: Да, совершенно верно. Угощение 2 на 3 метра. Вот, такой огромный флаг из чак-чака. Ой, слушай, а я тут вспомнил, я ж видела вот, что к празднику Алые паруса как-то выпускникам из Санкт-Петербурга подарили тоже сладкий сюрприз. Самый большой парусник из вот этого.
2: Прям целый парусник?
0: Целый парусник, да. Ну, такое как бы панно, понимаешь? А кондитеры приготовили 115 килограммов этого лакомства, чтобы создать копию брига России, вот того самого, который появляется на празднике.
2: Из шоколада?
0: Ну, ладно, пусть ребята попробуют подумать и дозвониться. А, ребят, давайте звоните. Из чего же был сделан этот самый парусник? Алые паруса, ой, этот брик. Ой, какой вкусный.
2: Мы до десерта уже добрались.
0: 8495-134-5664. Ну и пишите. 8-916-968-0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Надеемся, сегодня наши ребята побежали все к холодильнику. Да, посмотри, что там лежит интересненького.
2: Это, конечно, после таких рассказов-то уже...
1: Аппетит вообще не только разгулялся, он просто как ураган вообще.
2: Да.
1: Ну, потому что мы новости такие послушали. В бельгийском городе огромный омлет приготовили из 7200 яиц. Чтобы его пожарить, понадобилась сковорода размером с небольшой автомобиль. Обжарили гору бекона, потом вылили в сковородку реку взбитых яиц. Помешивали длинными лопатками и потом, конечно, раздали всем гостям вместе с ароматным хрустящим хлебушком. Вот, мы сегодня уже, значит, что мы, шашлык уже сегодня готовили. Пирожки с картошкой были у нас. Сыр-косичка был у нас. Что еще у нас было? А, пельмени были у нас. И вот мы добрались до десерта. Так, и выяснили, что в Санкт-Петербурге к празднику «Алые паруса», вы, наверное, слышали, да, выпускникам из этого города подарили сладкий сюрприз. Самый большой парусник из чего?
2: Из чего?
1: Из чего? Спросили мы у вас, ребята. Так, есть ли у нас желающие ответить на этот легкий вопрос?
2: А Витя хочет ответить.
1: Витя, Витя, привет.
3: Привет.
1: Ну, ты сладкоежка или ты мясоед больше?
3: Ну, так, средний.
1: Средний, да. И ни от того не откажешься, и от этого не откажешься. А скажи, угу. А скажи, Вить, вот что ты можешь есть бесконечно?
3: Человек, ну, так, должен быть средний и сладости, и нормальный еды, поэтому все угу. Средний.
1: Ну, то есть такого с тобой не бывает, что ты начинаешь что-то есть, остановиться не можешь?
3: Да.
1: А, видишь, какой. Знает меру во всем. Ну, ты такой рассудительный. Ишь, молодой ты человек. Ты, кстати, откуда звонишь? Не из Санкт-Петербурга ли?
3: Нет, из Москвы.
1: Из Москвы. Ну, соседи мы с ними. А из чего же был сделана эта копия Брига России? Скажи, пожалуйста. Из?
3: Карамели?
1: Из карамели. Так, подсказочка. Это такое воздушное лакомство. Воздушное такое.
3: Из зефира?
1: Да, да! Совершенно верно. Самый большой парусник из зефира. Вот.
2: Сколько килограммов?
1: 115. Да чуть-чуть. Ой. Вообще. Что там 115 килограммов? На один зуб нам вообще. В общем, съедобный корабль с алыми парусами установили в фотозоне на Дворцовой площади. И мы тоже этот парусник установили в нашей видеотрансляции. Посмотрите, какая красота и вкуснота. Ты любишь зефир, ведь?
3: Да, из зефира.
1: Да, зефиры любят все, мне кажется.
2: Ну, конечно.
1: Спасибо тебе большое за звонок. Ну что, скоро у нас зима.
2: Это ты к чему?
1: Это я к тому, что надо готовиться к Масленице.
2: А уже, да?
1: Да.
2: Заранее ты предлагаешь?
1: Ой, это просто я увидела тоже, значит, рекорд, который у нас в стране установили.
2: Ой, ну блинных рекордов у нас в стране уже... было много.
1: Да, рекорд рекорду рознь. В поселке Солнечный Хабаровского края Масленица запомнилась не только, значит, сожжением чучела, но и новым национальным рекордом. Попала в книгу рекордов.
2: Что, 100 тысяч блинов?
1: Значит, они соорудили, жители и гости, самую высокую в России стопку блинов. Люди не только, значит, пекли, но и люди приносили свои блины, участвовали в процессе приготовления, каждый желающий.
2: А, и складывали в башенку?
1: Да, и сложили такую башню! Ого-го-го-го-го-го! Итак, внимание, высота этой башни составила почти 2 метра, почти 4.

0: 4 метра, почти 10 метров или почти 15 метров.
1: Мама.
0: Вот прямо сейчас... Что, мама здесь ни при чем. Это жители города. Мама столько блинов при всем желании испечь не может. И не подходите даже. Вы можете оценить, вот сейчас заглянуть в видеотрансляцию, ну и прикинуть, сколько примерно может эта башня составлять метров. 2 примерно, 4 примерно метра, 10 или 15. Вот. Ну и звоните, как посчитаете. Можете посчитать, кстати, блины вот в этой башне. 8-495-134-5664. Ну и присылайте свои варианты вот сюда. 8-916-968-0968. What's going on?

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: В общем, сегодня ставим гастрономические рекорды. Кормим всю планету своими блюдами прекрасными. О, фестиваль индейки в Пензе, вот, например, самая тяжелая индейка на барбекю. 125 килограммов удовольствия.
2: Ого, да. Одна индейка?
1: Одна.
2: Такая жирненькая.
1: Да откуда они ее взяли такую, а?
2: Ух ты.
1: Ну, тем не менее, вот тебе, пожалуйста, хинкали, рекорд, покоривший Владивосток, 4540 за 5 минут.
2: Ой-ой-ой.
1: Да. Ну, естественно, самый большой плов в России. Ну, как вообще? Вот, вообще, пловные рекорды ставят постоянно в разных городах, поселках нашей страны. В Татарстане всегда очень много кулинарных конкурсов, но мы заглянули в поселок Солнечный Хабаровского края. Хотя Масленица еще далеко, вот еще надо Новый год встретить, но тем не менее одна из Маслениц запомнилась национальным рекордом. В общем, напекли блинов, сделали стопку, попала в книгу рекордов эта стопка, потому что высота конструкции составила...
2: Сколько?
1: Почти 4 метра. И вот Ника абсолютно правильно ответила на этот вопрос.
3: 4 метра?
1: Да.
3: Башня блинов.
1: 4-метровая башня. Посмотрите еще раз, пожалуйста, видеотрансляцию, как...

0: это высоко и как это вкусно.
1: А можно повторить, пожалуйста?
0: Чего?
1: Этот рекорд.
0: Можно, подожди, дождись масленицы, пожалуйста, и все будет хорошо. Ну что ж, ребята и взрослые, завершается наша неделя вот на такой вкусной ноте. Надеюсь, вам с нами, как всегда, было уютно. Нам тоже с вами было хорошо, но мы вернемся теперь в понедельник. Всех, у кого каникулы, поздравляем и всем говорим пока!

0: на детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушки, спички, антрасюки.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
3: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный.

0: Кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ФСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ФСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ФСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ФСБ и на fsbank.ru.
3: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: ОКПМ радио. ОКР 1477 4677 24455. Город Москва 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: На Марсе тоже есть медведи.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: чудесно нам обнять его.
1: Обхохочешься!
2: Из школьных сочинений.
1: Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом и хирургом. Обхохочешься!
3: Про лень, пельмень и бегемота.
4: Караул! Это где ж я? Вчера решил заночевать в старом товарном вагоне, умаялась. А его, стало быть, к тепловозу прицепили, и меня, старую, в другой город увезли. И что ж это за город? Посмотрим. Ага, на здании вокзал написано «Иркутск». Ох, и далеко ж меня занесло. Посмотрим, чего тут есть интересного. Ага, что это там? Иду на посадку. Ты глянь, а? Корова, точно, ха-ха, та самая. Эй, а вы-то про нее хоть чего-нибудь знаете? Нет? А еще местные жители. Корова-то ваша где стоит? У зубного врача? Ха-ха, сказали тоже. Это ж целый стоматологический центр. Тут не один зубной врач, стоматолог, то есть, а целая армия. Боишься зубного врача? Вот глупый. Это в старину к зубному врачу страшно ходить было. А теперь благодать. Но некоторые вроде вас еще боятся. Потому главный здешний стоматолог и решил поставить здесь веселую корову. Нет, не только чтобы вас глупых заманивать. Вот бестолковые. Что ты будешь делать с ними? Ничего не понимают. Эх, молодежь. Вот кто главный враг зубного врача? От чего у вас зубы болят? От кариеса? Слова-то какие выучили, надо же! Не все потеряно, стало быть. А кариес от чего бывает? Правильно, от конфет. Вот потому зубные врачи терпеть не могут кондитеров, которые конфеты делают. А кого зубные врачи больше всего любят? Шевелить мозгами-то? Да тех, кто помогает сделать зубы здоровыми и сильными, карр! Для ваших зубов и косточек самый лучший продукт – это молоко! А молоко кто дает? Корова! Вот здешние зубные врачи решили, что памятник надо ставить корове! И стоит она здесь, в Иркутске, с 2004 года. Такая вот рыжая буренка. Почему рыжая? Да потому что из меди ее сделали. То есть покрыли медью. А еще хотели ей сделать белозубую улыбку. Для зубных врачей же что главное? Чтобы улыбался человек. Или корова. Но потом вспомнили, что настоящие коровы улыбаться не умеют. Почему? Ой, ты глянь на часы-то, заболталась я тут с вами. Короче, времени у меня нету больше. Дальше сами разбирайтесь. Все, карр, улетаю, карр.
3: Про лень, пельмень и бегемота.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
6: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю!
2: На этой неделе на детском радио. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
12: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: Fun Day. Для всей семьи.
12: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
13: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
14: Человек на 90% состоит.

0: состоит из воды.
1: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
0: А почему?
1: А потому что он слушает...
2: Детское радио.
0: Не торопись взрослеть.

2, 2, 1. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Рам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: И что теперь прикажете делать, Брам?
3: Не знаю, Радикс. Вообще, ума не приложу, как так могло получиться.
2: Да очень просто, коллега. Это ж додуматься надо, целый день в холодильнике просидеть. Конечно, вы простудились, как же иначе? Я, кстати, так и не понял, зачем вы туда вообще полезли?
3: Ну как же, Радикс, подготовиться к сегодняшнему выпуску программы. Ведь мы о мороженом говорить собираемся. Я боялся, что на заводе холодно, и я простужусь там. Думал заранее к морозу привыкнуть, посидев в холодильнике.
2: Ну и как? Привыкли? Мудриция?
4: Здравствуйте, Радикс. Скажите, Брам еще с вами?
2: О, да.
4: Брам, дорогой, прошу вас, когда будете на заводе пробовать мороженое, хорошенько запомните свои ощущения. Ведь переправить образцы на нашу планету Азиру не получится. Этот нежный продукт не выдержит космических перегрузок. Жаль, что азиряне так и не узнают, каково на вкус мороженое.
2: Брам тоже не узнает.

0: Боюсь. Наш коллега слегка перестарался с закаливанием и теперь не может работать. Видимо, на завод сегодня я отправлюсь.
1: Радикс, дед, вы совершенно не подготовлены, Радикс.
0: Зато вы вон как подготовились.
1: Ащи! В таком случае я настаиваю на том, чтобы вы надели специальный термоскафандр.
0: Это тот, который с подогревом? Ну уж нет, в нем же двигаться невозможно, он громоздкий. Тяжелый, как шкаф. Хорошо, хорошо. Ох, только не волнуйтесь так. Вам еще передачу вести вместо меня. До связи, коллега. Я телепортируюсь на фабрику мороженого.
1: А я остаюсь в космолете.
2: Энциклопедия интересных вещей.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире наша программа, и я, специальный корреспондент Брам, который сегодня временно занял кресло ведущего. В сегодняшнем выпуске речь пойдет об одном земном продукте, который, кроме того, что очень вкусный, еще и ужасно коварный. Это мороженое. Уже из названия понятно, что есть его надо осторожно, иначе можно очень замерзнуть и заболеть. Как всегда делает Радикс, в самом начале передачи слово нашему научному консультанту. И вот о чем в первую очередь я хочу спросить уважаемую мудрицу. Зачем вообще люди придумали такую вот холодную еду?
3: Здравствуйте, друзья! Не секрет, что Земля в несколько раз больше нашей родной Азиры, и климат на этой планете очень разный. Где-то очень холодно, а где-то, наоборот, круглый год жара. И вот, чтобы не очень страдать от палящего зноя, люди и придумали такое ледяное лакомство. Случилось это давно, много тысяч лет тому назад.
1: И что, за все это время люди не поняли, что такая холодная еда может быть вредна?
3: Друг мой, от любого продукта может быть вред, если съесть его слишком много или неправильно его употреблять. Земные врачи уверяют, что для здорового человека немножко мороженого вовсе не опасно, если не есть его, когда ты разгорячен, и не глотать огромными кусками.
1: А, ясно. И как же его делали много тысяч лет назад?
3: Например, в Китае лакомились мелко натертыми фруктами, смешанными со снегом и ледяной крошкой. Еще было мороженое, чем-то похожее на сегодняшнее, из молока и снега. Говорят, что его придумал сам китайский император. Вообще, как вы знаете, этот народ очень много чего изобрел. Причем очень долгое время китайцы скрывали от других людей свои рецепты. С большим трудом их соседям удалось выведать секрет тонкого фарфора, шелковых тканей. Так же случилось и с мороженым. Рецепты этого кушанья хранились в тайне много веков.
1: Но постепенно о мороженом узнали и в других уголках Земли.
3: Да, это блюдо стало известно и жителям близлежащих арабских стран, и древним грекам. Кстати, знаменитый древнегреческий врач Гиппократ советовал употреблять мороженое для укрепления здоровья.
1: Не знаю.
3: Древнегреческий полководец Александр Македонский тоже любил полакомиться холодненьким. Для того, чтобы снег, который приносили с гор, не растаял, устраивались специальные эстафеты. Снег люди передавали с вершин по цепочке.
1: Да, холодильников-то не было. Сейчас, думаю, никто никуда за снегом не бегает. Впрочем, пора связаться с Радиксом. Он должен рассказать нам, что происходит на фабрике мороженого. Коллега, вы в эфире.
0: Здравствуйте, друзья. С вами я, Радикс. Сегодня я веду репортаж с фабрики мороженого. Простите.
1: Что такое?
0: Зачем я послушал вас, Брам, и надел этот термоскафандр?
1: Радикс, чтобы не простудиться.
0: Да вы не представляете, какая тут жара на этой фабрике. В первом же цехе, куда я попал, стоит огромная печь, в которой готовятся вафли.
3: О, знаменитые вафельные стаканчики. Я много о них слышала.
0: Не только. Еще плоские вафельки. Ну, сначала, конечно, машина месит тесто, разливает его в формочки, которые потом отправляются в печку, где очень жарко. Уф, Брам, можно я скафандр сниму?
1: Ни в коем случае! Вы должны быть во всеоружии, мало ли что может случиться.
0: Тогда, друзья, я перейду в следующий цех. Может, там попрохладнее? Да что ж такое? Дверь не открывается, заперта!

0: попробую телепортироваться через стену. Хотя, вот окно, посмотрю через стекло. Ух ты! Все понятно. Там мороженое смешивают. Повсюду висят таблички со словами «Вход строго воспрещен».
1: Почему?
0: А, догадался! Чтобы не занести бактерий вредных. Хорошо, что я не телепортировался туда. Вдруг бы все испортил.
2: Друг мой, мы не узнаем, из чего готовится мороженое.
3: Не переживайте, сейчас разберемся. Так, я вижу, машина сыплет белый порошок. Написано «сухое молоко». Наливается вода из специального крана. Туда же поступает желтоватая тягучая жидкость.
2: Сгущенка.
3: Насыпают сахар, а механическая лопатка накладывает сливочное масло. Все, заработал миксер.
2: И как? Что из всего этого возникает?
3: Сейчас, мудрица. Все, смешалось. Знаете, получилось что-то напоминающее молоко. Теперь эта жидкость по толстой трубе отправляется дальше. Ух ты! В эту комнатку люди в халатах зашли. Похоже на врачей в белых халатах и масках с какими-то тряпками. И все внутри начали мыть. Причем очень горячей водой. А теперь из какой-то штуки машину паром обрабатывают. Ох, жарко-то как. Я сейчас растаю, как мороженое. Лучше вперед пойду. О, тут еще какая-то дверь. На ней написано «Лаборатория».
4: Как я люблю лаборатории. Радик, расскажите мне, что там происходит?
3: Зайти туда у меня не получится. Дверь слишком узкая, а я в термоскафандре. Загляну только. Там в стеклянных бутылочках смесь. Наверное, для мороженого. В нее что-то капают, подкрашивают, нагревают. И тоже люди все в белых халатах, перчатках, шапочках. Прямо больница. Ох, жарко. Мне сейчас самому врач понадобится. Пойду поищу какой-нибудь холодильник. До связи, друзья!
4: До связи, Радикс! Поразительно! На заводе мороженого страдать от жары!
2: Да, Брам, на земле все время так. То от жары спасаться надо, то от холода.
4: Ох, не знаю. Я вот так проберз, пока в холодильнике сидел. До сих пор согреться не могу.
2: Холодильник – прекрасное изобретение человека. В любом месте, где есть электричество, он создает холод, тем самым прекрасно сохраняет продукты.
4: А как все это устроено?
2: О, это отдельный рассказ. Может быть, в одной из следующих программ нам стоит в этом разобраться. И еще много чего в жизни человека. Вот, например, мороженое. Ведь до того, как люди все это открыли и изобрели холодильники, мороженым лакомиться могли только жители тех жарких мест, где неподалеку есть какие-нибудь высокие горы, потому что там лежит снег.
4: Ну да, где-то же надо было что-то холодное раздобыть. Но Радикс ни про какой снег, кстати, не говорил.
2: Друг мой, сейчас мороженое делают не так, как раньше.
4: Это я уже понял. Наверняка древнее лакомство как-то отличалось и по виду, и по вкусу от того, что едят современные люди.
5: Энциклопедия интересных вещей.
4: Мы продолжаем наш выпуск, посвященный мороженому. Сегодня... В космолете на месте ведущего я специальный Я специальный корреспондент Брам, а на завод телепортировался Радикс.
2: Я, мудрица, тоже с вами, уважаемые межпланетные слушатели.
4: Мы говорили о рецептах мороженого.
2: Да, первый такой рецепт, более или менее похожий на современный, появился в Италии лет 600 назад. Там, на острове Сицилия, во-первых, получали сахар из тростника. Для мороженого он лучше подходит, чем мед. Ведь если мед замерзает, он образует крупинки. Получается не очень хорошо. А во-вторых, сицилийцы догадались использовать морскую соль.
4: Зачем она нужна? Ведь будет не сладко.
2: Соли нужно совсем чуть-чуть. Ведь как тогда готовили мороженое? Смешивали молоко, яйца, сахар, добавляли колотый лед и долго взбивали все это. Лед постепенно таял, а все остальные продукты охлаждались. И постепенно получался густой холодный крем. Так вот,

0: Выяснилось, если добавить щепотку соли, взбиваться все будет быстрее.
1: Вручную взбивать креп несколько часов подряд?
0: Фу. Хорошо, что сейчас все это делают машины. То древнее мороженое могли себе позволить только богатые люди. А теперь любой человек может съесть сколько угодно.
1: Не знаю. Да вы правы, мудрецы. Машины — прекрасные помощники. Думаю, пора связаться с Радиксом. Наверняка он еще что-нибудь интересное выяснил на фабрике мороженого, где все делают машины. Радикс, вы нас слышите?
2: Конечно. Я готов продолжить свой рассказ о том, как тут все устроено на фабрике мороженого.
1: Да-да, мы слушаем.
2: В цехе, где я сейчас нахожусь, жидкую смесь для мороженого большим насосом перекачивают в огромный бак, похожий на космолет. Ее нагревают.
1: Нагревают, Радикс? Мороженое нагревают?
2: Да-да, причем сильно.
0: Чудесно! При такой жаре все бактерии, если они туда как-то проскочили, непременно погибнут. Молоко – продукт капризный. Чуть что может прокиснуть. Лучше подстраховаться.
1: Я вообще думаю, чем теплее, тем лучше.
2: Знаете, Брам, я бы так не сказал. Я скоро расплавлюсь тут в вашем скафандре с подогревом. Зачем вы заставили меня его надеть? Такие мучения от этого. Одно утешение. Хоть мороженого поем.
1: Но мне удивительно то, что на этой фабрике так жарко.
2: Для меня это тоже неожиданно. Так вот, продолжаю рассказывать о том, что вижу тут. Вот, нагретая смесь из крана полилась в бак. Честно говоря, она пахнет очень сладко. Хотя неудивительно, столько сахара туда сыпали, да сгущенка еще. Мне кажется, есть такое будет невозможно. Получившаяся густая, вязкая, сладкая жидкость вообще не похожа на то, что на картинках рисуют. А, вот еще что-то сейчас будут делать. Ничего не пойму.
1: Что там?
2: Смесь перемешивают в больших контейнерах. Там внутри все прямо бурлит.
0: Я думаю, сейчас в мороженое добавляется еще что-то важное. Воздух.
2: А, и правда, его таким воздушным изображают, будто густая пена. Вот. Вот, друзья, на моих глазах белая неаппетитная жидкость превращается в легкое, пушистое, сладкое облако. Ура! Очень, очень хочется попробовать. Но не рискну совать туда руки. Все-таки миксер работает на полную мощность, мало ли что.
0: Потерпите, Радикс. Кажется, уже скоро мороженое будет готово. Главное, не забывайте, что вы тот счастливец, тот единственный житель планеты Азира, которому повезет попробовать этот деликатес. Пусть его вкус вознаградит вас за все мучения.
2: Да-да, спасибо, мудрецы.
1: Вы только там осторожнее, Радикс. Не переусердствуйте. Простуда — вещь неприятная. Кстати, сейчас-то уже наверняка вы рады, что утеплились.
2: Как бы не так, Брам. Все земляне тут в легких халатах работают. В помещении по-прежнему тепло. Удивительно даже. Попробую выяснить, как же мороженое становится холодным. Что ж, друзья, до связи.
1: До скорого включения. Действительно, мудрицы, тут какой-то секрет есть. Что это такое? Радикс на заводе мороженого пока не увидел ни одного холодильника.
0: Секрет? На протяжении столетий сладкое холодное лакомство было самым настоящим секретом. Даже страшной тайной.
1: Ну да, вы говорили, что древние китайцы скрывали рецепт. Но потом ведь в Италию он как-то попал.
0: Считается, итальянцев с мороженым познакомил путешественник Марко Поло, побывавший в Китае.
1: А потом?
0: Потом итальянка, герцогиня Екатерина Медичи, стала королевой Франции и перевезла в Париж своего повара, который, само собой, владел секретом приготовления сладкого деликатеса.
1: И французы тоже получили возможность есть мороженое?
0: Только придворные королевы. Рецепт считался государственной тайной. Как вы можете догадаться, Брам, следующее путешествие молочного лакомства тоже было необычным.
1: Пока не догадался.
0: Внучка Екатерины Медичи вышла замуж за английского короля, стала королевой Великобритании.
1: И увезла рецепт с собой в Лондон? Ха, занятно.
0: Так что, видите, мороженое не просто еда. Это блюдо имеет очень интересную историю.
1: Да, загадочная вещь. Вроде мороженое, но с другой стороны, если верить Радиксу, его больше греют, чем морозят.
0: Кстати, мне не терпится узнать, как там у него дела?
1: А сейчас мы его вызовем в эфир. Радикс, где вы? Выходите на связь.
2: Здесь.

0: Я. Спешу сообщить вам, уважаемые слушатели, что мороженое на фабрике скоро будет готово. А я стану самым счастливым озерянином во вселенной. Итак, внимание! В данный момент передо мной удивительное устройство со множеством дырочек, в которые работницы вставляют вафельные стаканчики. Очень, очень много стаканчиков! Так, кажется, все, машина заправлена. Люди опускают рычажок. И представьте, стаканчики наполнились белым воздушным кремом! И это уже очень похоже на то, что мы видели на картинках.
1: Но оно уже мороженое? Его охладили? Заморозили? То есть... Что? Значит, я зря закалялся в холодильнике несколько часов? Все мои мучения были напрасны?
0: Представьте, Брам, мои тоже. Мне так жарко в термоскафандре. Но сейчас не об этом. Как аппетитно здесь пахнет. Надо попытаться как-то незаметно прихватить стаканчик. Постойте, это еще не все. Мороженое куда-то едет на конвейере.
1: Ну и выезжайте на нем, Радикс. Хорошая штука, это движущееся Летто. Я всегда по заводам так путешествую.
0: Так вы налегке. А я сейчас такой неуклюжий в скафандре. Даже хожу медленно, а уж на конвейер запрыгнуть... Так, наконец-то. Мороженое отправляется в холодильник. Эх, жалко, я не успел туда заскочить. Морозильную камеру закрыли. На градуснике -40. Уф, так хотелось охладиться.
2: Ничего, ничего, Радикс. Скоро мороженое оттуда достанут, и вы сможете его съесть.
0: Да, мне срочно нужно охладиться.
2: Вот если вы разгорячены, есть мороженое нужно с осторожностью. Надо брать по маленькому кусочку и каждый раз ждать, чтобы оно во рту подтаяло. Ледяное не глотать, и одного стаканчика вполне достаточно. Хотя они разные бывают. Я читала, что однажды сделали такое мороженое, которое было выше человека.
0: Жаль, здесь таких не делают. Я бы...
1: Знаете, а я слышал, что мороженое разных цветов бывает. Вы же, Радикс, говорите, что оно белое?
0: Вот то, которое сейчас тут, в холодильнике, это сливочное мороженое. А рядом готовится шоколадное, фруктовое, когда добавляют что-нибудь, какао, например.
2: Наши ученые рассказывали мне об одной очень интересной добавке. Один умелец добавил в смесь белок какой-то медузы, и представьте, мороженое стало светиться.
1: Ух ты! Оно съедобное?
2: Вполне.
1: Не стал бы все равно такое пробовать. Мороженое из медузы. Мало того, что холодное, так вдобавок и...
0: А я вот стал бы, Брам. Впрочем, меня и обычное беленькое в вафельном стаканчике устроит. Скорее бы уже оно замерзло. О, открывают. Эй, стойте! Стаканчики куда-то быстро понеслись. А там опять люди. Не успел.
1: А что они делают, эти рабочие?
3: Мне кажется, они сейчас его есть будут. Ишь, как рассматривают. Почему-то некоторые стаканчики в какой-то тазик бросают. Так неаккуратно.
0: А, понял. Это брак. Где-то вафля треснула. Где-то мороженое как-то криво застыло.
4: Так, пойду вдоль конвейера.
3: Эй, куда вы? Надо их догнать.
1: Коллега, ну уж в этом-то цехе холодно, раз мороженое уже охладилось. Надо, чтобы оно не растаяло.
2: Наверное, земляне там работают в шубах. Ах, как романтично. Какая прекрасная работа.
0: Да ничего подобного. Может, тут и холодно, но все нужно делать очень быстро. Наверное, именно чтобы мороженое не растаяло. Так что люди замерзнуть не успевают. Они очень активно все делают. И мне по-прежнему жарко, потому что быстро бегу вдоль конвейера. Вернее, пытаюсь бежать, потому что ваш термоскафандр, чтобы я еще когда-нибудь вас послушался.
2: И что? Что происходит дальше?
0: Стаканчики въезжают в какую-то дыру и выскакивают из машины с другой стороны, одетые в прозрачные пакетики.
2: В такой упаковке мороженое дольше хранится.
1: Да? Вот интересно. Подумать только.
0: Друзья, решающий момент. Вот. У меня в руках долгожданный стаканчик. Я распаковываю.
2: Радикс, не забывайте о моей просьбе. Запомните все, что сейчас почувствуете, когда будете есть мороженое. Это надо рассказать всей планете Азира.
1: Удачи, коллега. Приятного аппетита.

0: Что? Так вкусно, Радикс?
1: Счастливчик.
2: Ну же!
1: Ну как, Радикс?
2: Да термоскафандр не открывается!
0: Так вы не попробовали мороженое?
2: Как я могу что-то съесть, если у меня на голове вот этот стеклянный шлем от скафандра не снимается?
3: Радикс, дружище, возвращайтесь на космолет. Я попробую вам помочь и прихватите мороженого с собой.
2: Хорошо. Я возьму несколько стаканчиков и положу в карманный отсек своего скафандра.
3: Прекрасная мысль! А наша передача подходит к концу. Уважаемые слушатели, продолжайте следить за репортажами с Земли. С вами был Брам.
1: Мудрец я.
2: И я, Радикс, телепортируюсь в космолет.
4: Энциклопедия интересных вещей.
2: Ну же, Брам, давайте, вытаскивайте меня из скафандра.
3: Не переживайте вы так, Радикс. Зато вы не простудились на фабрике мороженого. Вот все в порядке. Вы на свободе. Ну а где там наше холодное лакомство?
2: Что? Оно растаяло! В скафандре! Он же с подогревом!
3: Это же хорошо! Раз мороженое растаяло, оно не такое холодное. Вы же поделитесь со мной.
2: Мороженое было такое... такое воздушное, красивое. Стаканчик, а над ним облачко.
3: Хорошо, что в пакетик непромокаемый упаковали, правда? Все-таки люди такие изобретатели.
4: Энциклопедия интересных вещей.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
0: «Да, решил выступать!» «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: «У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
0: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио».
5: Реклама.
6: Кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
12: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте.

0: сказочных вкуса. Яблоко-ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
1: И все.
3: Ноль плюс.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте, мои юные палеонтологи! Я астроном Остроумович, и, как всегда, мы поговорим о наших друзьях-динозаврах. Сегодня объектом изучения станет очередной травоядный ящер пситтакозавр. Эй, телескоп!
2: Максимальное приближение.
1: Пситтакозавр означает не что иное, как ящер-попугай. Разумеется, ящер не мог подражать чужим голосам и говорить «попка-дурак». Имя он получил из-за необычного строения челюстей, напоминающих клюв попугая. Имя он срывал листья и откусывал ветки с деревьев. Затем, подобно современным курам и уткам, пситтакозавры глотали мелкие камешки, чтобы грубая растительная пища лучше переваривалась в желудке. На хвосте у ящера-попугая был гребень из жесткой щетины, длиной около 20 сантиметров. Ученые до сих пор не знают точно, для чего он служил. Есть предположение, что при помощи этого гребня пситтакозавры подавали друг другу знаки, например, об опасности, или пугали ими мелких противников. Передвигался пситтакозавр на двух лапах, но в случае опасности мог резво убежать и на четырех. Размером он был с собаку, длиной около метра, а весом не более 15 килограмм. Разумеется, у такого динозавра, к тому же вегетарианца, было множество врагов, не упускавших удобного случая ими закусить. Поэтому пситтакозавры старались держаться поближе к более крупным травоядным сородичам. Пока эти гиганты обгладывали листья с вершин деревьев, маленькие ящеры-попугаи поедали молодые побеги внизу, куда большим ящерам было наклоняться лень. Крупные сородичи отпугивали небольших хищников, а если появлялся, к примеру, тираннозавр, то ящеры громкими криками предупреждали друг друга и разбирались.

0: собраны, ставя в замешательство коварного врага. Пситтокозавры были заботливыми родителями. Динозаврята жили со своими родителями, даже будучи почти взрослыми. Но самое интересное, эти ящеры устраивали общее гнездовье. То есть одна мама-ящер могла присматривать за детьми других сородичей, пока те заняты. Причем даже у самых маленьких динозаврят уже были развиты зубы. Так что с самого раннего возраста они могли сами добывать себе корм. Но все равно оставались под присмотром старших. Надеюсь, вам понравился мой рассказ об этих незаурядных представителях многочисленного семейства динозавров. До следующей встречи и до новых открытий, друзья мои!
1: Планета динозавров.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: от Визицкий. Понравилась песня? Вы ее можете послушать на детском радио, на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках. А также вы ее можете добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
6: Да-да-да!
7: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
6: Теперь нас не только слышно, но и видно!
8: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
7: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
6: А как я правым глазом подмигиваю?
8: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
9: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
11: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь, то поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится, сам себе на стол накроет, даже вещи приберет, потому что в нашем доме...
12: Мам, только не выключай!
11: Детское радио живет.
13: Детское радио любит вся семья.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте, ребята. А кто это к нам так радостно бежит?
2: Это же Соня! Кто ж еще?
3: Здравствуйте!
1: Привет, Соня!
3: А у меня? А у нас?
2: А что это ты такая подозрительно довольная?
3: Так я и говорю! Ёж у нас! Мы с классом и нашей учительницей в лес ездили. У нас там урок окружающего мира был.
1: Ну, все логично, но при чем тут еж?
3: А при том, что мы его нашли. Только он слишком маленький, чтобы в спячку впадать. Так нам учительница сказала. Вот мы его и взяли себе в живой уголок.
2: Ерунда! Подумаешь, слишком маленький. И что за глупость это ваша спячка?
3: Как? Ты что, не знаешь? Ежи, ну они же как медведи.
2: Вот я и говорю, ерунда это. Ну, ребята, ну что общего у медведя и ежа? Ага, то-то же, ничего.
3: Неправда.
1: Вообще-то Сонечка права. У ежей и медведей есть кое-что общее. И это действительно спячка. Все лето и те, и другие много едят, чтобы потом, когда настанут морозы, свернуться уютно в своей берлоге или норе и заснуть до весны.
3: Точно! Но наш ежик не смог хорошо наесться, потому что не смог себе найти много еды. Нам сказали, что это все экология такая. Ну, я не очень поняла, ну, вы-то поняли, да? Так что нашему бедному ежику было бы плохо, если бы мы его не нашли.
1: Вы очень хорошо поступили, что спасли животное. Но должен тебя предупредить, а ты уж всем ребятам передай.
3: Что? Что такое?
1: Теперь вы все волшебники.
3: Как? А, почему?
1: Мало же ты о ежах знаешь.
3: Вот еще, я много знаю. Например, все всегда ежам молоко дают, а им нельзя коровье, только козье.
1: Молодец, но кое-чего ты все-таки не знаешь.
3: А кто знает?
1: Один художник, который, как и ты, спас ежа.
3: Что за художник такой?
2: Да он же из сказки. Не читала, что ли? Александр Шаров написал. Называется «Приключения ёженьки и других нарисованных человечков».
3: Неа, не читала. О, неси сюда.
2: Командует попугаем? Ишь, чего вздумала?
3: Ну, пожалуйста, Флинтик, Флинтушка, Флинтусенька.
2: Ну, ладно. Так и быть. Держи книгу.
3: Спасибо.
1: Ну-с, теперь и читать можно. Но прежде чем начнем, я в паре слов вам завязку расскажу.
3: Какую такую завязку?
1: Ну, завязка – это то, с чего книга начинается.
2: Да, а развязка – то, чем заканчивается.
3: Завязали, развязали.
1: Точно, как узелок. Итак, жили-были два художника.
3: Как два? Вы ж про одного говорили.
1: Это были два брата. Я говорил про младшего. Он был добрым художником, а его старший брат – злым.
3: Так всегда в сказках. Чем младше, тем добрее. Ой, нехорошие вы люди, взрослые.
2: Да ладно тебе. Мне вот 500 лет, а добрее меня птицы не сыщешь.
3: Помнится, ты говорил, что тебе 800.
2: Да? Так я же молодею. От доброты своей неземной.
3: Ну, ясно. А что же братья-художники?
1: Ну, ничего, жили они вместе, только комнату пополам поделили полоской. Но однажды младший брат пошел в лес.
3: Окружающий мир изучать?
1: Ну, в том числе. Но больше за хворостом, чтобы печку топить.
3: А, холодно было?
1: Ужасно. А замерзшими руками даже добрый художник много не нарисует. И вот увидел он в лесу ежика, вроде вашего. Взял его и согрел. И тут... Ели и сосны стряхнули снег, похлопали мохнатыми лапами, взялись за руки, окружили художника, ведут хоровод. И маленькая елочка тихо приговаривает:
4: «Не бойся, ничего страшного не случилось».
1: «Ничего не бойся!» Вслед елочке повторяет мудрый старый пень в снежной высокой шапке. «Просто-напросто ты стал волшебником. Так бывает с каждым, кто в зимнюю стужу, в морозную ночь повстречает ежа, ежища, черный носище, и согреет его».
3: «Что же мне делать?» Спросил добрый художник, который все-таки очень испугался.
1: «Будь осторожен!» Десятками голосов ответили ели и сосны, и лесной ветер.
4: Синие подснежники на секунду выглянули из окошек снежных сугробов своих домов. Тоже сказали: «Будь осторожен!» И снова скрылись в сугробах.
1: «Будь осторожен!» – проскрипел старый пень в снежной шапке. «Помни, это нелегко стать настоящим добрым волшебником!»
3: Очнулся художник, а он уже дома. В печке горит хворост, тепло, на столе недорисованная азбука.
1: «Неужели мне все только приснилось?» – подумал он.
3: Глядит, а из рубашки ежиные иглы торчат. Положил он иглы на стол, и вот уже это не иглы, а цветные карандаши.
1: Один серый карандаш укатился за черную черту к злому художнику. Тот его цап-царап. «Мой, — говорит, — не отдам».
3: Добрый художник сразу догадался, это не простые, а волшебные карандаши. И все, что нарисуешь волшебными карандашами, будет живое.
1: И подумал он: нет у меня дочки, а какая жизнь без детей? С кем посмеешься, кому порадуешься, кому сказку расскажешь? И решил он: дай нарисую я себе маленькую доченьку и назову ее Еженька. Взял и нарисовал.
3: А что дальше было, ну, с еженькой?
1: О, много приключений.
3: Каких?
1: Видишь ли, злой

0: Художник завидовал своему брату и хотел погубить его дочку.
1: Ой-ой-ой.
0: Но ведь добрый художник не бросал ее в беде, сама понимаешь.
1: А давайте дальше читать.
0: С удовольствием читаем дальше книгу Александра Шарова «Приключения еженьки и других нарисованных человечков». Нарисовал добрый художник трех братьев еженьки, трех храбрых воинов, чтобы они защищали сестричку.
2: Первого, самого большого и сильного, старшего воина, и назвал его Старший Еж.
0: Второго воина поменьше, Среднего Ежа.
2: И еще третьего, самого меньшего, Маленького Ежа. Надо же еженьке кому-нибудь рассказывать секреты.
0: И каждому воину дал щит. Он жалел еженькиных братьев.
2: И каждому нарисовал сердце.
0: Старшему ежу – золотое, сильное, горячее, как солнце.
2: Среднему ежу – синее, верное и широкое, как море.
0: А самому маленькому – зеленое, доброе и ласковое, как трава.
2: Иначе братья были бы бессердечные.
0: И одно сердце, яркое, как радуга, он нарисовал про запас. Это сердце он спрятал на самой верхушке конфетной пальмы.
2: А злой художник тем временем нарисовал еще трех людоедов. Значит, всего их стало 3 + 3 = 6. Много!
0: И нарисовал он чудовище пятирога. У него огромный острый рог на носу, да по рогу на каждой ноге.
2: И нарисовал гору. Из нее поднимается дым. Это не простая гора, а огнедышащая. Вулкан. Он даже дым не дорисовал до конца, а уже крикнул страшным голосом.
0: В бой, проклятые людоеды! Конец тебе, глупая маленькая еженька!»
2: Послушались людоеды и метнули копья.
0: Подняли и сомкнули щиты храбрые еженькины братья, защищая сестричку.
2: Три копья попали в щит старшего брата. Два копья в щит среднего и одно в щит самого маленького, того, которому еженька рассказывала свои секреты.
0: Сильно, очень сильно ударили копья.
2: Но братья выдержали. Даже самый маленький выдержал.
0: А злой художник бьет своим серым карандашом чудовище, приказывает: «Беги сейчас же, растопчи глупую еженьку!» Побежало чудовище.
2: Остров заколебался под его лапами, как при землетрясении. Но еженька придумала, как победить врага.

0: и шепнула об этом братьям.
1: Старший еж подскочил и ухватил, а еженька и маленький еж уцепились за ноги среднего.
0: Согнулась пальма, до самой земли согнулась. Как лук согнулась высокая конфетная пальма.
1: А пятерок уже совсем близко. Беги скорее, а то я тебя резинкой сотру. Подгоняет злой художник чудовище. Раз, топчи еженьку.
0: Это он только так похвастался, злой художник. Никакой резинкой не сотрешь то, что нарисовано волшебным карандашом. «Отпускай!» — скомандовала тем временем еженька. Разжали еженька и ее братья руки, упали на землю.
1: Пальма разогнулась, мишки, шоколадные бомбы, кремовые пирожные, торты полетели навстречу чудовищу.
0: А вместе со сладостями полетело и сердце, то запасное.
1: Чудовище увидело, какие вкусные вещи летят, и открыло пасть. Оно было хотя и чудовище, но сластено.
0: Проглотило оно 100 тортов, 1000 пирожных, 10 000 конфет, и вдруг улыбнулось и сказала еженьке:
1: «Ни за что я тебя не растопчу и не проглочу. Давай будем дружить». Ведь вместе со сладостями в него влетело сердце, и стало чудовище доброе и милое.
0: Протянуло чудовище еженьке лапу, и еженька смело протянула ему обе руки и тоже сказала: «Давай будем дружить».
2: «Ой, как здорово! Так значит, всем злодеям просто сердце не достает. Надо нарисовать больше сердец и всем злым раздать».
1: «Сердца тоже разные бывают. И не забывай, что чудовище было тоже нарисованное.
2: Эх, значит, в жизни все не так просто, как на картинке. Кстати, как жаль, что ребята не видят эти красивые картинки в книге.
1: Книжные картинки называются иллюстрации. Ничего страшного, если ребятам понравится эта книга, они пойдут в библиотеку, возьмут ее почитать и смогут насладиться красивыми иллюстрациями».
2: «Точно! Думаю, им понравится, как и мне.
1: Давайте перелистнем пару страниц книги Александра Шарова «Приключения еженьки и других нарисованных человечков» и узнаем, что сделал коварный злой художник. Все готовы?»
3: «Да!»
1: «Там, в далеком маленьком городке, жил-поживал да добра наживал один только злой художник. Видишь, каким он стал толстым и важным?»
0: «Он украл у доброго все волшебные карандаши и сказал ему:
1: ты только балуешься, глупые сказочки рисуешь для глупых детей, а я буду писать бешеные буквы».
0: «Вот погоди немного, узнаешь, какими бывают буквы, если они бешеные».
1: «Только вот такой крошечный кусочек волшебного синего карандаша сумел добрый художник сохранить и припрятать от брата на груди. Пришил он к рубашке потайной карман».
0: Украл злой художник карандаши и сказал брату:
1: «Там к тебе звери пришли в гости, мышка, серый заяц и барсук. Во дворе в сараюшке тебя дожидаются. Хотят о чем-то совета спросить».
0: Добрый художник поверил и пошел во двор к сараю. Он был вообще доверчивый. А злой тихо на цыпочках, да за братом.
1: А когда брат вошел в темный пустой сарай, это злой все придумал, что лесные звери пришли к доброму художнику за советом. Когда брат вошел в пустой сарай, злой художник раз и закрыл снаружи дверь на щеколду, да еще поленом крепко подпер и сказал через дверь: «Неохота мне на тебя смотреть, не работаешь, скучный, живи пока тут, в сараюшке-развалюшке, кормить я тебя не стану, может, помрешь, а не то я тебя совсем со двора сгоню». А потом сказал еще: «Мое имя самое хорошее, как услышат злой, все боятся, а у тебя и не имя вовсе, а кличка какая-то, добрый, велю тебя называть наоборот, Ирбот, чтобы все забыли само это словечко «добрый».
0: Была в ту пору лютая стужа. В сараюшке ни щепки, да и печки нет. Зарылся добрый художник в солому, лежит в углу, слез.

0: слезы из глаз льются и замерзают на худых щеках. Бедный, бедный добрый художник или Ербот. Ну неужели его никто не спасет? Где же его дочка, Еженька? Где три брата ежа?
1: Они на острове в океане живут и ничего не знают о том, что случилось с их отцом. Еженька волнуется за него, помнит, что злой художник способен на многое, но не может она помочь.
0: Почему это?
1: Потому что она на острове, а с острова на материк попасть вовсе нелегко.
0: Кто же защитит художника?
1: Ну, есть у него один добрый друг, о котором мы все немного подзабыли. Ну-ка, ребята, подумайте, кто это?
0: Ой, неужели еж?
1: Правильно, вы же тоже догадались, друзья.
2: Конечно, они догадались, Василий Андреевич. А давайте откроем приключения еженьки в том месте, где он художника спасает.
1: Вот тут, совсем близко.
0: Повечерело. Задремал добрый художник. А тут дверь сарая скрипнула. И скрипит, скрипит.
1: Открыл он глаза и видит. Дверь приоткрылась, и в сарай забралось что-то. Не поймешь, что. Похоже на куст. Тоненькие веточки торчат во все стороны. На одной веточке яблоко румяное наливное, на другой вишни, а на этих и вовсе белые грибы. И еще на ветках сухие хворостинки. Забралось это, не поймешь, что в сарай, и бежит по полу прямо к углу, где лежит на соломе художник. Только и слышно топ-топ-топ, и еще пф-пф-пф, пф-пф-пф.
0: Если это яблонька, думает художник, то почему на ней вишни? А если это и вишня, и яблоня, то откуда на ней грибы? И где это видано? Где это слыхано, чтобы яблоня и вишня, и белый гриб ходили, ногами топали и дышали? Пф-пф-пф. Нигде не видано. Может быть, это сон? Или это сама смерть? Подумал так добрый художник и спрашивает: «Отвечай, кто ты такой, куст ходячий? Или ты сон? Или ты смерть за мной и Ербодом пришла?»
1: «Никакая я не смерть!» — обиделся еж-ежище черное носище. Это был он. «Стыдно своих старых друзей не узнавать. И никакой ты не Ербод, а самый обыкновенный добрый художник. Узнали звери и птицы, что ты приболел, послали меня проведать тебя и гостинцы отнести. Вишни синички-сестрички прислали, яблоко старый заяц с барсуком, а грибы я сам под снегом раскопал».
2: Как здорово! Вот они какие, ежи!
1: Да, так что заботьтесь хорошенько о вашем питомце в живом уголке.
2: Василий Андреевич, а я вот что спросить хотела. Про автора этой сказки. Он еще что-нибудь писал интересное? Или пишет? Он вообще когдашний?
1: Нет такого слова «когдашний», Сонечка. Но я понял, что ты хотела спросить. Шер Израилевич Нюрнберг жил в 20 веке, прожил 74 года.
2: Постойте, я же про Шарова спрашивала.
1: А я про него и ответил. Дело в том, что Александр Шаров – это псевдоним, а на самом деле его звали Шер Израилевич Нюрнберг.
2: Ого! Это надо же! А про другие книги вы не ответили.
1: Ну вот пойдем со мной. Видишь, на полке книжки. Это все он написал.
2: Немало. И все для детей. Сказки.
1: Нет, есть и для взрослых. Но мне нравятся сказки. Вот, можешь взять еще эти. Человек горошина и простак, малыш-стрела, победитель океанов.
2: Спасибо. Ну и приключения еженьки я тоже возьму. А теперь пойду нашего ежа проведаю. Как он там?
1: Правильно, Соня.
2: До свидания, Василий Андреевич.
1: До свидания, Сонечка.
3: Всем пока.
4: В стране литературных героев.

0: Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка? Хорошо.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Так, ближе, ближе. Есть стыковка! Получилось! Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
1: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
2: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
3: Сказку слушать. А ты?
4: И я.
3: Включай.
4: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
3: Ладно, ладно, подожду.
2: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: Ноль плюс. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Начинается пятничный музыкальный привет, и с вами здесь я, почти выходная, диджей Алло Алена. Ну что, мне кажется, что в вашей жизни сегодня тоже есть радости. Маленькие или большие, в любом случае, не жадничайте, делитесь, передавайте приветы, поздравления. Ну и просто хорошие слова всем, кто нас сейчас слышит. Звоните 8495-134-5664. А также присылайте свои сообщения вот сюда. 8-916-968-0968. Ну, а мы пока послушаем хорошую песню про русские

0: Музыкальный привет.
1: Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Это, если что, цитата из одного из любимейших мультиков про прошлогодний снег. Лилия нам дозвонилась сегодня самой первой. Здравствуй, дорогая.
2: Здравствуйте.
1: Ура!
2: Я просто радуюсь от восторга. Я прям дозвонилась, и я радуюсь.
1: Ты знаешь, вот ты рада, а я твою радость поймала, и мне тоже хорошо. Я сижу и улыбаюсь. Так, ну, ага. Лилечка, рассказывай, есть ли у тебя какие-нибудь поводы для радости? Может, у тебя каникулы наступают или что? Или ты радуешься предстоящим выходным?
2: Я радуюсь тому, что дозвонилась я сюда.
1: Угу. А, кстати, откуда, Лилечка?
2: Я так из Саратова.
1: Ага, прекрасно. Ты не просто так дозвонилась, ты, наверное, хочешь передать свои самые теплые саратовские приветы, да?
2: Да.
1: Ну,
2: я
1: давай.
2: Передаю для начала всем привет, и еще особенно своей любимой мамулечке, и бабулечке, и дедушке, а еще детскому радио, и Супер Гарику, и Ириске, и Кириллу Рассказкину, и Кате Знайкине, и вам. Я так рада, очень сильно рада.
1: Ой, спасибо тебе, дорогая. Какая ты добрая, щедрая, позитивная. Так, ну что ж, да. Я тоже рада тебя порадовать какой-нибудь хорошей песней. Давай, Лилечка, выбирай.
2: Девчачий чат.

0: мальчишек.
1: Музыкальный привет.
0: И что бы вы думали, друзья, наши ребята из Саратова снова дозвонились. Точнее, Степа дозвонился теперь из этого чудесного города. Степа, здравствуй.
2: Здрасте.
0: Так, ну рассказывай, кому мы с тобой будем передавать приветы.
2: Маме, папе, Кириллу, Софи с Максимом, бабе, еще одной бабе и детскому радио.
0: Спасибо, дружище. Я смотрю, у тебя настроение тоже сегодня, наверное, такое уже выходное, да?
2: Да, я на прошлой неделе к вам дозвонилась.
0: Ты завтра отдыхаешь, завтра суббота, правильно?
2: Ну да.
0: Ну да. Чем займешься, уже придумал?
2: Ну не знаю, просто.
0: Просто будешь отдыхать. Ну, а пока мы будем танцевать. А почему, Степ, мы будем танцевать? Потому что наша песня называется...
2: «Танцуй, пока ты молодой».

0: Музыкальный привет.
1: Ну что, пока мы танцевали с мальчиком, дозвонилась девочка. Зовут ее Дарина. Дарина, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ты, Дариночка, откуда дозвонилась?
2: Из Энгельса.
1: Так-так, слушай, а Энгельс-то у нас, по-моему, тоже Саратовская область, да?
2: Да.
1: Ох, ничего себе, слушайте, мы там в два раза громче начали вещать, что ли? Замечательно, сегодня Саратов, Саратовская область у нас лидирует. Ну, рассказывай, пожалуйста, Дариночка, кому мы будем передавать твои приветы?
2: Всему детскому саду «Умка» и своему другу Артему.
1: Угу, замечательно. Ты в подготовительной группе, наверное, да, уже?
2: Что? Да.
1: Угу, в следующем году пойдешь в первый класс уже. Ну, наслаждайся детским садиком. А сейчас будем наслаждаться песней, которую ты выбрала. Что слушаем, Дарина?
2: Песня ни о чем.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Ладно, дальше обещаю, будет у нас песня с совершенно определенной смысловой нагрузкой. Вот. А пока наши приветы. Очень

Даже обо всем. Привет любимой дочке Раминушке от мамы Регины. Мы тебя очень любим, наша солнышко. Это из Казани сообщение. Я передаю привет своей двоюродной сестре Ире. Пишет Виктория. Виктория у нас из Санкт-Петербурга. Привет, я Оля, уже первоклашка. Живу в Краснодаре. Настроение супер. Хочется передать привет маме, папе, бабушке Дине, сестричкам Насте и Эвелине. Сеше, может быть, Стеше, а может и Сеше, кто знает. Тете Вере, крестной Свете. Ну и, конечно, потихонечку мы начинаем разгоняться и готовиться к Дню Учителя. Здравствуйте, дорогое детское радио. Меня зовут Вика, я из Братска, Иркутской области. Хочется поздравить своих любимых учителей школы номер 46 города Братска. Первую учительницу Ольгу Владимировну, учительницу по русскому и литературе, классную руководительницу нашего 5-го Д Регину Александровну. По физкультуре учительницу поздравляю Евгению Леонидовну. English teacher Екатерина Александровна, учителя географии Елену Ивановну, учительницу истории Елену Викторовну, учительницу биологии Юлию Сергеевну, педагога-организатора Виолетту Васильевну и учительницу по ИЗО Ольгу Андреевну. Но надо же, Вика, никого не забыла. Никого не забыла. А вот по математике-то есть тут учитель? Угу. Ну что ж, в любом случае, давайте мы сейчас поздравительную песню направим всем учителям начальной школы, которые встречают нас самыми первыми на пороге в нашей школьной жизни.

Не плачьте! Светлана Анатольевна, как мы вас любим! Что бы мы без вас делали? А помните, как Миша в первом классе сказал, то, что в одной тоне 10 килограмм?

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, это была заключительная, предзаключительная песня музыкального привета. Будет еще заключительная. Дальше мы отправимся в ярмарку таланта.

я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не горюй.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
2: Oui, месье Ле Шаботи. Да, господин кот.
3: Совсем немного, к сожалению.
1: Ничего страшного. Écoutez, месье.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка». Москва. Национальный центр «Россия». 19 октября. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
8: Я Пушистик, и я потерялся.
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
9: Пушистик!
4: Приключения мамонтенка.
9: Мама!
4: В поисках мамы.
8: Я плыву к тебе.
4: В кино с 1 октября.
10: 6+.
4: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
11: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

снова здравствуйте, дорогие мои маленькие и большие слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир, и в эфире пятничная ярмарка талантов. С вами по-прежнему здесь я, диджей Алё Алёна. Давайте устроим праздник. Ну, разве начало каникул — это не праздник? Разве начало выходных — это не радость? Давайте споем хорошие песни, прочитаем прекрасные стихотворения, а также давайте сыграем на музыкальных инструментах. Ведь вы же музыканты у меня. 8-495-134-5664 – это наш телефон. Также у нас есть местечко, куда можно присылать свои поделки и рисунки. Это галерея талантливых работ слушателей детского радио. 8-916-968-0968. Итак, друзья, совсем немного времени отделяет нас с вами от события, главного события этой осени. Уже завтра премьера, новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Боже мой, как же я рада за всех ребят и взрослых, которые будут завтра на спектакле. Потому что я обожаю «Хрум» и надеюсь, ну, конечно, не в числе первых, это точно, пока меня никто не пригласил, но тоже там побывать. Итак, кратенько рассказываю. В сказочном мире появилось загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-Юдо». В общем, друзья, сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаете. Кто-то уже завтра в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Самое главное, что спектакли пройдут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, звоните, друзья. Ну а мы пока будем наслаждаться сахарной ватой.

0: липучкой. И не быть липучкой.
1: Ярмарка талантов.
2: Интересно, а есть ли, продается ли вообще аппарат домашний для приготовления сахарной ваты? Потому что я нашла домашний аппарат для попкорна. Теперь вот буду писать письмо Деду Морозу, чтобы он мне принес такую штучку. Мне очень понравилось. Кстати, сколько хочешь можешь есть попкорн, приготовив его сам. Хочешь сладкий, хочешь соленый, хочешь с добавками. В общем, штука, мне кажется, очень классная. Вот что-то, наверное, дело к обеду. Алло, Алена уже, значит, навострила свои ноги на кухню. Артем нам дозвонился. Артем, привет.
3: Алло, привет.
2: Привет. Так, ну что? Что расскажешь?
3: Я сегодня просто супер здоровый. Я сегодня просто в шоке, что дозвонился. Я военно обязана. Короче, увлекаюсь немного, как придумываю.
2: Потрясающие эмоции, Артем. Это дорогого стоит.
3: Ты такой... Я сам в шоке, что к вам дозвонился. Я никогда к вам не звонил.
2: Ой, я тебя поздравляю от всей души, Артемыч. Ну, ты дозвонился в ярмарку талантов, поэтому что ты будешь нам дарить сегодня в плане творчества?
3: Я могу рассказать стих, спеть песню «Катюша или фантом».
2: Ага.
3: Это прикольный стих.
2: Так, ну давай начнем со стихотворения. Какое стихотворение ты можешь рассказать?
3: Короче, давайте рассказываю. Есть осень первоначальная, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарный вечера, где бодрый серп гулял и падал хвост. Теперь уж пусто, все простор везде, лишь паутина, тонкий волос блестит на праздной баре, где пустеет воздух. Не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь. И льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.
2: Ой, ну красота какая. Ой, ну прелесть. Ты откуда дозвонился, Артем? Я тоже сейчас буду так. Артемка дозвонился. Я его так ждала, тут сидела. Все глаза проглядела. Ты откуда дозвонился, Артем?
3: Я из Екатеринбурга, на
2: Кибан-Рай. Так вот, это какие города. У нас бывают веселые там жители. А может быть, кому-то хочешь привет передать, если уже первый раз дозвонился?
3: Короче, я с удовольствием передам привет своей бабушке Марине и всем своим бабушкам, еще маме своей, всем своим родным. И еще моему дедушке герою, которого я ценю. Он летал на первом реактивном истребителе МиГ-17. И я его ценю, потому что он был летчиком. Просто я хочу стать как он. Ну, обычно я сейчас делаю домашку и буду делать.
2: Замечательно, вот, так. И?
3: Вот, короче, я могу спеть песню «Катюшу», потому что она прикольная.
2: Ну, давай пой, Артем, если уж дозвонился в кои-то веки. Мы тебя слушаем.
3: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, расцветой берег накрытой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег накрытой. Выходила, песни заводила, расцветой синцева орла, прям того, которого любила. Прям того, Катюша зверезла, прям того, Катюша бежит. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети над ярким солнцем свет.

0: на пограничье. Вот Катюше передай привет. И бойцу на дальнем пограничье. Вот Катюше передай привет.
1: Замечательно, Артем. Просто целый концерт устроил для слушателей детского радио. Я думаю, что все сейчас в восторге, в том числе и я. Спасибо тебе за звонок. Звони, мы всегда тебя ждем. Ну а вы, друзья, набирайте уже наш номер 8-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну, вот Артёма уже похвалили. Слышишь меня, Артём, наверняка? Какой классный мальчишка сейчас песню пел. Аплодисменты ему от нас, ребята из Санкт-Петербурга. Я надеюсь, это аплодисменты слышны и в Екатеринбурге сейчас, где Артёмыч, который пел нам песню, живет. Видишь, ты поднял всем настроение. Алиса тем временем дозвонилась из Раменского. Алисочка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как в Раменском там дела? Расскажи, все ли хорошо?
2: Да, все хорошо. Скоро пойду в школу. Учителей буду поздравлять.
1: Ой, правильно, конечно. У нас скоро день учителя уже вот наступит. Так, но пока ты еще не ушла, что ты будешь нам исполнять?
2: Я сейчас прочитаю стих собственного сочинения.
1: Какая прелесть. Ну, давай, мы тебя слушаем.
2: Он называется «У речки, у опушки». У речки, у опушки.

0: лягушки играли две веселые лягушки. В квакушки, хохотушки, веселые ракушки. Одна и говорит другой: «Поскакали-ка ко мне домой, будем вместе песни петь». Та и отвечает: «У тебя совсем не вкусно, у меня намного лучше. Чай с вареньем вечерком, мед с печенькой утречком. Не пойду к тебе я в гости, я пойду к себе домой. Ну а я к себе рекой». Две веселые лягушки оказались не подружки.
1: Угу. Ну как вот
0: а
1: можно?
0: Еще я еще я хочу.
1: Что-то еще.
0: А еще я хочу прочитать начало моего произведения.
1: О, то есть книги?
0: Ну да.
1: Давай, интересно, давай.
0: Глава первая. Эта история началась в конце обычного скучного июля. Отдыхающие школьники ездили на дачи, гуляли, купались в водоемах, готовились к учебе. А Женя сидела дома с мамой и старшим братом, нехотя дочитывая книгу. Через несколько минут девочка захлопнула книгу, поставила в глубь полки и воскликнула: «Наконец я закончила». После этой фразы она достала свой телефон, села на удобный диван и принялась смотреть смешные видео. Женя, может быть, и развлекалась бы гаджетом до конца дня, но вдруг вспомнила, что скоро начнется ее онлайн-урок по английскому языку. Девочка включила ноутбук, но в комнату влетела ее озабоченная мама со срочным разговором. Из этого разговора Женя поняла самое главное и плохое. Завтра она вместе с братом отправляется к своей бабушке. Ей надо собираться, поэтому онлайн-занятие отменилось. Чуть порассуждав, девочка принялась класть в рюкзак самое нужное из вещей.
1: Ага, только я немножко не поняла, что ж такого плохого может быть в поездке к бабушке?
0: А просто там у бабушки нет совсем интернета.
1: Ужас какой! Кошмар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да как же так? Ну ладно, надеюсь, что ребята найдут себе занятие по душе у бабушки, ну, в твоей книге.
0: Конечно.
1: Да? Вот. И мало того, с ними там случатся приключения, которых они вообще не ожидали, да? Так все будет?
0: Угадали.
1: О, все, ну ты не рассказывай. Потом, надеюсь, как-нибудь дозвонишься еще, а может быть, пришлешь нам уже книгу свою, которую ты выпустишь. Спасибо тебе большое за звонок. Это у нас была очень-очень творческая Алиса из Раменского.
2: Ярмарка талантов.
1: А теперь у нас в гостях Машенька. Маша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Машенька, что же ты нам принесла сегодня интересного?
3: Я расскажу стих.
1: Давай.
3: Ласточки пропали, а вчера зарей все врачи летали, да как сеть мелькали вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше б снег да вьюгу, встретить грудью рад, словно как с испугу, раскричавшись к югу, журавли летят.
1: Мне кажется, журавли уже все того улетели. А ласточки уж тем более. Последние птицы нас покидают, потому что скоро уже мороз. Мало того, уже морозы в некоторых городах есть. Спасибо тебе большое за стихотворение. Ну, а у меня здесь есть одна работа интересная. Добрый день, меня зовут Аня Литвинова, мне 9 лет. Я живу в Перми, хожу в художку. Эту лисичку я сделала вчера. Очень люблю лепить из пластилина. И здесь потрясающая работа. В кругляшке таком лисичка. Узорчики здесь. А лисичка такая с хвостиком сидит. Хвостик сложила. Очень мило. Как медальончик такой получается. Анют, ты молодец. Очень хорошая работа. Впрочем, все сегодня молодцы, друзья мои. Спасибо вам большое, что звонили, выступали. Ну, все. Наступают выходные. Я прощаюсь с вами. Ну, не болейте, не скучайте. Это была Алло, Алена. Пока-пока!

0: будет 5. Попробуй отгадать.
1: Он мал ростом. Многие считают его некрасивым, сравнивая со старшими братьями. Но в отличие от братьев, он умен. Умеет разговаривать. Способен очень быстро перемещаться в пространстве. Верный друг. Всегда поможет выйти из любой безвыходной ситуации и справиться с самым сложным заданием. Знает, где живет жар-птица и рыба-кит. Знаком с магией. Занимается волшебной косметологией. Легко охлаждает кипяченое молоко.
0: Кто будет петь? Отгадал?
1: Поет конек-горбунок.

0: Лайки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.
4: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Было это примерно так.
2: Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик?
3: О, дорогой Базиль, уи!
2: Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
4: Каждый ребенок доволен и рад.
5: На детском радио есть хит-парад.
6: Веду его я, диджей Микрофоша. Но важен, дружок, и твой голос тоже.
4: Заходи на сайт детского радио, голосуй за любимую песню, следи за итогами недели и результатами месяца каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио ТОП-20».
6: Здесь новые звезды для нас зажигаются. На dtfm.ru все решается. 0+.
4: Реклама.
7: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: Волшебное бюро. Категория 6+.
4: Реклама.
11: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
12: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите

0: «Папину кухню». Каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
5: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
6: В эфире «Детское радио». Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Может, уже и не в болоте, может, в собственном доме или в городской квартире живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
1: Нас ждет злой город.
2: Квак, как это злой? Глобус, я не хочу в злой город. Я в добрый хочу.
1: Не-не-не-не-не, сегодня отправимся в злой. Искать весы счастья.
2: Счастье в злом городе? Квак это?
1: А вот так. И помни, лягушка, не найдем весы, кончится моя магия. И не будет никаких тебе кваникул. Кручу, верчу.
3: На каникулы с глобусом лечу.
4: Глобус, лягушка, рад вас видеть. Значит, решили злой город посетить? Это хорошо.
2: Ну что же хорошего, уважаемый автор? Злой город, он же какой-то не злой совсем. Улочки такие симпатичные, и храмы красивые, зелень кругом, и люди милые. Квак-то и не страшно. Почему же он злой?
4: Давным-давно, в 13 веке, этот город осаждали монголы. Их вождь, грозный хан Батый, думал, что жители сдадутся быстро, но не тут-то было. Почти 2 месяца город держался. Батый так разозлился, что назвал город злым.
2: И как же называется этот мужественный город?
1: Козельск, лягушка. Находится он в Калужской области и стоит на реке Жиздра.
2: Жиздра? А откуда такое название?
4: Ученые говорят, что когда-то на здешних берегах жило племя Голять. Они-то и назвали так речку Жиздра. Переводится как «крупный песок» или «галька».
2: Точно. Видела я гальку на набережной, а еще видела вывеску «Козельские пироги».
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
2: С удовольствием. Ах, вкусно.
4: И красиво. Места здесь весьма живописные. Поля, леса, чертово городище.
2: Чертово? А тут что, черти живут?
4: Нет, лягушка, просто здесь очень много диковинных камней, валунов. Какие-то похожи на пальцы, торчащие из земли, какие-то на окаменевшего дракона. А живут в этом лесном парке совсем не страшные обитатели. Уникальные растения. Например, папоротник многоножка обыкновенная. Он занесен в Красную книгу. В небольших пещерах здесь можно увидеть шестостегу перистую, реликтовый мох. Он способен светиться изумрудно-зеленым цветом, преломляя солнечные лучи. А еще тут живут уникальные бабочки. Аполлон обыкновенный.
2: Вижу, вижу, вон полетел. Только я бы сказала, что он Аполлон необыкновенный. А весы счастья в этом чертовом городище есть?
4: Есть древнее поселение людей, ему 10 тысяч лет. А весов, увы, нет.
2: А где есть? Может, в парке «Три богатыря»?
1: Зайдем, посмотрим.

0: избушка на курьих ножках есть, Карлсон, кот ученый.
1: В этом парке живут герои русских сказок и мультфильмов.
0: И меч 100 голов с плеч, что в камне застрял, тут тоже есть. А весов счастья нет. Может, в Козельске еще есть какое-нибудь сказочное место?
1: Есть, лягушка, есть. Сказочное подворье Вихляндия.
0: Вихляндия. Смешное название. Глобус, помчали в Вихляндию. Ой, никогда такого не видела. Дома – грибы, дома – рыбы, мост – драконий хвост. А вот и дом его голова. О, две головы, а зубище – о, здорово. А вот дом великан. И башенки. Пиратский попугай, ох, огроменный. Глобус, наверное, весы счастья где-то здесь.
2: Не исключено.
0: Я почти уверена. Так, золотая рыбка, разбитые корабли. Ага, белка из ледникового периода. Пушки, стреляющие арбузами. Поросенок, один из трех. Каменная царевна-лягушка. Так, а это что такое? Какая-то корыца маленькая стоит на диковинной машинке. И надпись «Весы счастья». Ну какие же это весы?
1: Да, лягушка, весы. На таких весах раньше малышей взвешивали. Дети, вот настоящее счастье.
0: А, вот оно что, нашла. Знаешь, о чем я задумалась, Глобус?
2: О чем, лягушка?
0: А действительно, можно ли взвесить счастье?

Лисичка, вот

0: отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 2 октября с 18.30 до 19, 4 октября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru.
5: 0+. Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
6: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Реклама.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: KGM представляет.
14: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
15: Ура! Новая машина!
16: А чем он так хорош?
14: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
16: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
14: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
13: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
17: Я MC Тупик.
18: Я Пушистик.
17: Погнали в Африку.
19: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
17: Африка!
19: В кино с 1 октября.
20: 6+.
4: Реклама.
21: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегебук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
22: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
23: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Мои друзья гномы.
1: Здравствуйте, ребята! Ну что же это такое? Ни одного календарика у меня нету. Только на стене, но этот не подходит, конечно. Надо маленький, чтобы все время с собой его носить и смотреть на него. Ладно, мне же не на весь год, а только на 2 недели. Сама нарисую. Так, надо листочек разлиновать. Так, ага. Понедельник, вторник, среда. Вот, а теперь числа написать.
2: Привет, Саша.
3: Привет! Ой, мы ей помешали! Саша уроки делает!
1: Гномы! Как я рада, что вы опять пришли! Как же это здорово! И очень вовремя!
2: Вовремя? Ты что, так не хочешь уроки делать?
1: Да не уроки это!
3: А что у тебя тут за чертеж?
1: Это не чертеж, это календарик на 2 недели.
2: А почему только на 2 недели? Странный какой-то календарик у тебя.
1: Эх, да это не простой календарик. Это чтобы ждать.
3: Ждать? А кого ты 2 недели ждать собираешься?
1: Папу. Он уехал в командировку. Опять. И на целых 2 недели, представляете?
2: Ну, а чего ты ревешь?
1: Это так долго, так долго. Он часто уезжает, но обычно все-таки на неделю или дней на 10. А тут целых 2 недели. Представляете? Я скучаю.
3: Понятно. А хочешь песенку про папу? Может, она тебя утешит?
1: Хочу песенку. Конечно, она меня не утешит, но хочу, конечно. Мы такие милые гномы.
2: Ну, слушай.

0: Полегчало тебе?
1: Да не очень, но все равно спасибо вам.
2: Хе, на здоровье! А что за календарь? Как это, календарь, чтобы ждать?
1: Это... Вот я нарисую календарь. Первый день – это когда папа уехал, а последний – это когда он должен вернуться, понимаете? Я этот день раскрашу, ну, цветочки всякие нарисую. Будет праздник. И буду ждать, когда этот день настанет.
0: Красивые цветочки.
1: Правда? Вот еще тут в уголке нарисую. А теперь берем фломастер, вот этот зеленый. Папа уехал позавчера. Значит, зачеркиваем «позавчера». Зачеркиваем «вчера». Здорово! Сразу два дня. И вечером еще сегодняшний день можно будет зачеркнуть. И буду смотреть и радоваться.
0: Чему?
1: Ну как же, что тех дней, которые уже прошли, становится больше, а тех, что остались, становится меньше. Ой, так и дождусь.
2: А зачеркивать целый

0: день не жалко?
1: Нет, наоборот, приятно. Ну, это же без папы.
2: Представляешь, Дзинь, вот так 2 недели зачеркнуть. Кошмар. Нет, я бы так не смог.
1: Так я же скучаю. Это плохие дни, грустные. Зачем они мне? Мы знаете, какие с папой друзья. Вот в песенке как поется: был когда-то папа маленький, как я. Вот я точно знаю, что папа был когда-то такой, как я. Тоже не сразу все умел, чего-то боялся. Ну, 2 получал иногда.
0: Да и ты и так понятно. Ты чего, Саша? Да все взрослые маленькими были.
1: Не все. Ну, то есть все, конечно, но некоторые это скрывают. Понимаете, они так себя ведут, словно всегда умные были и взрослые. Вот, и всегда все знали. А папа честно говорит, что у него тоже такое бывало. И честно рассказывает, как он поступал, когда маленький был. Даже если глупости делал, все равно рассказывает. И не боится, что я над ним смеяться буду. А я и не смеюсь. И когда папа мне что-то советует, я обычно слушаюсь.
2: И что, папа тоже вот так дни зачеркивает?
1: Не думаю. Он, конечно, тоже скучает, но у него там дел полно, так что не зачеркивает.
0: А у тебя?
1: Что у меня?
0: Ну, у тебя нету дел, что ли?
1: Дел? Да у меня все дела обычные. Школа, уроки, кружок. Здорово, что вы сегодня пришли. С вами гораздо веселее.
2: А ты знаешь что? Ты письмо папе напиши.
1: Ну, мы смски каждый день друг другу шлем. Ну, только когда папа в Аргентине был, тогда не писали. Там его телефон не работал. А так каждый день.
0: Нет, не смски, а письмо. Настоящее.
1: Настоящее? Вот, которое по почте отправляют и марку наклеивают?
2: Вот, конечно. Можно и написать все-все, и нарисовать. Ты же рисовать любишь?
1: А что? Это идея! Ой, какие вы молодцы! Только... ой, а дойдет?
0: За 2 недели? А что, может и не дойти?
1: Может! Папа, когда в Аргентине был, нам открытку по почте отправил. Так эта открытка пришла через месяц после папиного приезда. Он сам же ее из ящика и доставал. Ой, вот она, смотрите. Видите, написано: «Огненная земля». Представляете? Я-то всегда думала, что Аргентина – это где жарко, где все в футбол играют и танго танцуют целый день. А папа сказал, что вот это место в Аргентине – огненная земля, еще называют «конец света». И там очень-очень холодно бывает, потому что полюс близко. Ну, южный полюс, конечно. Поэтому зима там как раз тогда, когда у нас лето. Видите, снегу сколько? И пингвины.
2: О, пингвины! Где-то у нас песенка такая есть про пингвинов. Дзинь, покопайся-ка в сундучке.
0: Нашел, нашел, все как на картинке. Называется «В Антарктиде льдины». О, это как раз напротив Аргентины получается. Огненная земля около Южного полюса. А Арктика – это наоборот, где северный. А так все похоже. И льдины, и снег. Слушайте.

0: Я и кругозор. Джастин Гинни знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвини знаю и знаю спорт.
3: Стихи пингвини знаю и знаю спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

0: крыльями.
1: В Антарктиде льдины, да. И в Аргентине тоже. Папа там тоже долго был.
2: Как же долго, если даже открытка не успела дойти?
1: Ой, вообще да, не успела.
3: И сейчас, говоришь, письмо не дойдет. Значит, не так уж это долго, 2 недели.
1: Выходит, не так уж долго. Ты прав. А что же делать-то? Я уже так захотела папе письмо написать и нарисовать все. Ну, как он приедет, как я буду его встречать, как мы все будем радоваться. И что, ничего не выйдет? Письмо-то не дойдет?
2: Беда! Надо папу попросить, чтобы подольше не приезжал. Пусть сидит и письма дожидается.
1: Издеваешься?
3: Шутит! Теперь-то ты понимаешь, что 2 недели – это не так уж долго.
1: Ну да, если даже письмо не дойдет. А потом, я же папе хотела бы написать про все, про каждый день. Я послезавтра на занятия иду, вы за студию. Там что-нибудь нарисую. Тоже хорошо бы послать. Тогда точно не дойдет.
2: Я тут одну историю вспомнил.
1: Сказочную?
2: Ну, можно и так сказать. Тоже про одну девочку, которая совсем не умела ждать.
3: Точно, я вспомнил. Ну, прямо про нашу Сашку.
1: А расскажете?
2: Обязательно. Жила-была на свете одна девочка, которая больше всего на свете любила пирожки с малиной. И вот как-то раз...
3: И как-то раз говорит ей мама: «Доченька, сегодня испеку я твои любимые пирожки».
2: А доченька и отвечает: «Эх, это хорошо, конечно, да только пирожков очень долго ждать. Всегда ведь только к вечеру они бывают готовы».
3: А мама ей и говорит: «А хочешь, я так сделаю, что не придется тебе долго дожидаться?» «Хочу, конечно», — обрадовалась дочка. «А тогда надевай платок, бери корзинку и пойдем со мной в лес», — сказала мама. И отправились они в лес вместе.
2: Пришли в малинник, стали малину собирать. Складывает девочка ягоды в корзинку, а корзинка-то большая, никак не наполняется. Мама уже зовет: «Пора домой». А дочка отвечает: «Погоди, мама, я еще не полную корзинку набрала, не успеваю за тобой». Пришлось еще маме подождать, пока дочкина корзинка наполнится.
3: Ой, домой пришли, мама тесто стала месить, и дочка с ней. Тесто к рукам липнет, трудно это дело. «Ой, мама, подожди, не успеваю я», — говорит девочка. Стали ягоды перебирать. Столько веточек, листочков оказалось в корзине, ужас! Мама быстро перебирает, только пальцы мелькают. И ягодки сыплются в миску чистенькие. А дочка опять не успевает. Торопится, торопится маму догнать. Ух! Перебрали, наконец.
2: Пирожки пора лепить. У мамы пирожки выходят ровненькие, как близнецы. А дочке трудно с непривычки-то. И ничего, справляется. Хотя, конечно, не так быстро, как мама. Но налепила свои пирожки.
3: Вот так-то. Целый день бегом. Устала девочка маму целый день догонять. Да так и уснула прямо в кухне на лавке. Да. Снился ей сон про малину, как ягоды от нее за листочками прячутся. Она их находит и в корзинку складывает. А потом вдруг тесто откуда ни возьмись, как навалится, как прилипнет. А потом вдруг пирожки ровными рядочками шагают.
2: И вдруг мама зовет: «Доченька, просыпайся, пирожки-то твои готовы, пора чай пить». Проснулась девочка и видит, на столе перед нею чистая вышитая скатерть, чайник с цветами, чашечки и огромное блюдо румяных пирожков. Захлопала она ресницами, да и говорит: «Ой, мама, уже готовы пирожки, как скоро!»
1: Ничего себе! Эта девочка столько всего успела сделать: и ягоды собрать, и тесто замесить, и пирожки слепить, и поспать, и говорит скоро.
2: Понимаешь, это как раз потому, что она все это успела.
4: А вот если...

0: бы она с утра села на лавку и стала пирожков дожидаться, то ей бы показалось, что очень не скоро.
1: Да, а ведь и правда. Слушайте, это же самое настоящее волшебство. Прям машина времени какая-то.
2: А ты ведь тоже можешь на этой машине времени прокатиться. Прямо в тот день, когда папа вернется. Так быстрее получится.
1: А что для этого нужно?
0: Что нужно? Нужно вспомнить, что тебе нужно обязательно сделать к папиному приезду.
1: Так, давайте думать. Во-первых, хорошо бы пятерок, штук 5 получить, а? Как вы считаете? Или 7? А, чего мелочиться, 10! Пусть будет 10 для ровного счета.
2: Многовато что-то, успеешь ли?
1: Постараюсь. Ну, тут, конечно, придется потрудиться, но, думаю, справлюсь. Главное ведь что? Надо хорошо к урокам готовиться и руку все время поднимать. Вызовут, и готова пятерка. Точно, 10 штук. Вот папа удивится.
0: Да, тут кто хочешь удивиться. 10 пятерок.
1: Спорим?
2: Спорим, на 3 щелбана.
0: О, вот видишь, и ты уже с нами споришь.
1: Ой, точно, и этому я у вас научилась. Ну уж тогда давайте не на щелбаны, а на пирожки.
2: На пирожки? Ха, из сказки?
1: Нет, на самые настоящие пирожки. Я вот что подумала. Я к папиному приезду пирожки испеку сама. Так что если я проспорю, вам отдаю пирожки. А если вы проспорите, ну тогда я вас просто так угощу.
0: Годится. А справишься?
1: Придется. Здорово же, когда пирожки. Папе понравится, я думаю.
0: Конечно, понравится. Пирожки, они кому хочешь понравятся. А еще знаешь, что я тебе скажу? Вот когда папа приходит с работы, ты как его встречаешь?
1: Ну, как? Радуюсь, конечно. А что?
2: А что, стол накрываешь? Рисуешь плакат? Любимый папа вернулся, а?
1: Ну, нет, конечно. Я выхожу в коридор, папу целую и иду уроки доделывать. А мама его ужином кормит. Ну, потом, если время есть, мы с папой играем, или он мне уроки помогает делать.
0: Вот видишь, то есть это не праздник, что папа пришел?
1: Ну, это здорово, конечно, что он пришел, особенно если пораньше, но не праздник. Это так, нормально.
2: Видишь, если бы он не уехал, как бы тогда получился праздник из его возвращения, а?
1: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что это хорошо, что ли, что папа уехал?
0: Ты не поверишь, но в некотором смысле да, хорошо. И ты по нему соскучишься, и он по тебе тоже. Ты вот решила 10 пятерок получить и пироги печь научиться. Папа увидит вдруг, что ты выросла. А если бы он каждый день тебя видел, это было бы не так заметно. Понимаешь?
1: Да, точно. И как у вас так получается? Я вот теперь даже и не знаю, успею ли я все сделать, что наметила.
0: А надо все делать очень-очень быстро. Вот примерно так.

0: Да, придется так, иначе не успеть. А еще знаете, что подумала? Вот вы говорите письмо.
1: Письмо? Так мы уже решили, что оно не дойдет.
0: А я и не буду его посылать. Я просто каждый день буду писать, что у меня тут происходило, что я делала, рисовать всякое. И записывать всякие вопросы, которые хотела бы папе задать.
2: Да тут целая книга наберется.
0: Вот, и я тоже.

0: пусть будет книга. И картинки нарисую. Все как в настоящей книге. А когда папа вернется, я ему эту книжку подарю. Пусть знает, как я его ждала.
1: А календарик?
0: Что календарик?
1: Ну, дни будешь зачеркивать?
0: Зачеркивать? Не, не буду. Ты что, жалко зачеркивать? В каждом дне столько всего помещается. А еще надо, наконец, книжку заклеить.
2: Какую книжку?
0: Мы с папой книжку читаем перед сном. Ну, в общем, она старая такая. Ее еще папе читали, когда он маленький был. Ну вот, и странички кое-где рассыпались. Я все время забываю подклеить. Вечером берем книжку, вспоминаю, а утром опять забываю. А я возьму и подклею, вот. А папа удивится и обрадуется. Ну, правда же, ему приятно будет, что я вспомнила.
2: А то, конечно, приятно.
0: А еще... Ой! А еще я для папы кружку сделаю из такой специальной глины и распишу сама. Мы такую в студии делали в прошлом году, но у меня не очень красиво тогда получилось. Я сейчас лучше сделаю, чем тогда. Я же подросла немножко с тех пор. А еще...
2: Не успеешь.
0: Постараюсь успеть. Хотя 2 недели всего. Успею.
1: Спорим?
0: Не буду спорить. Просто очень-очень постараюсь и успею.
2: Ну и молодец! Видишь, оказывается, 2 недели – это вовсе недолго, если посмотреть с правильной стороны.
0: Как вы так умеете? Ну, это вот правильную сторону найти и с нее посмотреть.
1: А ты тоже теперь умеешь. Говорю же, ты уже почти что гном. Так что не грусти. Некогда тебе грустить, понимаешь?
0: Теперь понимаю.
2: А нам, пожалуй, пора.
0: Ой, так скоро?
1: Ну, не так уж и скоро. Просто с нами время всегда быстро летит.
0: Да, конечно. Потому что с вами очень интересно и весело. И столько я успеваю узнать. А вы скоро опять придете?
1: Ну, как тебе сказать? 2 недели, думаю.
0: Так не скоро.
2: И не говори, целая вечность.
0: Целых 2 недели ждать. Хотя... Это же как папу. Столько же ждать. Нет, пожалуй, не так уж и долго. У меня столько дел.
1: Вот видишь, а может и раньше придем, как получится. У нас ведь тоже дел не в проворот. Вот как управимся с делами, сразу к тебе.
0: Буду ждать. Не только, конечно, ждать, а и другие дела тоже делать буду. И ждать. А когда вы придете, у нас будет праздник. День пирогов. Я же обещала научиться их печь. Буду тренироваться.
2: Здорово! День пирогов! Хороший праздник!
0: А в следующий раз еще что-нибудь придумаю.
1: Ну что, пошли, Дзинь?
2: Пошли, Блюмс! Не скучай!
0: Да мне теперь некогда скучать. Только, может, песенку мне какую-нибудь оставите? Чтобы легче было со всеми этими делами справиться.
1: А что, и оставим. А ты реветь не будешь больше?
0: Не буду, честное слово.
1: Ну тогда слушай.

0: передач, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
4: Веснушка, ну быстрее!
5: Да бегу я, бегу! Дяденька король!
6: Кто там?
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
7: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
7: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
8: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Санъёнг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
13: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
14: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
15: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Реклама.
16: Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь в темном зале вам всегда осветит капельдинер.
17: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
18: Конечно, потому что спектакли интересны. Скоро всем классом на приключения Тима или проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
19: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
20: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
21: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
22: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
23: А знаете ли вы что?
24: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
23: «Ужасно интересно».
24: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: эти сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске огромная тыква, юный помощник, смелые собачки. В башкирском городе Ишимбай школьник вырастил тыкву весом 190 килограммов и побил рекорд республики. Его зовут Богдан Корчажников. Ему 12 лет. Он давно увлекается садоводством. И в этом году вырастил не только тыкву-гиганта, но и подсолнухи высотой 3,5 метра. Их листья размером с лопату, а шляпки как большая пицца. Теперь Богдан мечтает стать фермером и связать жизнь с сельским хозяйством. Из ближайших планов в следующем году вырастить тыкву в 2 раза больше. Отличная цель! Такой же целеустремленный мальчик, 6-летний Томас Олдвард из города Перт, прославился на всю страну. Он раз в неделю помогает команде рабочих вывозить мусор. Все началось 2 года назад. Мальчик часто выбегал на улицу посмотреть на мусоровозы. Однажды рабочий дал ему пустой контейнер докатить обратно до дома. Малышу так понравилось, что с тех пор он раз в неделю возит все баки с мусором. У него есть личная форма – жилетка, перчатки, очки. Родители завели сыну аккаунт в соцсетях и выкладывают ролики о том, как он заботится о чистоте родного города. Томас мечтает открыть свою компанию по вывозу мусора, когда вырастет. И тогда у него будет много-много своих собственных настоящих мусоровозов. И в завершение выпуска новость из мира науки. Ученые выяснили, самые маленькие собачки в мире – чихуахуа, родственники койотов. Это дикие собаки из Северной Америки. Они смелые, независимые, ловкие и не поддаются дрессировке. Такие же черты есть и у чихуахуа. Эти хвостатые крошки тоже очень храбрые, уверенные в себе и всегда готовы защищать хозяев. Они преданные и внимательные. А еще очень энергичные и любопытные. Теперь понятно, почему у милых комнатных собачек такой воинственный характер. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Выходной в глазах с утра. Нынче пятница, ура!
1: Ура!
0: И на вечер свои планы уже строить нам пора. Ну что, Знайкина, какие у тебя планы на вечер?
1: Какие планы? Поспать. Не, вообще-то, Гарик, знаешь, ну... подожди, поздоровайся с ребятами. Привет, ребята,
0: привет,
1: наши взрослые радиослушатели. Мы очень рады, что в эту пятницу вы взяли и включили детское радио и собираетесь вместе с нами провести ближайшие часы. Так вот, про мои планы.
0: Пожалуйста.
1: Гарик, ребята, честно, не могу. Вот осень пришла, возможно, кто-то из вас тоже это чувствует, какая-то вот усталость, ничего не хочется. Ну, у меня такое...
0: Хандра осенняя.
1: Да, хандра у меня всегда. Я осень, честно, не люблю, хотя она такая красивая, но нет, не может она меня заставить себя полюбить. Так вот, я просто лето люблю и Новый год. Вот у меня два периода в жизни.
0: С наступающим.
1: Спасибо. Вон, кстати, Дед Мороз на экранах у нас появился сразу. Так вот, ребята, и тут я думаю, ладно, сегодня все, тот день, пойду я на тренировку.
0: Ага.
1: Ну, на теннис я хожу,
0: так,
1: на большой.
0: Так.
1: Пишу тренеру своему сегодня, а он мне обещал, что в пятницу, да, будет тренировка. Я ему пишу, и, ну все, я сегодня буду, он такой, а сегодня не будет тренировки.
0: Он хандрит.
1: Ты представляешь? И ты представляешь, мне просто, и теперь я не знаю, чем заняться. Буду что, печь шарлотку, видишь?

0: Дима.
1: Знайкина, готовься.
0: Вот, что делать.
1: К завтрашнему дню.
0: Да, завтра, кстати. Ну, давай ребятам сразу расскажем.
1: Давай сразу скажем, действительно.
0: Конечно, что мы про завтра. Завтра мы с Гариком рано встанем.
1: Да.
0: Очень рано.
1: Очень рано.
0: Соберемся, наденем свои лучшие серебряные брюки.
1: У нас единственные.
0: И отправимся, ребята, к вам. Мы встретимся на Хруме. Да, ребят, вы что, не знали? Новый спектакль уже с завтрашнего дня на сцене. Называется он, кстати, «Хрум, осторожно! Чудо-юдо».
1: Все правильно, ребята. Ведь в сказках происходит что-то необычное, и, видимо, там покопался чудо-юдо. Покопалось, наверное, да?
0: Я не знаю.
1: Вот
0: мы
1: именно,
0: не знаем,
1: мы ничего
0: как
1: не
0: оно
1: знаем.
0: Выглядит.
1: Все
0: она,
1: пошло наперекосяк.
0: Они...
1: Да, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь, Белоснежка исчезла. В общем, везде следы этого загадочного чудища.
0: Да, но Добрыня, Макс и Мария Петровна, они распутают это дело, мы точно это знаем. «Хрум, осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Приходите, ребята, пораньше, за час до начала спектакля зрителей ждет игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио tfm.ru, категория 6+. До завтра, мы ждем
1: завтра,
0: вас,
1: ребята,
0: ждем.
1: Да, ждем. Ну, мы не обращаемся, мы только начали это. Хандрумы отставляем.
0: Я пошла шарлотку.
1: Нет, в ящик закладываем ее. И переходим к теме нашего сегодняшнего дневного шоу «Развивайка». Загадка готова. Слушайте, ребята. Под землею с давних пор понарыто много нор, и по ним туда-сюда быстро ездят поезда.
0: Ну что, объявите тему сегодняшнего шоу. Если догадались, звоните 8495-134-56-64.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Друзья, нам дозвонилась Машечка. Привет, Машуль.
2: Здравствуй, Машенька.
3: Здравствуйте.
2: Мы тебя поздравляем с пятницей, конечно, и хотим, чтобы ты объявила тему сегодняшнего шоу громко, да, поближе к телефону. Угу. Подойди обязательно. Тебе напомнить подсказку?
3: Нет, я помню.
2: Хорошо. Ой, ничего себе, подошла. Хорошо. Мы тебя так хорошо слышим, Маш. Но тогда объявляй.

0: тема сегодняшнего эфира будет про метро.
1: Ну, какое ум. Все, я ухожу на пенсию, Маш.
2: Какой у тебя голос хороший,
1: заступает, да, великолепно.
2: Тебе новость на детском радио читать.
1: Красиво сказала, да, Машенька. Все верно. Главное, верно сказала. Оказывается, знаете, почему мы решили поговорить, ребята, о метро? Заглянули в календарь, конечно. Это то, что мы всегда перед завтраком, да, делаем, перед зарядкой, заглядываем в календарь. 2 октября отмечают День метростроителя. Причем этот праздник совсем недавно появился. Вот, и мы решили, ну, почему бы и нет, вспомнить о метро. Метро вообще это, оно полно загадок, да, там столько всего интересного. Вообще, как появилось первое метро в мире, а в России, когда появилось, какие у него загадки, и кто такой машинист? Может быть, кто-то хочет им стать, как Гарик, представляете? Это, у тебя хотел, это, кстати, хотел. Мечта уже все в мусорном ведре,
2: почему
1: или все
2: нет?
1: же ты,
2: нет.
1: да?
2: Нет.
1: Хотел,
2: да.
1: Бы попробовать? Ну, хоть один разок, да?
2: Да? Я попробую.
1: Нет, ну, главное, скажи, где, на каком ты будешь рейсе, я в тот день пешком пойду. В общем, ребята, сегодня говорим о метро. Маш, тебе огромное спасибо, а ты вот, кстати, из какого города, есть ли в твоем городе-то метро?
0: Есть, я из Санкт-Петербурга.
1: Да, есть метро, очень глубокое метро. А тебе нравится оно? И чем, если нравится?
0: Мне нравится, что там на некоторых вот станциях очень красивая отделка, там вот такие вот золотишко, нитки, что-то такое вот.
1: Угу, действительно, можно наслаждаться. Ну, в России вообще говорят, очень метро красивое, ну, да? Да? И в Санкт-Петербурге,
2: Маш,
1: и в Москве.
2: Просто, а у вас еще там жетончики не отменили в метро?
0: Нет, не отменили.
2: Ну, еще есть, смотри-ка. Ну да,
1: да,
2: точно.
1: Да, жетончики — это супер. Так классно их бросать, да, вот этот звук приятный. Ну что ж, Маш, Санкт-Петербургу привет, спасибо тебе большое. Ребята, вы отвечайте на тот же вопрос. А есть ли в вашем городе метро? И чем оно вас вообще привлекает?
2: Да,
1: рассказывайте.
2: Может, у вас станция есть какая-то любимая, да, на которой вы живете, расскажите про историю этой станции. В общем, все-все рассказывайте про метро, что с вами связано, а может быть и нет, какие-то факты интересные знаете, все пишите. В сообщалочке плюс 7 916 968 0968, либо в телеграм-канал Детского радио. Ждем вас.

0: Да.
1: Ребята, а вот мне интересно, Гарик, хорошо ли наши слушатели разбираются в игрушках? Ты как думаешь?
2: Я думаю, очень хорошо, потому что они же дети.
1: Ну да, вообще. Детское радио и общество знания ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Ну, там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится.
2: Так, мои друзья, в общем-то, заходите на наш сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. Мне нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это уже возможность в конце октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта.
1: Ух ты! Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру 0+.
2: Да, ребята, ну а сегодня мы говорим с вами о метро, о метростроении, да, и вы нам рассказываете, есть ли в вашем городе метро, может быть, оно должно скоро открыться. Помнишь, Дайкина, мы были с тобой в Омске, оно должно было открыться, метро, но до сих пор
1: не открылось. Да. Причем вестибюль есть, вот эти двери, да, есть, которые открываются и закрываются автоматически. Но вообще очень здорово было там побывать, интересно. И там много граффити на, да, стенах. В общем, такое интересное местечко в Омске.
2: Да, ребята, ну пишите свои интересные новости, ждем. We'll be right back.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребят, сегодня мы с вами говорим о метро. А вы знали, например, что идея построить подземную железную дорогу в Москве еще предложили в 19 веке?
2: Так давно.
1: Да, конечно, ведь первый проект предложили инженеры Балинский и Кноре. В 1901 году, между прочим. А в 1875 вообще хотели соединить Курский вокзал через Лубянку с Мариной Рощей, кстати, здесь недалеко от нас, который находится. До реального строительства дошло только в 1931 году.
2: Долго шло.
1: Когда тогда был создан, собственно говоря, метрострой.
2: Да, ну вот интересно, когда в Лондоне открыли первую в мире подземку, да, это было в 1863 году, представляете, как давно это было. Там поезда ходили на паровозной тяге,

Последние вагоны были без крыш. Пассажиры ездили под землей в дыму и копоти. Представляете, как душно было? Хотя, что я говорю, да? Сейчас там не легче, да, в лондонское метро. Да и тьюб, труба оно, да, называется. Там некоторые вагоны есть такие...

0: Станции дует легкий ветерок.
1: Ох, ребят, рассказывайте свои истории метро. Пишите в сообщалочке +7 916 968 0968 и в телеграм-канал Детского радио.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
4: «Хрум. Школа юного детектива».
5: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.

0: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес:
1: Да, решил выступать.
2: Хрум, школа юного детектива на детском радио.
3: Реклама.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка». Москва. Национальный центр «Россия». 19 октября. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Реклама.
7: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Собака может рисовать не хуже человека.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Здравствуйте, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки. Всех приветствую на волнах детского радио. Продолжается дневное шоу «Развивайка». Здесь у нас в студии продолжает быть Катя Знайкина.
2: Да ты что? Да. Все здесь я. Здравствуйте, ребята. И Супер Гарик тоже на месте. Мы едем сегодня вместе с вами в метро. Гарик машинист, я помощник машиниста. Могу станции, кстати, объявлять, пожалуйста.
1: Объяви.
2: Следующая станция — Хит-парадная.
1: О.
2: Да, кстати, мы приехали, Гарик. Посмотри, что происходит.
1: Точно. А вот, слушай, а вот где-то ходит здесь поблизости диджей Микрофоша.
2: Точно. Так он ждет, он собирает голоса, он говорит: ребят, Кать, Гарик, ну, напомните нашим слушателям, что они еще могут проголосовать на сайте детского радио за свою любимую песню, и тогда, возможно, она окажется на первом месте самой крутой песней в хит-параде детского радио топ-20.
1: Да, ребят, только самое главное, не забудьте это сделать, потому что завтра уже диджей Микрофоша выйдет в эфир и объявит самые-самые лучшие песни этой недели. Поэтому, если у вас есть таковая песня... Таковая, да?
2: Такая.
1: Такая. Любимая.
2: Какова песня.
1: Так вот, заходите на наш сайт

0: fm.ru и голосуйте за нее, потому что все зависит только от вас.
1: А если у вас любимая, может быть, станция метро, или вообще вы метро в своем городе считаете самым классным, самым необычным, самым прекрасным, тогда вы можете скорее написать нам на наши сообщалочки. Или же можете написать телеграм-канал детского радио.
0: Ну да, все правильно. Вот сообщение я увидел как раз-таки в телеграм-канале детского радио. Пишет Миша. Он живет в Москве, ему 8 лет. У нас самое красивое и огромное метро. Я живу на станции Бабушкинская. Она названа так, потому что там живет моя бабушка. Шутка. Потому что назвали ее так, в честь летчика Бабушкина.
1: Ну и бабушки все равно.
0: Вот я тоже всегда думал, почему Бабушкинская есть, а Дедушкинская нет.
1: Вообще обидно, да. А так всегда бывает, Гарик. Здравствуйте, Супер Гарик и Катя Знайкина. Я София из Барселоны.
0: О!
1: И я рядышком там с Барселоны живу, пишет, из городка. У нас нет метро. Но когда я ездила в Мадрид, я побывала в метро. И там было очень тесно, потому что было очень много народу. А вот ездила в Москву, и мне очень понравилось, потому что метро очень красивое.
0: Смотрите, в Барселоне я же тоже была там, по-моему, есть метро-то.
1: Вроде я тоже была в Барселоне, но я там всегда пешком ходила, Гарик, честно, не помню, хотя я часто пользуюсь общественным транспортом, там в метро я не помню себя.
0: Так как я всегда мечтал стать машинистом, я в любой город приезжаю, узнаю, если там метро.
1: А, нет, она же не в Барселоне, она, видишь, говорит, я из городка рядышком с Барселоной.
0: А, ну просто до Мадрида ближе, вот в Барселон доехать, метро
1: посмотреть. Ну, может, просто София из Барселоны звучит круче, чем София из городка рядышком с Барселоной.
0: Я знаю, там еще рядом с Барселоной есть городок Бадалона. Софочка, может, ты оттуда напиши, там-то да, там метро нет.
1: Ну да, в маленьких городках иногда метро не бывает, можно отправиться в большой город, чтобы прокатиться.
0: Ребята, пишите, есть ли в вашем городе метро, может быть, у вас есть какие-то истории, которые произошли с вами именно в метро, может быть, вы что-то забыли в вагоне метро, такое тоже бывало. В общем, пишите, плюс 7 916 968 0968, либо в телеграм-канал детского радио, всех ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: А сейчас, ребята, мы на машине времени отправляемся в прошлое. Знайкина, объявляй.
2: А можно, подожди, можно не на машине времени, а на метро времени или на поезде времени?
1: Можно, конечно, можно.
2: Итак, когда же появился первый в мире метрополитен? Так. Мы же сегодня говорили об этом, но напомним, что случилось это в Лондоне, ребят, 10 января 1863 года.
1: Пошли новогодние праздники, ребята, и вот решили открыть метро.
2: А давайте на метро прокатимся.
1: Давайте.
2: Первая линия соединила вокзалы Паддингтон. Ой, я прям сейчас как вспоминаю, я же там была только что, и с Паддингтоном обнималась, с этим медведем. И Фаррингтон-стрит, да, всего 6,5 километра. Ну, такая маленькая. Ее строили открытым способом, да, рыли прям огромные канавы по размерам поезда, потом накрывали их сверху, как крышечкой. И строительство... Ну, примерно где-то 4 года длилось. По тем временам, ребят, это вам кажется, 4 года, чего? Это невероятно быстро. Ну, представляете, 1863 год.
1: Ну, да. Но вообще, кстати, эта идея витала в воздухе еще задолго до этого, между прочим.
2: Да?
1: Да, вот существует такая история про императора Александра I. В 1814 году он захотел построить тоннель под Невой. И даже пригласил английского инженера, естественно. Но проект так и не случился. А через несколько лет по Темзе в Лондоне Знайкина как раз-таки проложили первый пешеходный тоннель. Была там?
2: Нет, в этот тоннель не была. Оставила на потом. Название метро появилось от компании-строителя, да, Metropolitan Railways. Да, столичной железной дороги. И первые поезда были... паровыми, да, и только спустя 27 лет, в 1890 году, но все равно давным-давно, да, ребят, лондонскую подземку перевели на электричество. А вот эта знаменитая фраза, она у них везде там написана, «Mind the gap», да, «Осторожно, зазор», она впервые прозвучала именно в лондонском метро, и теперь ее знают во всем мире. Она действительно, у них даже футболки продаются с этой надписью, да, «Mind the gap».
1: А у нас продается тоже «Не прислоняться».
2: Не прислоняться. Тут, кстати, нет такого мерча, или есть. Это очень крутая идея. Горик, побежали, запатентуем ее. Потому что там везде вот все сумки, футболки, бейсболки продаются с этой фразой. Ну, действительно, зазор там большой. Я говорю, а иногда поезда приезжают, которые ниже вот тебя. То есть ты такой входишь, немножко нагибаешься, но если ты высокий. Но там, кстати, нет никакого зазора в этих the tube, да, трубах, старых поездах, потому что когда ты мчишься с невероятной скоростью в туннеле, у тебя расстояние от поезда до стены, наверное, мне кажется, 2 миллиметра. И там очень жарко. То есть, действительно, себя так необычно ощущаешь. Но, в общем, но есть там и обычные поезда, вот как у нас, с кондиционером, все в порядке. Но вообще сегодня лондонское метро, почему мы о нем, да, начали говорить, что оно первое в мире, еще раз открылось, оно одно из крупнейших в мире, 275 там станций, почти 400 километров путей, больше 1 000 000 пассажиров ежедневно.
1: Вот так, ребята. Ну, а вы можете рассказать нам какую-то свою историю, связанную с метро. Может быть, у вас есть любимая станция в вашем городе. Позвоните, расскажите 8495-134-56-64.

0: Каков вопрос?
1: В нашу студию дозвонилась Ариночка. Привет.
2: Здравствуй, Арина.
3: Здравствуйте.
2: Ты из какого города? Рассказывай.
3: Я из Аши.
2: Так, у тебя есть метро в городе?
3: Да.
2: Расскажи, тебе нравится вообще метро и чем оно тебя привлекает? Может быть, ты хотела стать однажды машинистом?
3: Ну, когда-то хотела.
2: А что случилось?
3: Ну, потом я перехотела быть доктором.
2: Понятно, понятно. Ну, а вообще нравится тебе в метро вот так прокатиться? Чем оно тебе привлекает? Расскажи.
3: Ну, мне нравится, что он быстро едет, и можно, ну, например, посмотреть леса, например, проехать и посмотреть на них.
2: Леса?
3: Красиво.
2: Леса? Ух ты. У тебя открытое метро, да? Открытые ветки метро?
3: Нет, не открыт верх.
2: Не, я говорю, ветки метро у тебя открытые, получается? Ты видишь улицу, когда едешь, да?
3: А, ну да.
4: Понятно.
2: А в туннеле вот некоторые, кстати, боятся. Знаешь, страшно так мчиться. Я помню, моя бабушка, когда она ездила в метро, она всегда говорила, ой, как мчиться-то? Я вообще на это не обращала внимания никогда. И вот начала и я.
4: Да вы не понимаете, ребята, там главный метро, вот этот запах такой. Вот раньше был особенный.
2: Да сейчас
4: такой.
2: Же его нет сейчас уже, нет, Гарик. Да. Сейчас у поездов остался такой запах иногда на станциях. Вот там
4: все равно
2: можно
4: был свой специфический в метро, не как на поезду.
2: Ну, может быть. Спасибо тебе большое, Ариш. Здорово, что ты дозвонилась. Ребята, вы тоже рассказывайте, есть ли в вашем городе метро, или пишите на сообщалочке +7 916 968 0968.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребят, продолжаем нашу программу «Развивайка». Сегодня мы с вами говорим про метро, про строительство метро. Мы с вами поговорили о том, что происходит в Лондоне, да, какая ситуация. Но, ребята, мы же еще владеем метрополитеном, который находится в Москве, например, да?
2: Мы? С тобой?
1: Да, владею точно.
2: Ну, московское метро открылось, ребята, 15 мая 1935 года. Тогда это были всего 13 станций, 2 линии. Первый поезд отправился от станции Сокольники. Вообще, да, строительство было настоящим подвигом, конечно. Метро в Москве строили в сложнейших условиях, на большой глубине, да, в водонасыщенных грунтах. Ну, то есть там земля была как будто бы, знаешь, вот все было против, не предназначено. Советские инженеры, они придумали все же, как это сделать. Они придумали уникальные методы, которых не было нигде в мире. То есть, вот, например, станция «Красные ворота» стала первой в мире станцией глубокого заложения с открытой центральной пассажирской платформой. Это был прорыв! Просто там, знаешь, замораживали грунты, чтобы рыть тоннели под землей.
1: Вот это да. Но я могу сказать, что, например, детское радио тоже теперь вписано в историю метро, а история метро в историю детского радио.
2: Да, да. Потому несколько лет назад мы открыли свою студию.
1: Да, в 25-м году как раз-таки мы отмечали юбилей метро. И это происходило у нас на станции...
2: Деловой центр.
1: Вот такая у нас еще одна история, ребята, про метро. А вы-то рассказывайте тоже. Пишите свои истории в сообщалочки и в телеграм-канал детского радио.
3: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит! Мама!

0: я.
1: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
5: Ноль плюс. Реклама.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я пушистик, и я потерялся.
9: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
10: Пушистик!
9: Приключения мамонтенка.
10: Мама!
9: В поисках мамы.
11: Я плыву к тебе.
9: В кино с 1 октября.
12: 6+. А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
13: Ну есть, конечно.
12: А кровать из массива с газлифтами?
13: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО НВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Реклама.
17: Слушаю.
0: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
17: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
17: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
18: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Я то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске ушастые ежи, необычный чемпионат, огромный омлет. В Кыргызстане начали разводить ушастых ежей. Они помогут ученым восстановить леса вдоль реки Чу. Ведь колючие зверьки – незаменимые помощники природы. Они едят вредных насекомых – жуков, гусениц и кузнечиков. А еще рыхлят землю и разносят семена растений. В некоторых странах ушастые ежи занесены в Красную книгу. Так что польза будет двойная. Ежей станет больше, а деревья вдоль реки начнут расти быстрее. И будут под надежной колючей охраной от вредных насекомых. В Лондоне прошел необычный чемпионат по подражанию гусям. 70 смельчаков по очереди старались поразить жюри. Нужно было не просто кричать, а показать целый гусиный набор. Гогот, шипение и даже выразительные жесты. Судьи оценивали громкость, технику и артистизм. Победителем стал участник по имени Константинос. В награду он получил медаль, статуэтку гуся и 2 килограмма местного соуса. Весело и с пользой провел время. В бельгийском городе Мальмеди приготовили огромный омлет из 7200 яиц. Чтобы его пожарить, понадобилась сковорода размером с небольшой автомобиль. Сначала волонтеры обжарили гору бекона, а потом вылили в сковороду целую реку взбитых яиц. Повара помешивали омлет длинными лопатками, чтобы он не подгорел. Готовое блюдо раздали всем гостям вместе с ароматным хрустящим хлебом. Гости с праздника ушли сытые и довольные. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.

0: Ребята, всем привет! Мы продолжаем наше дневное шоу «Развивайка». Сегодня у нас пятница, у нас отличное настроение, даже у Кати Знайкиной.
1: Да ты что?
2: Пятница-то, конечно, классное настроение. Подожди, ты неправильно начал. Уважаемые пассажиры, да, всем добрый день, кому-то и добрый вечер. С вами сегодня супер Гарик и Катя Знайкина. Мы подъезжаем к следующей станции. Между прочим, станция Сообщалкина. Пишите свои сообщения, ребята. Какие у вас есть интересные станции в городе? Вообще, есть ли у вас метро? Давайте начнем с главного. И чем оно вам нравится? Чем привлекает этот вид общественного транспорта? Сегодня мы решили о метро вместе с вами и поговорить. Рассказали уже немного интересной информации. И будем читать ваши сообщения с большим-большим удовольствием.
0: Да, ребята, что вы нам написали? Здравствуйте! В августе я посетил Москву. Ромка Уткин, привет. И проехал на метро около 20 станций. Особенно мне понравилась станция «Деловой центр», Ромка, видишь, представляешь?
2: Ну да.
0: А такая... чем, Ром, вот чем тебе понравилось, расскажи.
2: Современная. У нас метро нет. Аня из Читы написала, ей 11 лет. Мне больше нравятся поезда, а в метро народу всегда, ну, столько в 6 часов вечера, да? И если не в пробке застрянешь, тебя там расплющат в этом метро. Ну, кстати, не знаю, мне кажется, у нас как-то поспокойнее стало уже в метро,
0: вот
2: да?
0: Это, вот, не скажи.
2: Да? Но я, наверное, в час пик не езжу.
0: Моя дорогая.
2: Я люблю МЦД и МЦК.
0: А я тебе говорю, Таганская, Краснопресненская ветка, ребята, в метро Выхино. Вот как раньше, так сейчас практически, да?
2: Ой, иной
0: раз даже от Котельников проходят поезда мимо Выхино. Потому все пытаются запрыгнуть туда на ходу.
2: Ой, нет, так я не езжу. Я так не люблю. А что, еще в Москве не придумали вот эту профессию заталкиватель в метро?
0: А там все сами участвуют.
2: Не, вообще, мне кажется, в нашей стране это какая-то бесполезная должность. Я боюсь, заталкиватель может проработать 2 минуты и потом уйдет все на пенсию сразу, потому что наши люди себя в обиду не дадут. Я не представляю, как вот
0: там
2: в азиатских...
0: сами друг друга это делают.
2: Да, да, в азиатских странах вот есть такая, представляете, ребята, профессия. Человек прям стоит и вот так аккуратненько запихивает

0: выталкивает всех в метро, чтобы за ними аккуратненько закрылись вагон. Но отдышать-то как? Ой, я помню, знаете, извините, я вот вспомнила такую историю. Значит, в парижском метро толкучка. Значит, мы как-то вот вошли. Я это не люблю, но почему-то именно в путешествиях я это спокойно переношу. В нашем я бы уже, наверное, там вздохнул. Вот там какая-то расслабленная, видимо, значит, стою в этой толпе. И тут начинаются два француза ссориться. Да, прям вот, знаешь, через меня, серьезно, они вот прям плюются, знаешь, там.
1: И
0: я стою...
1: выходишь, не... умылась зато.
0: Оплеванная французским, да. Но надо сказать, что они подуспокоились, да. Но такие, конечно, разгоряченные были. Ну, просто я подумала,
1: ты бы сказала,
0: как
1: бы
0: можно ссориться еще.
1: Месье,
0: круассан. Да, ну нет, я не сказала. Я просто смотрела и улыбалась, стояла. Ну что еще делать? Но было очень тоже душно.
1: Ты спасла эту ситуацию. Если не ты,
0: ну, кстати, да, может, я бы хмурая стояла и тоже бы получила. А так я очень радостная была. Они поняли, доброта, она спасет мир.
1: Да, действительно.
0: Даже
1: ребята,
0: в метро.
1: Включайте трансляцию, посмотрите на эту доброту, которая сидит, это лицо доброты.
0: Ой,
1: вот оно, да. Так, все, пишите, пожалуйста, свои истории, которые случились с вами в метро. Если у вас любимая станция какая-то, пожалуйста, плюс 7-916-968-0968, это наши мессенджеры. А также пишите в телеграм-канал Детского радио. Всех ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Итак, ребята, мы сегодня с вами говорим о метро, и мы хотим вас познакомить с интересной писательницей, поэтессой, автором познавательной книги «Метро. Подземный город» Натальей Волковой. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте.
2: Вот, ребята, Наталья написала...

0: написала такую интересную книгу, да? Вот хочется узнать сразу, Наталья, почему вы выбрали такую тему? Когда вас и как заинтересовало метро?
1: Дело в том, что эту книгу мы писали вместе с моим мужем, с автором Василием Волковым, и метро интересовало и его, и меня. Как-то так вышло, что для него это была вообще такая тема, он собирает билетики из метро, и причем жетончики, когда еще были в московском метро, да, он тоже это все собирал с самого детства. Билетики, да, маленькие. А я любила метро всегда, ну, не могу сказать, что я прямо безумно его как-то любила, но поскольку это такой транспорт, с помощью которого добираешься всегда на работу, я любила смотреть, какие разные станции бывают. И у меня, конечно, в московском метро были всегда свои любимые станции, поэтому, когда нам предложило издательство написать эту книжку, то захотелось в ней рассказать про все самые-самые любимые станции.
0: А вот у вас какая самая любимая, интересно даже стала?
1: Когда-то у меня была самая любимая станция Рижская, потому что она мне просто нравилась своим цветовым решением. Она такая, если кто-то бывал, у нее желтые колонны с красным обрамлением. Мне всегда напоминал рижский сыр, если честно, эта станция. Вот. Но сейчас я живу на станции Электрозаводская, и мне очень нравится, как сделана она, потому что она уникальная. Там построена она там же, где вот электрозавод в Москве, и лампочки, которые делали на этом самом электрическом заводе, они как раз вот и являются украшением станции Электрозаводская, потому что там много-много вот этих вот оригинальных лампочек.
2: Вот вы сказали про метро Рижское, Наталья, а у меня вот эти вот колонны ассоциировались всегда в детстве с шоколадным суфле, с лимонным почему-то, вот суфле какое-то, вот это как было. Я всегда приезжал.
1: Ну, в общем, вкусная станция.
0: Да. Аппетитная станция такая. Хорошо. Ну вот вы нам уже рассказали про светильники, да, на Электрозаводской. Это, кстати, очень интересно, да, что они оригинальные. Но еще мы знаем, что метро, и в вашей книге об этом тоже написано, хранит в себе много тайн. Ой. Ну, откройте нам хоть одну. Хочется прям узнать, ну, что за тайны там?
1: Тайны, там, конечно, есть разные загадки и тайны, про которые рассказывают там про всякие легенды метро, да, вот, но если говорить о фактах, то они не менее удивительные, чем вот эти вот легенды, потому что, например, на некоторых станциях есть мозаики, которые делали в блокадном Ленинграде, и для того, чтобы их перевезти в Москву, их везли по дороге жизни, в общем, в таких суровых условиях, их специально перевозили для того, чтобы их поставить на станции вовремя, да, все это сделать. Поэтому, ну, это такая даже не тайна, это, наверное, такой интересный факт, но не все его знают, поэтому для кого-то это может быть и тайна.
0: Хорошо.
2: Ну, а и ведь еще существуют станции, например, с одинаковыми названиями. Вот в Москве, Санкт-Петербурге, там, да. Фрунзенская, спортивная. Да. Почему?
0: Арбатская.
2: Да.
0: Молодежная, по-моему, да?
2: Академическая, беговая, пролетарская.
0: Киевская,
1: Ну вот, нет, сейчас, конечно, есть станции, на которых построили несколько узлов, вот, но это уже современная история, то есть, например, на той же Электрозаводской появилась там БКЛ, да, которая тоже называется Электрозаводская, вот, но это современная история. А если говорить об истории метрополитена, то действительно еще с давних времен есть две арбатские и две смоленские, и это тоже не случайно, это, кстати, тоже связано с войной, потому что когда однажды, ну, Москва, как известно, да, она метро использовала как бомбу, убежище во время войны, там прятались люди. И, в принципе, метро не было разрушено ни разу. Единственный раз, когда в перегон между как раз Арбатской и Смоленской попала бомба, это вот был один такой случай. Именно из-за этого вот этот перегон между двумя станциями пришлось сместить, построить в другом месте. А потом, когда война закончилась, то восстановили старый перегон между Арбатской и Смоленской. И получилось, что как бы их два. Две станции Арбатские получились и две станции Смоленские. Так что вот такая вот странность московского метро, что на синей ветке есть станция Арбатская и на голубой ветке есть станция Арбатская. Да, это удивляет приезжих, но тем не менее объяснение этому совершенно вот да. историческая.
0: Удивляет и путает, я не представляю, как они...
2: в Москве на станции метро Китай-Гор, потому что они как будто бы параллельны, и две станции на разных ветках в центре Китай-города, а там... Ой,
0: сложно
2: ребята.
0: Объяснить, да? Но там действительно можно запутать. Целый город подземный. Но в Москве действительно никто не поспорит. Самое красивое, самое крутое историческое такое метро в мире. Но вот как вы считаете, кроме московского метро, в каком метро, в каком городе стоит побывать каждому человеку, по вашему мнению?
1: Ага. А, ну, на самом деле, кстати, это вот тоже еще одна такая тайна метро, да, почему метро? А, раньше говорили, наш метро самый лучший в мире, потому что метро раньше был мужского рода, как ни странно, потому что от слова метрополитен происходит. Вот. Но действительно, в разных странах есть удивительные метро, и самое первое метро в мире было построено в Англии. Оно за счет того, что оно самое первое, оно, наверное, самое странное сейчас кажется, потому что оно кажется очень тесным. А вот наше метро, оно просторное, оно похоже на такие дворцы, да, каменные, со всякими украшениями, с лепниной. А лондонское же метро, оно было построено еще в 19 веке. И тогда, конечно, с таким размахом не строили. И поэтому станции достаточно тесные, туннели тоже достаточно тесные, а вагончики метро, они сделаны в такой форме, что вот только они и помещаются в этом туннеле. Вагоны в виде туннеля, они такие полукруглые. И когда ты стоишь внутри вагона, особенно если человек высокого роста, то ему приходится даже изгибаться вместе с вагоном, вот как бы так пригибаться.
0: Да, это абсолютная правда. Но это стоит испытать, конечно. Спасибо вам большое за интересную информацию. Детская писательница, автор познавательной книги «Метро. Подземный город» Наталья Волкова была у нас на связи.
2: А следующая станция, ребята, игра «Да нет, не говори». Звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Эко. Дозвонилась нам Машенька. Здравствуй, Машунь.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
0: Мы будем с тобой играть в игру «Да, нет, не говори». Мы будем задавать тебе вопросы, а твоя задача, можешь все что угодно отвечать, только не говори.

0: «да» хорошо. И не говори «нет». Все.
1: Ну что ж, Машечка, поехали.
0: Пора.
1: Маш, скажи, пожалуйста, а есть ли в твоем городе метро?
2: Конечно.
0: А ты из какого города, кстати?
2: Москва.
1: Понял. А на какой станции?

0: слушай, ну, ладно, мне кажется, ну, ничего страшного. Давай дальше. Идем.
1: Дальше, быстренько.
0: Мы это не слышим.
1: Не слышали. Слушай, а как часто ты на метро-то ездишь?
2: Ну, примерно... Ну, два раза в неделю, наверное.
0: Угу. Кстати, а я вот... только поняла, что знает диджей Алену, Маша. Она говорит, да. Странно, да?
1: Конечно. Слушай-ка, а ты вообще любишь запах вот в метро, который есть такой специальный? Специфический?
2: Ну, не знаю даже.
0: Все, минута прошла. Маш, ты выдержала наши испытания, хоть и с маленькой помарочкой, но мы тебе, конечно же, ее обращаем. Держи скорее косметичку от детского радио, она достается тебе.
1: Пятница,
0: пять с минусом. У тебя каникулы сейчас, наверное, Маш, нет? Наступают?
2: Нет.
0: Нет, но тогда иди домашку делай, да, косметичку получишь. Как? Ты не клади трубку, тебе расскажут обязательно.
1: Ребята, а вы, пожалуйста, пишите, какие интересные, может быть, истории случались у вас на разных станциях в метро. Ждем.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Так, ближе, ближе. Есть стыковка! Получилось! Ой, фух, ну после такого приключения требуется подкрепиться.
2: Очередное путешествие
0: в эту субботу
2: на детском радио.
0: Ква-ква!
3: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
4: Да-да-да.
0: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
4: Теперь нас не только слышно, но и видно.
5: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
0: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
4: А как я правым глазом подмигиваю?
5: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых

0: приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: По синему морю, к зеленой земле.
3: А вы мою маму не видели?
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
9: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
10: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
11: Карибия.рф.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: На Марсе тоже есть медведи.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Вы находитесь на волнах детского радио. Сегодня у нас пятница, сегодня у нас все хорошо. И Катя Знайкина здесь.
2: И Супер Гарик тоже. Ребята, сегодня мы говорим о метро и спрашиваем у вас, какое же метро в вашем городе? Вообще, есть ли оно? Может быть, вы были в каком-то другом городе, в какой-то другой стране, да, прокатились на метро. Какие у вас впечатления? Рассказывайте нам, пишите на сообщалочки детского радио. Плюс 7-916-968-0968. А также можете написать в телеграм-канал. Но я точно знаю, что завтра жители Москвы, Московской области, так, а также гости столицы точно сядут в метро и отправятся на спектакль.
1: Ребята, конечно же, завтра 3 октября, помните, да? И 3 октября состоится премьера нового музыкального спектакля «Хрум». Осторожно, двери, чудо-юдо. Вот как спектакль называется.
2: В сказочном мире появилось загадочное существо. Все пошло не так. Представляете, Белоснежка исчезла, младшая доченька из «Аленького цветочка» похищена.
1: Доченька, дочурочка, куда?
2: А магические предметы, Гарик, в восточных сказках. Все, испорчены.
1: Да это все виноват, я знаю кто.
2: Кто?
1: Это виноват один.
2: Ты?
1: Нет.
2: Нет?
1: Это виноват один. Чудище одно виновато. Это чудо-юдо, точно. Оно.
2: Да?
1: Оно.
2: Но смогут ли детективы агентства «Хрум», как ты думаешь, разобраться в этом деле?
1: Я в них, конечно, не сомневаюсь. Потому что Макс, Добрыня, Мария Петровна, Люб...

0: баня, сам хрум, я думаю, да, все они справятся с этой задачей.
1: А гусь будет?
0: Надеюсь, а как же, это же помощник.
1: Да. Хрум, осторожно! Чудо-юдо этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. Ребят, за час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну и возможно сделать фотографии с любимыми ведущими.
0: Да,
1: ну, или просто с ведущими.
0: Или просто сделать фотографии между собой, как говорится. В общем, ребят, приходите, смотрите подробную информацию, категорию 6+.
1: DDFM.ru. Ну а мы продолжаем. Следующая станция какая?
0: Сообщалочкина?
1: У меня, я в Новосибирск приехала.
0: О, хорошо, давай.
1: Вместе с Настей Петровой, ей 8 лет, она написала нам. Добрый день.
0: Здрасте.
1: А что, в Новосибирский день еще? Так, в моем городе есть метро, и мне оно очень нравится тем, что там вкусно пахнет.
0: О!
1: Там еще пахнет. Вот куда мы едем с тобой, в Новосибирск.
0: Хорошо.
1: Понюхать этот запах метро. И там у нас появился новый поезд «Ермак». Я очень люблю ездить на метро и слушаю вас с большим удовольствием. Настюшка, спасибо тебе.
0: Спасибо, Настенька. Новосибирску привет передавай тоже. А меня зовут Саша Кобин. Я из Санкт-Петербурга. Моя любимая станция метро – Московские ворота. Она рядом с моим домом, потому что на самой станции есть трофей с железными мечами и доспехами.
1: Ух ты, как интересно. Ну, вообще, ребята, честно говоря, метро в России, да, оно вдохновляет. Вот, например, московское метро, это даже не просто транспорт, это настоящий подземный дворец.
0: Да.
1: И не зря многие станции признаны памятниками архитектуры. Например, вот на станции Площадь Революции.
0: Так.
1: Если будете в Москве, ребят, да, есть там бронзовые скульптуры, и говорят, если потереть нос бронзовому псу, то, например, удачно сдашь экзамен. Ну, есть такое поверье.
0: Так.
1: Или ЕГЭ. Или ЕГЭ не считается. ОГЭ, да. И ВПР даже. Можно потереть как-нибудь. Будете на станции Площадь Революции. Обязательно потрите, найдите, во-первых, пса этого чудесного и потрите ему носик.
0: Там у него остался нос-то еще? Или все стерли?
1: Нет, остался.
0: Остался,
1: да.
0: Хорошо. Так, ребята, продолжайте рассказывать нам свои истории с метро связанные. Пишите на сообщалочки, либо в телеграм-канал Детского радио. Ждем всех.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребят, мы уже говорили о том, как устроено метро сегодня, но куда же оно движется завтра?
2: Оказывается, из Москвы точно.
1: В Химках, кстати, говорят, да, будут строить метро. Но там есть, понимаешь, D3 не интересует уже. Поэтому, оказывается, на самом деле подземка во всем мире стремительно превращается, ребята, в высокотехнологичный космический корабль, да. И Россия, кстати, один из лидеров. Вот начнем с самого впечатляющего – беспилотных поездов.
2: Так.
1: И их уже не называют, конечно, фантастикой, да. Поезд без машинистов – это реальность, которая становится новым мировым стандартом. По данным на прошлый год, в мире уже где-то более 2500 километров полностью автоматических линий. Ожидается, что к 30-му году эта цифра удвоится. Представляете? Первое в мире полностью автоматическое метро без машинистов появилось, например, во французском городе Лиль. Да, и сегодня такие поезда курсируют там в Париже, Копенгагене, Дубае, Сингапуре, Барселоне. Вот, кстати, в Дубае, когда была, там действительно так странно. Вот мы прокатились. Я не помню, кстати, мне кажется, наземное метро было.
2: Наземное.
1: И так интересно, то есть никого нет. И ты как будто ты машинист.
2: Хорошо.
1: Знаешь, можешь так почувствовать.
2: Поэтому вот и я как раз-таки, моя мечта сбудется, я почувствую себя машинистом.
1: Просто на передний ряд нужно сесть быстренько.
2: А вот, ребят, московское метро уже больше года проходит испытание первого в стране беспилотного поезда, ребята. Его мозг — это искусственный интеллект, полюбившийся нам уже, да, который самостоятельно разгоняет состав, тормозит его, открывает двери, закрывает двери и точно, между прочим, соблюдает график. Технология основана на лидаре, так называемом, да? Да? Лазерном радаре с круговым обзором, который, значит, может вертеться на 360 градусов, который в реальном времени строит трехмерную карту маршрута, да еще и с точностью до 2 сантиметров. Это позволяет поезду видеть путь лучше машиниста и мгновенно реагировать на любые препятствия. А вот первые рейсы с пассажирами уже планируют запустить в наступающем 2027 году. Представляете? А к 2030-му на большой кольцевой линии может появиться первая полностью беспилотная
1: ветка. Через 4 года? Да даже меньше, потому что 3,5.
2: Ну, посмотрим, как говорится, поживем, увидим. А вот петербургское метро тоже готовится к переходу на беспилотное движение, между прочим.
1: Да, но технологии будущего — это не только роботы, да, за пультом, так скажем. В Сеуле, например, метро стало пионером, можно сказать, в создании мобильного интернета под землей.
2: Хорошо.
1: А в Копенгагене над станциями установили такие стеклянные пирамиды, которые пропускают солнечный свет на платформы. Угу. А датчики сами решают, когда включить дополнительное освещение. Понимаешь? Ну, то есть разные вот технологии.
2: В Мехико, ребята, поезда ездят на резиновых шинах. Это делает ход, между прочим, плавным, тихим.
1: Да ты что, вот без этого...
2: Ну да, представляешь, да.
1: Ну скучно, скучно. Ну, хотя все сидят в наушниках, да?
2: Ну, наверное,
1: в принципе.
2: Да. А в Дубае, кстати, да, вот одном из лидеров по протяженности беспилотных линий, поезда используют технологии рекуперативного торможения. Знаешь, что это такое?
1: Нет.
2: Это значит, спокойно не тормозят так.
1: Спокойно? Подожди, нет, я не представляю метро без резкого торможения, когда все немножко...
2: Нет, такого там вообще нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Слушай, ну это очень интересно, конечно, но в Бразилии, мне понравилось, запустили беспилотные поезда. Гарик, они оснащены системами подсчетов пассажиров. Угу. То есть он считает, сколько в вагоне людей.
2: Так.
1: А там видеонаблюдение, конечно. Автоматическое пожаротушение, да, если что, на всякий случай. И платформенные двери там открываются только тогда, когда поезд полностью остановился. Ну, то есть тоже все автоматически происходит. То есть, ребята, все так быстро. Может, скоро и поезда летать начнут? Нет, или это слишком, Гарик? Как ты думаешь, вот если помечтать немножко?
2: Ну, почему? Можно помечтать. Вот к 30-му году будут беспилотные поезда, да? А к 31-му уже полетим.
1: Да думаешь?
2: Ну, почему нет?
1: Ну, возможно, ребята.
2: Ну что ж, друзья мои, пора бы нам немножечко поиграть, что делать, да?
1: Конечно, с удовольствием. Призы остались, ребят. Мы с удовольствием раздаем их. Из песни слов не выкинешь. Наша следующая игра. Если хотите поучаствовать, звоните 8495-134-56-64.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, ребят, начинается наша игра из песни «Слов не выкинешь». На связи у нас Федечка.
2: Здравствуй, Федя.
3: Здравствуй.
2: Ой, Федь, сколько тебе лет? Рассказывай, какой ты взрослый.
3: Пять.
2: Шесть?
3: Шесть
2: лет.
1: Хорошо,
2: Федору. Я думаю, ты слушаешь часто детское радио, все песенки знаешь. Мы загадали с Гариком одну песню, но выкинули все слова, потеряли. Четыре только осталось. Тебе нужно угадать по этим четырем словам, что это за песня. Если, Федь, ты не догадаешься, у нас есть целая строчка, мы ее тоже найдем обязательно. И попробуй с помощью нее догадаться. Ладно, какая композиция? Готов ли ты слушать, Федя?
3: Да.
1: Внимание, четыре слова. Плывут, едем, блестит, летит.
2: Плывут, едем, летит, блестит.
1: Блестит, летит.
2: Блестит, летит. Что же это может быть? Федь. Есть версии? Или... Не знаю, говорит Федь.
1: Ничего.
2: Тогда лови вторую подсказку.
1: Пожалуйста. Плывут за окошком поля и леса. Мы едем туда, где нас ждут чудеса.
2: А теперь узнал песню, Федь?

0: Ты можешь другим голосом это сказать.
1: Могу, да? Чух-чух-чух, ту-ту-ту.
0: Все, хватит. Ну что, узнал?
2: Паровозик.
0: А какой? Паровоз? Он как-то называется. Ну?
2: Чух-чух-чух.
0: Белые барашки.
3: А паровоз бу...
2: Букашка.
0: Букашка! Ну что, засчитано, Федор! Молодец!
3: Фечка, конечно, ты получаешь подарок от детского радио. Это будет наш фирменный плед с логотипом, соответственно, детского
0: поздравляем.
3: Радио. Поздравляем!
0: Не клади трубочку, тебе объяснят, как ты плед свой можешь забрать. Но у нас пятница и развивайка подходит к концу. И напоследочек, представляете, у нас гости. Заглянули ребята, которые пожаловали на экскурсию в студию детского радио. Ребят, привет!
4: Привет!
0: Их очень много.
3: Очень много, ребята. Очень это много. Целый четвертый Б-класс школы номер 1293 района Кунцево. Правильно я говорю?
4: Да!
3: А у нас в гостях, смотри, ребята, и Аришечка, и Маргарита, и Лера, и Настя, и даже Володя здесь, и даже Сашка, Даниил, Артем, Георгий, Настя. Был Володя, а тут еще и Вова затесался, и еще один Александр, и Саша, и Кирилл, и Даня, и Матвей, и даже Андрей. Ну и самые маленькие девочки тоже к нам заглянули. Это и Светланочка, и Сашечка тоже здесь. Вот они все выросли на наших, на твоих программах, знаете.
0: На... Да, на моих. Да. Скажите, ребята, у вас сегодня последний учебный день или в понедельник не наступают ли каникулы случайно? Нет, как жаль. Ну просто хотела вам настроение испортить. Хорошо, дома Домашку сделать успели уже?
5: Нет.
0: Ну ладно. Четвертый класс, такая ответственность, да? Последний класс начальной школы. Вы рады этому событию?
5: Нет.
0: Ой, да. Да? Но, мне кажется, это очень здорово. Ну а вам на детском радио-то нравится?
5: Да.
0: Вот тут однозначно.
3: Вот сегодня Алена, между прочим, в костюме учительницы пришла специально вас встречать, потому что какой праздник грядет у нас?
0: Точно.
5: День учителя.
3: Вы знаете, как поздравлять учителей будете?
5: Да.
3: Хорошо, поверим.
0: Главное, ребят, главное с хорошим настроением. Договорились? Вот это самое важное. С хорошим настроением много-много ничего. Сейчас твой учитель услышал это, конечно, он согласен. Ну что, прощаемся с нашими ребятами, которые в студии. Прощаемся с нашими ребятами, которые сейчас по всем уголкам нашей необъятной страны. Они слушали детское радио. Спасибо им за это. Не переставайте это делать. Но шоу «Развивайка» заканчивается. Хороших всем выходных. Я к вам вернусь уже не так скоро, но завтра на Хруме увидимся.
3: Ребята, да, встречаемся завтра. Знаете, спасибо тебе огромное. Пока. У нас совсем скоро детективное агентство Хрум. Расследование
0: я
3: новое через несколько
0: послушаю,
3: минут.
0: Конечно.
3: А потом, ребята, конечно же, сундучок секрета вместе с Супер Гариком. Так что оставайтесь целый день на детском радио прямо сейчас. Паровоз, букашка.
0: Поехали, Гарик.
3: Поехали, дядь Саша, давай.

0: Из школьных сочинений.
1: Во дворе гуляли куры, утки. Ну и другая домашняя тварь.
2: Мы купили на базаре елку. Это была сосна.
3: Миша долго смотрелся в зеркало, пока не узнал своего лица.
4: Обхохочешься!
5: Детское радио.
3: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
6: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Parlez vous français? Вы говорите по-французски?
7: Oui, месье Ле Шаботи. Да, господин кот.
4: Совсем немного, к сожалению.
6: Ничего страшного. Écoutez, месье.
5: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире «Детского радио».
8: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
5: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый

0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
3: Я!
2: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру. 0+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
7: 1-9-10-46-79-24-55. Город Москва. 0+. В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
8: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
9: Я лечу!
10: В этом и проблема.
7: Волшебное перо. Категория 6+.
1: Реклама.
0: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы что?
12: Лучший подарок для лося – это соль.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.

0: Сири. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Это не просто

0: Логика поможет
1: преступника найти.
0: Знакомимся с логикой и тренируем ум.
1: Когито, эрго, сум.
2: Я мыслю, значит, я существую.

0: Хрум элементарно.
1: Хрум-хрум.
2: Коллеги, настало время повернуть ключи и открыть шкатулку.
3: Любопытно, с каким из прошлых расследований мы сейчас познакомимся?
4: Уверен, что с интересным, Максимка.
1: Ух ты! Смотри, Хрум!
3: Хрум! Какой странный свиток! Можно посмотрю, Любаня?
1: Держи, Макс.
3: На нем что-то нарисовано. Кажется, карты.
4: Да, игральные карты.
1: Хрум! Крестовая масть. Бубновая, пиковая, червовая.
3: Возможно, в этот свиток заворачивали что-то вкусное. Приятный запах.
4: Будьте здоровы, коллега.
3: Спасибо.
1: Хрум!
3: Спасибо, Хрум.
0: Хрум элементарно.
5: Дело номер 31. Пропавшие крендельки.
3: Крендельки? А когда мы расследовали это дело, Мария Петровна?
2: И это расследование совпало с городской шахматной олимпиадой, Макс. И нам пришлось заняться этим делом без тебя.
1: Хрум!
3: А, точно.
1: Да, мы расследовали, Марья Петровна, Добрыня Никитич.
4: И Любаня с Хрумом. Интересное было дело.
3: И какой логический принцип оно объясняет?
4: Принципиум сиви лекс рационис суффициентис, что означает принцип или закон достаточного основания.
1: А что это за принцип? Что-то я не помню, хоть и расследовала.
2: Принцип или закон достаточного основания означает, что любое утверждение нужно доказать.
4: И доказательства должны быть такими, чтобы быть уверенным в своей правоте.
3: Приведите, пожалуйста, пример.
2: Хорошо. Помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»?
3: Конечно.
2: В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то весь ушедший, то есть укутанный, в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил.
4: Если кто-то видел это, может ли он сказать, что Кая похитили?
3: Может предположить.
4: Вот. А утверждать, что точно похитили, можно?
1: Нет, конечно. То, что Кай ехал в санках, зацепившись за сани Снежной королевы, не означает, что она его похитила.
4: Верно. Говорить о похищении нет достаточных оснований.
3: А есть пример, когда есть эти достаточные основания?
2: Есть, Макс. Разворачивай свиток.
3: Что ж, развернем, пожалуй.
4: И ты, Макс,
1: Хрум.
4: И ты, Хрум, и Любаня, узнаете, что такое закон достаточного основания.
0: Хрум элементарно.
5: Дело номер 31. Пропавшие крендельки.
3: Любаня сидела на уроке технологии и шила шубку для Хрума. Бабушка дала ей с собой кусочки разноцветного меха и небольшие моточки пушистых цветных ниток.
1: Вот будет у нас расследование где-нибудь в зимней сказке, и ты не замерзнешь, Хрум.
3: Она говорила тихо, так что слышать мог только Хрум, ее вязано-меховая игрушка. Никто ни дома, ни в школе не должен был знать о существовании сказочного детективного агентства Хрум, хитрейших расследований умнейших мыслителей. Умные часы на руке Любани завибрировали. Она вздрогнула и уколола палец иголкой.
1: Ой, что там пришло? Посмотрим.
3: На часах высветилось сообщение.
1: После урока зайди, пожалуйста, в кабинет математики. Срочно. Мария Петровна. Хрум, нас ждет новое расследование. Эх, жаль, Макс сегодня не в школе. Ну, придется нам с тобой получше соображать.
3: Любаня положила недошитую шубку и Хрума в рюкзак и поспешила в кабинет математики.
1: Марья Петровна, здрасте! Можно?
2: Здравствуй, Любаня. Проходи, пожалуйста. Если не трудно, закрой дверь поплотнее и поверни ключ в замке.
1: Хорошо.
3: Ключ в замке повернулся, и Мария Петровна достала из потайного ящика тумбочки волшебную книгу.
1: В какую сказку перемещаемся, Марья Петровна?
2: Добрыня ждет нас в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
1: Это же моя любимая сказка! Шел я садом однажды и вдруг увидал, как делили

0: Ковришку, сова и шакал. И ковришку шакал проглотил целиком, а сове только блюдечко дал с ободком. А что случилось в сказке «Алиса в стране чудес»?
1: Валет червей в опасности. Королева грозится отрубить ему голову. Срочно перемещаемся в сказку.
2: Мария Петровна открыла книгу, наклонилась над ней и что-то прошептала. Страницы стали перелистываться с бешеной скоростью. Свет в кабинете математики погас. Раздался хлопок, и все вокруг заволокло цветным дымом, внутри которого мерцали синие и красные огоньки. Когда дым рассеялся, в кабинете никого не было. Детективы оказались в сказке «Алиса в стране чудес» у ворот сказочного дворца. Стены дворца были сложены из карт. На картах видны были цифры: тройка, шестерка, девятка и значки, крестики, сердечки, ромбики красные и черные. Вдоль стен шла живая изгородь из роз. По углам стен высились карточные башни. На них были нарисованы единички и нолики, и такие же, как на стенах, значки: красные и черные ромбики, крестики и сердечки. Пройдя по мосту через ров, наполненный водой, детективы миновали ворота, прошли через двор и вошли во дворец.
0: Ух ты! Все как в сказке! А это тронный зал?
1: Именно. Здесь идет сказочный суд. Разбирают дело Валета червей.
0: Хрум!
2: Червонные король и королева восседали каждый на своем троне. Вокруг толпились карты разных мастей и множество всяких птиц и зверей. Перед королем и королевой между двумя солдатами стоял Валет. Он был в цепях. Справа от трона червонного короля нетерпеливо пританцовывал на месте белый кролик. В одной лапе он держал трубу, в другой – длинный пергаментный свиток. Рядом с белым кроликом стояла Алиса. За Алисой переминался с ноги на ногу шляпник. Рядом с ним находились мартовский заяц и Соня. Слева от трона червонной королевы над всеми возвышался начальник сказочной полиции Добрыня.
3: О, ну наконец-то вы прибыли, Марья Петровна, Любаня.
1: Здравствуй, Добрыня. Здравствуйте, господа.
0: Здравствуйте, Добрыня Никитич. Здравствуйте, господа.
2: Король, королева, стражники, Алиса, белый кролик, червонный валет и остальные поклонились в знак приветствия.
0: Хрум!
3: И тебе привет, Хрум. А где Макс?
1: Макс на шахматной олимпиаде. Добрыня, расскажи, пожалуйста, что случилось?
2: Червонная королева вскочила с трона.
4: Что у нас тут случилось? У нас сейчас будут рубить головы. И первый валет. Голову с плеч.
1: Погодите, ваше величество. Голова валету еще пригодится.
4: Но мои кренделя, они просто обязаны отрубить кому-то голову.
2: Червонный король, сидевший рядом с королевой, тоже поднялся со своего места.
5: Не теряйте самообладание, душенька, прошу вас. Ведь если мы будем вот так направо и налево рубить головы, скоро у нас ни справа, ни слева вовсе не останется подданных с головами. К нам явились знаменитые детективы Хрум. Надеюсь, они справятся с поиском похищенного лучше, чем наши садовники с розами.
4: Надеетесь, душенька, что они окажутся умнее наших подданных, хотя бы наших садовников. Им было приказано посадить красные розы, а они посадили белые. Чтобы спасти свои дурные головы, они покрасили розы. Вы видели этот оттенок? Они взяли смущенный омар вместо яростной фуксии. Нет, я этого не потерплю. Головы с плеч!
1: Так что у вас тут произошло?
3: Да что тут рассказывать, Марья Петровна? Сами посмотрите.
2: Добрыня не успел договорить. К детективам подбежал белый кролик.
6: Да. Да-да-да-да. Смотрите сами. Сами-сами. Видите?
2: Белый кролик показал на стол, что стоял посреди тронного зала.
1: Что мы должны здесь увидеть, уважаемый белый кролик?
0: На столе ничего нет, кроме самого стола.
6: Вот именно. Ничего. Вы ничего не видите, а должны были бы заметить.
0: Что же мы должны были заметить?
3: Кренделя пропали. прямо с

0: другом.
1: Действительно, большого блюда с кренделями на столе не было.
2: А должны были быть и крендели, и блюда. Он их похитил.
1: И белый кролик развернул свиток, что держал в лапках.
2: Значит, мои обвинения были не беспочвенны. Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей был всех умней и семь кренделей уволок. Он похититель.
1: Белый кролик указал лапкой на закованного в цепи валета червей. Услышав это, червонная королева вновь вскочила со своего места.
3: Ну, взял бы хотя бы десяток котлет. Я бы пережила. Был бы прощен за это валет. Я бы просто его прокляла. Но взять вместе с блюдом мои кренделя, что дама червей напекла, от валета такого я не ждала. Оскорбил тем меня, короля. О прощении я не веду больше речь. Голову с плеч!
4: Прошу вас, не спешите, ваше величество.
3: Речь идет о королевской репутации. Что обо мне подумают сказочные короли? А сказочные королевы? Да они засмеют меня. У меня вот так просто в погожий денек можно украсть кренделя.
4: Мы постараемся спасти валета и, безусловно, вашу репутацию, ваше величество. Похищать что-либо у червонной королевы, конечно же, недопустимо. Добрыня, на минуту.
0: Да, Марья Петровна.
1: Мария Петровна, Добрыня, Любани и Хрум отошли в сторону.
4: Добрыня, я хорошо помню сказку. Судя по тому, что валет в цепях и белый кролик уже прочел обвинение в похищении кренделей, дальше будет заседание присяжных, и белый кролик прочтет письмо валета, в котором будет написано:
5: «Я дал им 3, они нам 5. Вы 6 им посулили, но все вернулись к вам опять, хотя моими были».
4: Да, именно так и будет, Любаня. Никто, включая Алису, так и не понял, что все это значит. Но в итоге блюдо с кренделями как стояло на столе, так на нем и осталось стоять.
5: То есть оно не должно было пропасть.
0: Но теперь его нет. Значит, явно похитили. И это не валет червей. Он-то точно не брал. Это нам известно из сказки.
4: Это сказочный факт. Добрыня, ты успел осмотреть место преступления?
0: Успел, Марья Петровна. И никаких следов не нашел. Но кое-что все же известно.
5: А с возможными свидетелями успели поговорить, Добрыня Никитич?
0: Успел. Никто ничего не видел, кроме белого кролика.
1: Услышав свое имя, белый кролик немедленно подскочил к Марии Петровне.
2: Никто ничего. Я расскажу, что видел, что знаю.
4: Что же вы видели?
2: Часы. Тик-так. Опаздывал. Бежал. Я был назначен глашатаем. Должен был огласить, провозгласить обвинение в ужасном преступлении. Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек.
4: Да-да, нам это известно.
0: И что же вы увидели в этот летний погожий денек?
2: Да. Тик-так. Опаздывал, бежал, очки не надел. В тронный зал я первым вбежал. В центре зала стоял столик. И вот что увидел белый кролик.
3: Что? Что ты видел? Не томи, а не то. Голову с плеч.
6: Да повремените вы, душенька, с этим вашим с плеч. Нам необходимо вернуть кренделя.
1: Король подошел к белому кролику.
6: Так что вы увидели, дорогой белый кролик?
2: Мелькнуло.
6: Их было трое?
2: Трое? Нет. Что-то то ли красное, а нет, то ли рыжее, то ли мелькнуло, то ли промелькнуло. Ну, в общем, не помню.
5: Это была карта или человек? Или какое-то другое существо?
4: Скажите, а красное, что вы видели, было похоже на ромбик или на сердечко?
0: Нам необходимо понять, карта это была или не карта.
2: Очки, увы, мелькнуло и пропало.
5: И в каком направлении оно пропало?
2: Туда. Или туда вообще.
1: Белый кролик завертелся на месте, каждый раз указывая лапками в разные стороны.

0: Или...
1: Белый кролик указал лапкой на шляпника, что стоял у Алисы за спиной.
0: Нет, вот туда.
1: Шляпник вышел из-за спины Алисы и подошел к детективам.
2: Что? В направлении туда? То есть сюда? Ко мне?
0: Да.
2: Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь, что я видел то, что я что-то видел? Или что я видел крендели, или даже хуже того, взял их?
0: Нет.
2: Меня обвинять в краже не смей. Королевских я не брал кренделей. Хотя я вроде не дружен с умом, с законом сказочным отлично знаком. Не будет он мною нарушен. Крендель не брал и не кушал.
3: Не волнуйтесь, уважаемый шляпник, вас никто не обвиняет.
4: Это называется презумпция невиновности.
2: Презумпция? Не надо презумпции. Я даже чай еще не допил. Что мне в эту презумпницу наливать?
3: Презумпция невиновности означает, что никто не может быть назван виновным без доказательств вины.
5: Скажите, уважаемый шляпник, вы кого-то видели или не видели?
2: Я ничего не видел. То есть, конечно, я что-то видел. Там точно кто-то был у дворца.
4: И кто же это был?
2: К королевскому замку я шел через сад. Тут яблони, груши, там растет виноград. Кто-то красный или рыжий мелькнул меж кустов. Промелькнул, пробежав. И был таков.
4: Или была.
5: Это была лиса.
3: Вполне возможно. Однако достаточных оснований для обвинения лисиц у нас пока нет. Непонятно, какая именно это была лиса, если это была лиса.
4: Крендели взяли, скорее всего, для еды. Первое, на кого я подумал, это был Робин Бобин, толстобрюхий Бен из английской народной песенки. Вот уж кто никак не может угомониться и ест.
5: Только что для толстобрюхого Бена маленькая кучка кренделей. К тому же у него нет ничего ни красного, ни рыжего. И проникнуть в королевский дворец незамеченным он бы точно не смог.
3: Если только в похищении не использовали волшебство. Думаю, нужно пойти в сад и попробовать найти хоть какие-то следы. Пока у нас недостаточно улик для выстраивания версий.
1: Покинув тронный зал карточного дворца, детективы направились в королевский сад.
4: Дорога, конечно, есть, но похититель вряд ли шел по дороге. Да и следов на ней точно не разобрать.
3: Предлагаю сделать следующим образом. Я пойду прямо, Добрыня, держись правее меня, а Любани и Хрум будут держаться левее. Может быть, нам удастся найти какие-то следы.
1: Детективы шли по саду, внимательно глядя себе под ноги, в надежде найти следы, оставленные похитителем кренделей. С каждым шагом сыщики уходили все дальше и дальше. Вот где-то справа остался дом, рядом с которым под деревом стоял стол, накрытый для чаепития шляпника, мартовского зайца и мышки Сони. Справа вдалеке показался гриб, на нем сидела синяя гусеница. За рядом персиковых деревьев показалась странная площадка для игры в крокет. Сплошные рытвины и борозды. Сквозь деревья было видно, как катались служившие шарами ежи и выхаживали, высоко поднимая худые ноги, молотки фламинго. На воротах неподвижно стояли, изображая мостики, карты-солдаты. Когда детективы прошли мимо большого розового куста, на котором росли белые розы, окрашенные в красный цвет, стало ясно, что сказка «Алиса в стране чудес» осталась позади. Сад перешел в лес.
4: Марья Петровна, Любаня, стойте. Кажется, я что-то вижу.
1: Добрыня пригнулся и, стараясь не шуметь, направился в сторону зарослей лесной малины. Кусты малины подрагивали. Там кто-то мог быть.
3: Что ты заметил, Добрыня?
5: Вы видели кого-то красного или рыжего?
4: Да. Что-то красное мелькнуло и пропало. Кто-то небольшого роста. Сейчас узнаем, кто там.
1: Добрыня выпрямился и, с шумом раздвигая заросли малины, направился к тому месту, где мог находиться неизвестный.
4: Сказочная полиция! Кто бы ты ни был, выходи.
1: Кусты малины перестали подрагивать, раздвинулись, и из зарослей вышла маленькая девочка в голубом платье и белом кружевном переднике. В одной руке она держала корзинку, в другой — несколько веточек, усыпанных крупными ягодами малины.

0: На ногах девочки были простенькие деревянные башмачки. На плечи был наброшен серый плащ с капюшоном. А на голове красовалась маленькая изящная шапочка.
1: Хрум элементарно.

такой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, это я? Подожди. Хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашел ты к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
4: И я.
5: Детское радио.
6: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
7: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
8: А я Алина.
7: А это наш верный друг Робопес.
9: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
7: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
6: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
10: При поддержке Карачаровского механического завода.
11: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: поговори, но все равно ведь мы тари. Туру, тури, туристы.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
2: Было это примерно так. Бонжур, месье Жан. Чем планируете заняться, пока ваши бараны жуют травку? Не желает ли погонять мячик? О, дорогой Базиль, уи! Ну, то бишь, да, в переводе на русский. Я намерен забить вам 550 голов.
1: Оле, оле, оле! Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя.

0: шалить, играть. А можно охать и лежать. Я не страдаю, не грущу. Ну, приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!
1: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники в фантазиях твоих? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем,

0: Дело номер 31. Пропавшие крендельки.
1: Расследование продолжается.
2: Красная шапочка?
3: Действительно, это была Красная шапочка.
4: Ой, здравствуйте, сказочный Добрыня Никитич. Как вы меня напугали. Я решила, что это господин Волк, а это вы. Здравствуйте, детективы Хрум.
5: Здравствуйте, Красная шапочка. Простите, а как вы здесь оказались?
4: Случайно. Я ищу.
3: Что вы ищете?
4: Пирожок.
2: У тебя пропал пирожок?
4: Да, пирожок пропал.
5: Как это случилось?
4: Сейчас расскажу. Шла я, шла по лесной тропинке к любимой бабушке. Несла корзинку. В корзинке лежал пирожок и горшочек масла. Шла и любовалась природой и погодой. Птички поют, бабочки порхают, цветочки цветут, грибочки растут, ягодки. Поставила я корзинку на тропинке, отошла в сторонку, чтобы собрать немного ягодок и нарвать цветочков. Вернулась, взяла корзинку и пошла по тропинке дальше. Что это, думаю, корзинку так легко нести? Посмотрела, а в корзинке горшочек с маслом есть, а пирожка нет. Пропал пирожок. И я пошла его искать. А тут вы.
3: А вы, случайно, в сказку «Алиса в стране чудес» не заходили?
5: Может быть, видели королевский дворец?
2: Игральные карты?
4: Хрум! Видела стены, видела башни и сад.
3: А розовый куст с красными цветами?
4: И куст видела.
5: Может быть, вы заметили кого-то незнакомого в саду или у дворца?
4: Может быть, кто-то выскочил из дворца и помчался в сторону леса через сад. Невысокий кто-то.
2: Ты успела разглядеть, кто это был?
4: Не успела, сказочный Добрыня Никитич. Только что-то рыжее промелькнуло и исчезло.
3: Лиса!
2: Больше некому.
5: Но какая из сказочных лис это могла быть? Каков ее мотив похищать кренделя, а возможно и пирожок Красной шапочки?
2: А что ж ты сразу не сообщила мне о пропаже пирожка?
4: Я подумала, что я сама его найду, пирожок. А сейчас понимаю, что не найти мне пирожка без вас, сказочный Добрыня Никитич, и сказочные детективы, и сказочная игрушка с васильковыми глазами и огромными ресницами. Хрум!
5: Найдем, непременно найдем. Есть лишь две лисы, которые могли бы взять кренделя.
2: Две? А почему только две? Лиса из колобка могла. Мучное изделие пробовала? Наверняка понравилось. Вот и решила еще что-нибудь подобное съесть.
3: А может, лиса из сказки «Серая шейка»?
2: Или лиса из...
5: Нет, коллеги.
3: Поясните, Марья Петровна.
5: Обратите внимание на форму горшочка с маслом, что лежит в корзинке Красной шапочки.
2: Горшочек? Как горшочек.
3: Глиняный, узкий, высокий.
4: Хрум!
5: Молодец, Любаня. Форма горшочка важна.
2: Чем же?
5: Не думаю, Добрыня, что лиса отказалась бы от сладкого вкусного масла. Никто не мешал ей взять не только пирожок, но и горшочек. Но она этого не сделала.
3: И почему же лиса не взяла горшочек?
5: По той же причине, по которой она не просто взяла кренделя, а еще и блюдо прихватила.
2: Объясните, Марья Петровна.
5: Начнем с горшочка. Скажи, Добрыня, сможет ли лиса достать маслице из горшочка с таким узким горлышком?
2: Ой, а ведь точно! Лиса не взяла горшочек, потому что знала, что маслице ей не достать.
3: Откуда она это знала?
2: Так уже, значит, пробовала. Вернее, пыталась попробовать, да мордочка в горлышко не влезла.
3: Лиса из русской народной сказки «Лиса и журавль».
4: Хрум!
5: Именно.
3: Детективы хорошо помнили сказку «Лиса и журавль». Пригласила как-то лиса журавля в гости. Наварила каши манной, да размазала по тарелке так, чтобы журавль съесть не смог. А журавль в ответ пригласил лису в гости и приготовил в качестве угощения окрошку. Окрошку налил в кувшин с узким горлышком, Лиса и так, и этак у кувшина крутилась, только съесть ничегошеньки не смогла.
2: То есть блюдо лиса взяла, чтобы опять журавля угостить?
5: Думаю, что эту версию надо проверить. И лиса наш первый подозреваемый.
3: А второй кто?
2: Вторая. Я знаю, кто это. Это тоже лиса. Но из басни «Лиса и аист».
5: Эту басню написал французский писатель Жан де Ла Фонтен. Лиса, скупая от природы, вдруг хлебосолкую затеяла прослыть. Да только как тут быть, чтобы не вовлечь себя в излишние расходы?
4: И что дальше было?
2: А как и в русской народной сказке. Плутовка каши жидкой наварила, ее на блюдо тонко наложила и аиста зовет приважно на обед. Дальнейшие события похожи на случай с журавлем. Журавль в долгу не остался.
5: Нажарил мясо он, сварил к нему приправы, на мелкие кусочки накрошил и в узенький кувшин сложил.
4: Хрум!
2: Поход в гости к аисту был для лисы неутешителен. По клюву аисту кувшин пришелся в пору. У гости ж мордочка чересчур была кругла.
5: И жадная кума ни с чем, как и пришла, поджавши хвост, к себе убралась в нору. Так что обе лисы могли похитить блюдо. И посуда, и угощение.
4: Какой лисе переместимся?
5: Начнем с лисы из русской народной сказки «Лиса и журавль».
3: Детективы переместились на тропинку. Она вела к небольшому каменному домику лисы.
6: Кто там? Там. Это ты, журавль?
2: Нет, Лисавета Патрикевна, это сказочная полиция к тебе пожаловала. Открывай.
3: Дверь отворилась, и на крыльце появилась рыжая лиса. Красные сапожки на лапах, васильковый сарафан поверх белой блузы, красный платок на голове, на шее крупные алые бусы.
6: Ой, кто ж тут пожаловал, батя? Добрыня, Свет Никитич, начальник сия сказочной полиции, да с детективами Хрум. Какими судьбами? Что ж не предупредили, что придете? Стол бы накрыла, каша б наварила, по блюдам бы разложила, дорогих гостей накормила. А только вот недосуг мне, не ждала вас.
5: Мы наслышаны о вашем хлебосольстве, Лисавета Патрикевна. Но сейчас нам не до застолий.
4: Хрум!
3: Говорят, вас видели в сказке «Алиса в стране чудес».
6: Меня видели в сказке «Алиса в стране чудес». Ой, наговаривают завистники. Чуть что где случись, чуть что утащат, петушка ли, сыр ли, виноград ли, в ту же минуту обвинение слышу. Во всем Патрикевна виновата, а ту ее держи, хватай. А ведь в глухомане в лесу живу, несмотря на красу, день-деньской дом сижу, так вот жизнь свою провожу. По дальним сказкам не хожу, все у меня тихо, скромно.

0: Голодно мне, рыженькой. Бывает, ни рыбки не поймать, ни птички, ни мышки. По душам с петушком поговорить мечтаю. Душевное-то общение в наше время — роскошь. Никто меня в гости не зовет и ко мне не идет. Вот и остается сухомятка. Сухарик погладаешь, рогалик покусаешь, кренделек на зубок положишь. Вот и сыт. Честности я хрустальной, а чужого мне не надобно.
1: И о кренделях, что пропали вместе с блюдом, тебе, Патрикевна, ничего не известно.
0: Ой, больно вопрос твои мудреный, добрый Никич. Право слово, боюсь, глупость какую ляпну. А я ведь умная да хитрая в сказках слыву. Так что вот что я скажу тебе, мил человек. Не знаю, не ведаю, не пробегала, не видала, не брала, не едала. Туточки в доме своем сидела, да в окошко глядела. Глухомани в лесу, ла-ла-лай, ла-ла-лай.
2: Лиса захлопнула дверь перед носом детективов. Что это значит?
1: Это значит, нет у нас достаточных оснований утверждать, что виновата Лисавета Патрикеевна. Улики-то все косвенные. Ну да, видели мелькнувшее что-то рыжее. Ну да, и мотив совершить похищение кренделей у нее, безусловно, есть. Но доказательств таких крепких, чтоб прям, ух, не отвертеться, нет у нас.
3: Отказываться от этой версии мы не будем. Доказательства могут появиться. А мы пока переместимся к лисе из басни «Лиса и Аист» и поговорим с ней.
4: Хрум!
2: Детективы оказались на берегу небольшой речки. Берег ее зарос высоким рогозом. Буровато-коричневые плотные соцветия, чем-то напоминающие початки кукурузы, распушились, обнажая белый пух, вот-вот готовый вылететь вместе с семенами. Аист шагал, уверенно раздвигая стебли. Черно-белые крылья, длинный черный хвост, тонкая шея, маленькая белая голова и длинный красный клюв. Клюв Аист то и дело опускал в воду.
3: Пожалуй, прежде чем мы поговорим с лисой, надо бы побеседовать с Аистом.
1: Согласен. Мсье, бонжур. Не могли бы вы уделить нам пару минут вашего времени? Я начальник сказочной полиции, а это детективы Хрум.
5: Бонжур, дамы и господа. Полиция, детективы.
4: Да, детективы. Мы расследуем одно сказочное преступление.
5: О, разумеется, я готов поговорить с вами. Что-то случилось в моей басне?
3: О, нет, уважаемый Аист. Мы хотели расспросить вас о вашей соседке, лисе.
5: А что о ней можно сказать? Живет в дупле оливы старой, тиха и молчалива стала, как угостил ее на славу, и по делам ей право. Не будет впредь обманом заниматься, и щедростью не будет похваляться. Когда скупая от природы, такая, видно, лисья порода. Чуть что обманом промышлять. Плутовка, так сказать, не дать, не взять.
4: L'habitude est une seconde nature.
3: Именно, привычка – вторая натура. И что, часто вы ее видите, господин Аист?
5: Да каждый день ее встречаю. То рыжий хвост мелькнет, то черный нос. Но в гости не зову, не угощаю. Что вас интересует? В чем вопрос?
1: Сегодня утром вы ее видели?
5: Видал. Была бодра и весела.
4: А в лапах что-нибудь несла?
5: Увы, внимания не обратил. С утра лягушек я ловил.
3: Спасибо вам, уважаемый Аист.
4: Хрум! Да, Хрум, теперь мы идем к лисе.
1: К ней, плутовке.
2: Нору лисы детективы нашли сразу. Как и сказал Аист, лиса устроила жилище в дупле старой сухой оливы, что лежала на крутом берегу реки. Подойдя к дереву, детективы услышали громкое чихание.
1: До сих пор с этой лисой я ни разу не встречался. Но, учитывая хитрый лисий нрав, глядеть надо во все глаза, а уши держать востро. Уж точно лиса попытается нас обмануть. Добрый день, лиса! Открывайте! Сказочная полиция к вам! С визитом!
2: Дверь

0: открылась, и из норы показалась рыжая лиса. На ней было надето белое льняное платье. Лапы были обуты в красные сапожки. На голове красовалась небольшая аккуратная соломенная шляпка.
1: Пардон, муа.
0: Будьте здоровы.
1: Мерси. Мадмуазель Ренар, к вашим услугам.
2: Хрум!
3: Ренар? А почему Ренар?
4: Ренар по-французски лиса.
5: Ренар? Ну, Ренар так Ренар. Тогда бон апримеди. Добрый день, в смысле.
1: Бонжур.
0: Лиса поклонилась и, потирая лапы, спросила:
1: что привело в мою басню сказочную полицию? Неужели я совершила что-то противозаконное? О, догадываюсь о причине вашего визита. Аист, уи, да-да, аист. Он жаловаться на меня. Не понравилось угощение, что я для него приготовила. Не так преподнесли ему. Капризен больно. Так ведь он отплатил мне за это ужасной неблагодарностью. Так что мы в расчете. Для жалоб нет причин.
0: И лиса снова потерла лапы.
2: Апчхи! Чхи! Ачхи!
4: Будьте здоровы, мадемуазель Ренар.
1: Мерси. Пардон, господа. Вы очень не вовремя появились. Не могу вас пригласить. В норке моей не прибрано. И на стол не собрано. И... Апчхи! Ох, что-то не здоровится мне. Пардон, пардон.
0: И лиса юркнула в нору.
4: Куда же вы?
1: Водички попить. Очень жажда мучает.
3: Марь Петровна, надо что-то делать. Она же сейчас перепрячет кренделя.
4: Не думаю. Если они еще целы, все съесть не успеет. Если все уже съела, то обнаружатся крошки.
0: Мария Петровна не договорила, потому что из норы вновь показалась лиса Ренар. Она держала салфетку в лапах и тщательно протирала их.
4: Простите мой неделикатный вопрос, но давно ли вы нездоровы?
1: Несколько дней, но скоро все пройдет. Да, очень скоро.
5: Значит, из норы вы не выходили?
1: Ну, как тут выйти? Хвостом двинуть сил нет, не то что нос из дома высунуть.
2: Апчхи!
3: И вы не слышали о пропаже королевских кренделей?
2: Апчхи! Апчхи!
1: Увы, ничем не могу помочь сказочной полиции.
4: Простите, но я полагаю, что вы могли бы помочь нам в расследовании.
1: Помочь в расследовании? О, я бы рада. Но чем же? Что я могу сделать?
4: Вернуть блюдо с королевскими кренделями. Вернее, с тем, что от них осталось.
2: Апчхи! Апчхи!
1: Блюдо с кренделями?
0: Мария Петровна, текст на свитке закончился. Чем же завершилось расследование? Как вы разоблачили Ренар? Ну, то есть лису.
5: О, Макс, вот тут-то и пригодилась нам логика.
4: Закон достаточного основания.
2: Хрум!
4: Начнем с того, что Ренар сказала нам, что никуда не выходила. Но аист видел ее и обратил внимание на то, что она была бодра и весела.
5: А нам сказала, что уже несколько дней болеет. И постоянно кашляла.
4: И постоянно чихала. Конечно, этих доказательств было недостаточно. И тут нам помогла сказка.
0: Сказка?
5: Да. Алиса в стране чудес.
3: Макс, ты же хорошо помнишь эту историю с якобы пропавшими крендельками.
0: Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей был всех умней и 7 кренделей уволок.
4: Да, это так. Но ведь потом был суд, выступление присяжных и свидетелей.
0: Так-так-так. Показания давали. Шляпник, Алиса, мартовский заяц, мышка Соня и... И кто еще?
3: Еще кухарка! Кухарка, Макс!
0: И что она сказала?
4: «Крендели из чего делают?» – спросил кухарку король. «Из перца в основном», – отвечала кухарка. «Из киселя», – проговорил у нее за спиной сонный голос Сони.
5: «Теперь ты понял, Макс?»
2: «Хрум!»
0: «Да, да, я понял. Перец

0: и кисель. Ренар чихала не потому, что была простужена, а потому, что съела крендель. А крендель сделан из перца.
1: А лапки протирала, потому что они были липкими, испачканы киселем.
2: Вот вам, коллеги, логический закон достаточного основания в действии.
3: Королевские крендельки похитила лиса из басни «Лиса и аист».
2: А вот похищение пирожка у красной шапочки мы с вами сразу доказать не смогли.
3: Хотя и понимали, что совершила похищение лиса.
1: Но расследование на этом не закончилось. Сказка «Красная шапочка» тоже была спасена.
2: Об этом, коллеги, поговорим чуть позже.
4: Хрум элементарно.
5: Продолжение следует.
6: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Что нам делать целый час?
3: Это спросим мы у вас.
0: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
0: и подарковручательный час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
0: Спеть,
7: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания.

0: задания, которые придумали для вас.
1: Изобразить слона?
0: Может и так, ведь это...
2: Час без правил
0: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: По синему морю, к зеленой земле.
6: Да вы мою маму не видели?
7: Любимая история про мамонтенка на большом экране. «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». В кино с 1 октября. 6+.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
0: Реклама.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Московское время 17 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Здравствуйте, ребята, мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Меня зовут Супер Гарик, и как я и обещал, я привел в студию, конечно же, его. Сундучок с секретом стоит здесь, со мной рядом, и он очень хочет открыться. Дело в том, что мы, мои дорогие, думаем, что лежит в нашем волшебном сундучке уже 2 дня и 2 ночи. Ничего не получается, ничего не выходит, но мы справимся. Мы должны сегодня открыть наш волшебный сундучок. Ребята, все зависит только от вас. Пробуйте дозвониться в студию по номеру 8495-134-56-64. Ну, а так, также, мои дорогие, если вы уже знаете, что лежит в сундучке, вы можете зайти в сообщалочки по номеру +7 916 968 0968, написать свои варианты ответа. Также не забывайте подписаться, напишите, как вас зовут.

зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Ну и еще, мои дорогие, не забывайте также написать в мой телеграм-канал Супер Гарик. Я тоже принимаю ваши ответы, только, пожалуйста, подписывайтесь, потому что в прямом эфире я ответы не могу читать, а вот ваши имена и города с удовольствием буду озвучивать. Так что, друзья мои, я вам всем желаю сегодня удачи. Надеюсь, нам всем сегодня повезет. Будем начинать!

0: сундучок с секретом.
1: Итак, ребята, мы встречаем первого участника нашей сегодняшней программы. Зовут его Марсель. Здравствуй, Марсель.
2: Здравствуйте.
1: Ты из какой страны к нам дозвонился?
2: Россия.
1: А, из России все-таки. Я подумал, у тебя такое имя, может, ты француз или еще из какой-либо страны. Ну, хорошо. А скажи, пожалуйста, Марсель, ты слушал нашу программу «Сундучок с секретом» вчера или позавчера?
2: Нет.
1: Не слушал. Хорошо. Тогда я тебе и всем нашим радиослушателям сейчас напомню загадку и подсказки. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Слушай внимательно загадку. На дне нашего сундука лежит помощница одна. Не колдует, не звенит, но кое-что в себе хранит. Мы знаем, что в данном случае этот предмет в виде какой-то мягкой игрушки. Но у этого предмета есть определенное какое-то качество, скажем так. Для чего-то этот предмет предназначен. Мы знаем, что этот предмет может нам как-то помочь. Это и загадки нам известно. Мы знаем, что надеть на себя его не получится. Бывает разноцветным, например. Мы понимаем, что он может, например, лежать на кровати, в комнате, да? Мы также понимаем, что это мягкое, что это вряд ли пригодится в школе. Мы знаем, что никакой информации этот предмет в себе не хранит, что туда еду положить нельзя. Мы знаем, что это не тетрадь, не книга, не шкатулка.

0: подушка, не шоппер. Мы также понимаем, что это не подушка, не шарф. А, кстати, это что-то связано... связано с теплом каким-то образом. Понимаешь, какая штука? Все, Марсель, давай. Вся надежда на тебя. Действуй.
1: Это из ткани?
0: Да, это из ткани. Давай
1: это
0: дальше.
1: Это может лежать на кровати же, да?
0: Да, это мы выяснили уже. Может на кровати лежать, все верно. Ты выключила радиоприемник, Марсель?
1: Да.
0: Да? А громкую связь?
1: Да.
0: Хорошо, второй вопросик с тебя. Ну?
1: Этим укрываться можно?
0: Нет, укрываться нельзя. Помни, что это не плед точно. Укрыться не получится. Третий вопрос, Марселюшка.
1: Красный цвет есть?
0: Ну, как мы понимаем, да, этот предмет может быть разных цветов. Возможно, там есть что-то красное, но это не самое главное. Это не самое главное. Итак, Марсель, буквально могу тебе дать 10 секундочек на совещание. Ты будешь совещаться или дашь ответ прямо сейчас?
1: Совещаться.
0: Давай, посовещайся чуть-чуть. Ребята, смотрю ваши ответы, вы их присылаете в сообщалочке. Так, что мы тут видим? Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Из Санкт-Петербурга пришел ответ некий, но такой расплывчатый. Нужно поподробнее, если вы предполагаете, да, что это некий предмет. Но какой предмет? Потому что нужно название нам того или иного предмета, который вы предполагаете. Ведь предметов может быть огромное количество. Понятно, что это предмет, который отвечает на вопрос «что?». Но что конкретно, ребята? Поподробнее. Возвращаемся к Марселю. Марсель, что в сундучке?
1: Варежки или перчатки?
0: Нужен точный ответ.
1: Перчатки.
0: Перчатки. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, ребята, снова промах. Марселю мы говорим огромное спасибо и продолжаем нашу программу.

0: Сундучок с секретом.
1: Так, мои дорогие друзья, сейчас у нас в гостях появится Агата. Здравствуй, Агатушка.
2: Здравствуйте.
1: Агатонька, ты тоже, пожалуйста, выключай громкую связь, если она у тебя включена, потому что плохая связь.
2: Отключить громкую связь?
1: Отключить громкую связь. Только в
2: я
1: телефончик.
2: Отключила.
1: Угу, хорошо, только погромче говори. Тебе подсказки напоминать?
2: Хорошо.
1: Напоминать подсказки тебе?
2: Что?
1: Вот, Агатушка, видишь, у нас с тобой коннект не срабатывает. Связь плохая, плохо слышно. Тебе подсказки о призе напоминать?
2: Да.
1: Слушай внимательно. Мы знаем, что в сундучке лежит какой-то предмет. Он мягкий, в виде какой-то мягкой игрушки. Предназначение этого предмета имеется какое-то, но мы не знаем, что конкретно, поэтому мы и думаем. Надеть на себя этот предмет не получится. Укрыться с помощью этого предмета нельзя. Мы понимаем, что в комнате, например, может это находиться, может даже лежать на кровати. В школе вряд ли пригодится, но этот предмет нам как-то может помочь и взрослым, и детям. Знаем, что информации в этом предмете никакой не хранится, но что-то там может быть, что-то все-таки в этом предмете может находиться, но не еда. Мы знаем, что это не тетрадка, это не книга, это не шкатулка, это не шопер, это не плед, это не подушка, не шарф, не гусь, обнимусь и не перчатки. Вперед, Агатушка, твои вопросы.
2: Это подушка?
1: Смотри, мы задаем вопросы, которые начинаются со слова «это», но сначала мы характеристики собираем. Понимаешь, это длинное, мягкое, съедобное. Если ты предполагаешь уже какое-то существительное, да, предмет, называешь подушка, тогда мы проверяем ответ, и все, вопросы тогда не засчитываются.
2: Это что? Что-то мягкое?
1: Да, мягкое.
2: Это не игрушка.
1: Ну, это в виде мягкой игрушки, но предназначение, повторяю, у этого предмета какое-то свое.
2: Можете еще раз повторить?
1: Загадку?
2: Да, можете еще раз повторить.
1: Хорошо, повторяю загадку. Внимание! На дне нашего сундука лежит помощница одна. Не колдует, не звенит, но кое-что в себе хранит. Агатушка, третий вопросик.
2: Это не связано.
1: Агатушка, время на исходе. Угу. Давай, сформулируй вопросик.
2: Это не игрушка.
1: Ну, в третий раз я повторяю. Это в виде мягкой игрушки, но предназначение у этого предмета какое-то свое. Что находится в сундучке?
2: Может, это не... Нужно подключаться.
1: А времени уже нет, Агатушка. 3 секунды. 1, 2, 3. В сундучке у нас что?
2: Паду... Маша, что?
1: Ну? Итак, 3, 2, 1, ответ.
2: Одеяло.
1: Одеяло. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, конечно, это не одеяло. Все почему? Потому что девочки не выключили громкую связь. Ведь мы знаем в подсказке, напоминал вам, ребята, только что, укрыться этим нельзя. Какое одеяло, Агатушка? Ну, бывает такое тоже, но в любом случае ничего страшного. Ребята, звоните в прямой эфир. Продолжаем.

0: сундучок с секретом.
1: У нас на связи Тонечка. Привет, Антонина.
2: Здравствуйте, Супер Гарик.
1: Привет. Готов ли ты задать свои вопросики?
2: Да. Это греет?
1: Хороший вопрос. Да.
2: Я хочу ответ. Можно дать?
1: Конечно, можно. Ты понимаешь, да, если ответ неправильный, то все.
2: Грелка. Это грелка.
1: Это грелка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И это правильный ответ. Антонина, я тебя поздравляю. Ну как?
2: Ура!
1: Ну как же ты смогла? Сколько ты мучилась и ждала?
2: Догадалась я.
1: Ну ты вчера еще догадалась или только сегодня?
2: Я вчера и сегодня, я просто вчера не слушала.
1: Угу. Ну ты представляешь, эта грелка действительно в виде мягкой игрушки, она тебе явно пригодится, такая кукла получается, грелка. Показываю я сейчас в прямой виде трансляции. Тяжелая, слушай-ка, ну ты из какого-то города, Тонь?
2: Я из Королева.
1: А, ну все, тогда ничего страшного, сама
2: просто,
1: туда.
2: Просто у нашего завтра брата день рождения, ему исполняется сегодня 15 лет. Можно его поздравить?
1: Ну поздравь, Миша, раз такое дело.
2: Миша.
1: Давай.
2: Я тебя поздравляю с днем рождения, желаю счастья, хорошего настроения.
1: Ну вот, отлично. Спасибо, что дозвонилась, Тонечка, открыл сундучок наконец-таки. Но не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь свой подарочек забрать. Ну а мы, ребята, продолжаем в сундучке. Наконец-то появился новый подарок, и нужно будет вновь сундучок открыть. Так что звоните 8495-134-56-64.

0: сундучок с секретом.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Ничегошеньки не понимаю»
3: с Веснушкой и Кипитошей.
4: Веснушка и Кипитоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
5: Веснушка, ну быстрее!
1: Да бегу я, бегу! Дяденька Король!
5: Кто там?
2: Ничегошеньки не понимаю!
3: На этой неделе на детском радио.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1177467924455. Город Москва. 0+. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: Фандэй. Для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
9: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка». Москва. Национальный центр «Россия». 19 октября. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
3: Реклама.
10: Сначала ты находишь время для себя –

0: Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вторую фольгу «Ламберта» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дат акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы бывают жидкими.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Сундучок с секретом.
1: Ребята, всем привет! Это Супер Гарик. Продолжается наша программа «Сундучок с секретом». И продолжают в нашу студию прибывать мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки на экскурсию. Они знакомятся с ведущими, с нашей новой студией, вообще узнают много интересной информации, ну и, конечно, знакомятся «Сундучок с секретом». И вы все можете посетить нашу студию, ребята. Если у вас еще и день рождения намечается, то вы можете здесь отметить свой прекрасный праздник, потому что вас будут ждать поздравления, игры, отличное настроение, яркие фотографии на память, ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир и рассказать о себе на всю страну, проявить свои какие-то качества замечательные, продемонстрировать свои уникальные таланты. В общем, смотрите все подробности на сайте detifm.ru. Ну, а у нас в сундучке ситуация так обстоит. Появился новый подарок каким-то волшебным образом. Вы, кстати, ребята, можете включить видеотрансляцию прямо сейчас на нашем сайте detifm.ru и посмотреть, что у нас здесь творится. В сундучок я, Супер Гарик, ну и загадку сейчас я вам всем озвучу. Слушайте внимательно. Сундучок у нас волшебный. Факт, конечно, несомненный. И предмет, что там лежит, вас, ребята, удивит. Подсказок нет никаких. Ну что ж, начнем, пожалуй, разгадывать этот подарок. В студии дозвонилась Алиночка. Здравствуй, Алиночка.
2: Здравствуйте.
1: Алиночка, загадочку я только что озвучил. Ты можешь начинать задавать вопросы. Готова?
2: Да.
1: Давай.
2: Это с собой можно носить?
1: Ну, в принципе, можно с собой это взять, да.
2: Это мягкое?
1: Хороший вопрос. Мягкое.
2: С этим играют?
1: Ну, можно, да, можно поиграть. Так, Алиночка, очень хороший вопрос. Ты знаешь, вот мне бы хотелось, чтобы ты сейчас, может быть, посовещалась чуть-чуть, если ты сама хочешь, конечно, и дала ответ, желательно правильный. Будешь совещаться, да?
2: Да.
1: Хорошо, давай, посовещайся. Ребята, я также жду ваши ответы в сообщалочках по номеру +7 916 968 0968. Либо же пишите в мой телеграм-канал Супер Гарик, вот Пелагея. Я вижу, в сообщалочках написала. Ника написала свой вариант ответа, увидел. Так, кто еще? Дэнни написал, Алина написала, Мишка даже написал из Москвы. Вот это да. Друзья, вы присылаете свой вариант ответа и подписываться тоже не забывайте. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города, потому что я же не могу ответы озвучивать в прямом эфире, потому что сундучок не простит этого. А вот ваши имена, города, из которых вы пишете, я с удовольствием буду озвучивать. Возвращаемся, ребята, к Алине. Алиночка, что, по-твоему, находится в сундучке?
2: Это мягкий брелок.

0: Пилок. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, нет, ошибочка вышла, но ничего страшного, Алина, ты очень классно себя проявила, ведь действительно подсказок никаких не было, но ты уже их добыла, и они обязательно пригодятся следующему участнику нашей программы. Но наша программа продолжается, и в студии-то появились ребята, смотрите-ка, мальчишки, девчонки, только я сказал, что к нам гости приходят на экскурсию, а они уже тут. Ну что ж, будем здороваться, ребята, привет вам!
1: Привет.
2: Давайте
0: еще раз. А давайте еще раз, действительно. Ребята, привет вам!
3: Привет!
0: Вот это уже я понимаю. Так, здесь у нас в студии Анвар, Станислав, Саша, Дарина, Амир, Тимофей, Саша, Вика и Соня. А, ребят, вы из каких городов все прибыли? Расскажите, давай.
4: Мы из Казани.
0: Казань есть. Так.
5: Мама, с какого города?
0: С какого города? Ты приехал?
6: Йошкар-Ола, из деревни Юркино.
0: Молодец, вспомнил все-таки, да? Молодец. Да. Город Йошкар-Ола.
6: Около аэропорта.
0: Да ты что? Подойди к микрофончику, я сейчас хочу у тебя уточнить какую-то информацию. Скажи, пожалуйста, вы живете около аэропорта, да?
6: Да.
0: Вот смотри, самолеты летают. Как вы спите?
6: Нормально спим.
0: Да?
6: Его еще строят еще.
0: А, еще строят. Тогда еще вам спать 50 лет без аэропорта, наверное, как минимум. Ну, конечно, скорее бы его построили, действительно.
6: Нам еще есть один плюс. То, что нам всегда ночью летают самолеты, проверяют, нет ли беспилотников. Так что нам нечего бояться.
0: Молодец, мой хороший, молодец. Очень важную информацию нам рассказал. Так, из какого города вы, ребята? Так.
7: Из Балашихи.
0: Так, хорошо.
8: Из Москвы.
0: Из Москвы, из Балашихи. Все города вы перечислили, ребятки? Давай.
9: Из Казани.
0: Из Москвы, хорошо.
9: Из Казани.
0: Из Казани, отлично. Ну что ж, отлично, у нас география. Кстати, у нас еще в гостях и еще есть мальчишки и девчонки, да? Здесь у нас и Айрат, и Аделя, и Иришка, и Катюшка, и Катюшка, и Галюшка, и Катюшка. Сколько Катюшка? Себя же вписывала, Катя Знайкина, нет?
10: Это уже какое-то стихотворение.
0: И Женюшка, и Сашушка тоже здесь. Сашулька, она же. Ну вот, друзья, спасибо огромное, что приехали. Надеюсь, вам все нравится. Совсем скоро вы откроете сундучок с секретом кто-то из вас. Понимаете? Обязательно, да, вместе с Катей Знайкиной мы будем продолжать нашу программу. Ребята, дозванивайтесь в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Сундучок с секретом.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем. На связи у нас Викуля. Здравствуй, Викочка.
2: Здравствуйте.
1: Смотри, мы выяснили, что в сундучке лежит что-то мягкое. Точно не мягкий брелок. С собой это можно взять. А вот что еще, мы больше ничего не знаем. Давай, задавай вопросы. И еще подсказки сейчас наберем.
2: Это можно брать в руки, как колдовать?
1: Брать в руки и что делать?
2: Колдовать.
1: Колдовать? Ну, ты знаешь, да. Ну, в общем-то, мне кажется, ну, если ты колдунья, то можно, наверное, с любым предметом что-то колдовать. Но это, скажем так, не магический предмет, не волшебный.
2: Это можно прицеплять на рюкзак, например?
1: Нет, не нужно. Это не брелок, если что, напоминаю.
2: Оно может в спальне лежать?
1: А вот это да. Это возможно. В спальне может быть. Хорошие вопросы, Вика. Как будешь действовать?
2: Можно посовещаться?
1: Да, давай, Викуленька, посовещайся. Тогда мы вот что сделаем, ребята. Мы, во-первых, пожелаем удачи Вике. Во-вторых, ребят, я смотрю, что вы пишете. Может быть, кто-то из вас догадался, что лежит в сундучке. Сонечка из Гжели написала нам. Сонечка из Раменского написала нам. И, кстати, вот этих Сонь прекрасно, замечательных девчонок. Один и тот же ответ, хотя они из разных городов. Как такое может быть? Непонятно. Так, от Вероники пришел ответ из Смоленска. Ну и много ответов, конечно, без подписи. Ребят, вы, пожалуйста, подписывайтесь, я вас очень прошу. Помните об этом. Возвращаемся к Виктории. Итак, Виктория, ответственный момент. Мы все в предвкушении. Что, по-твоему, находится в сундуке?
2: Мягкая игрушка.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это очень общий ответ. У нас сундучок любит конкретные ответы, точные ответы, четкие ответы. Если ты считаешь, что, допустим... В сундучке мягкая игрушка?
2: Плюшевый мишка.
1: Что-что?
2: Плюшевый мишка.
1: Плюшевый мишка. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И это правильный ответ. Вот это да! Викулька, ведь действительно плюшевый мишка. Ну, как ты догадалась? Расскажи. Как ты поняла,
2: я
1: что там...
2: Я первый раз дозвонилась.
1: Ну, вот видишь, как здорово. Видишь, как тебе повезло. Видишь, какое счастье. Мы очень рады, что ты открыл наш волшебный сундучок. Главное, теперь не отключайся. Тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать своего Мишутку замечательного. Ну, а мы будем продолжать играть, потому что еще... Вы можете дозвониться и открыть волшебный сундук. Так что, друзья, звоните. Ждем.

0: Ясного.
1: Сундучок с секретом.
2: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. И в сундучке появился новый подарок. Я загадываю загадку, а в это время появляется в прямом эфире Сергей. Привет, Сереж.
3: Привет.
2: Сереж, готов слушать?
3: Да.
2: Слушай внимательно. Если ты внимателен, умен и проницателен, значит, то, что в сундуке, тебе будет по душе. Все, подсказок никаких нет, Сереж. Пожалуйста, задавай вопросы.
3: Это летает?
2: Нет, не летает.
3: Это плавает?
2: Нет, не плавает.
3: Это игрушка?
2: Ну, как тебе сказать? Ну, не совсем. Но с этим можно время провести, скажу так тебе, подскажу. Сереж, нужно тебе пойти либо на совещание, либо дать свой ответ. Как ты будешь действовать?
3: Совещаться.
2: Хорошо, давай, посовещайся немножко. Ох, ребята, какой интересный подарок у нас в сундучке. Ну, у нас все интересные подарки, но я думаю, что вам очень понравится. Особенно тому, кто откроет сундучок и заберет этот подарок. Поэтому давайте сейчас пожелаем удачи Сереже и надеемся, будем надеяться, что он откроет наш волшебный сундучок и прямо сейчас даст правильный ответ. Сергей, что находится в сундуке?
3: Умная колонка.
2: Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, к сожалению, Сережка здорово играл, хорошие вопросы придумал, но нет. Ошибочка вышла. Ничего страшного, Сереж, главное не расстраивайся, ты классно себя проявил в прямом эфире. Может, ты завтра звонишь, например, дяде Саше, а мы прощаемся с Сундучком и с вами, ребята, но ненадолго, до программы «Час без правил».

0: Русское радио.
1: Сундучок секретов.
2: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
0: «Хрум. Школа юного детектива».
3: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
4: Пиноккио помедлил, кивнул и произнес.
5: «Да, решил выступать!»
2: «Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!»
6: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
7: мультики!
6: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
0: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН.

0: спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей отыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Собака может рисовать не хуже человека.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Московское время 18 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ребята, всем привет! Это вновь Супер Гарик. Продолжаем наше с вами пятничное общение. Начинаем программу «Час без правил». В рамках этой программы вы демонстрируете свои уникальные таланты, дозваниваетесь в студию и, например, рассказываете стихотворение. Или играете со мной в различные игры, например, слова или в снежный ком. Или же вы поете песни свои любимые. Ну, кстати, ребята, если у вас есть действительно какая-то любимая песня на детском радио, тогда вы можете за нее проголосовать на нашем сайте dtfm.ru. Только это надо сделать обязательно до завтрашнего дня, до субботы. И тогда диджей Микрофоша, наш любимый, расскажет о вашей песне в эфире. Ведь он это делает каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». Вот какую песню Микрофоша назовет победителем уже завтра, зависит, ребята, только от вас. Поэтому не забудьте проголосовать за свои любимые песни, ну и, конечно же, поучаствовать в нашей программе «Час без правил». Вы можете дозвониться по номеру 8-495-134-56-64. Ну а я, мои дорогие, мои золотые, мои талантливые, объявляю о начале нашей программы
3: «Час без правил»
1: на детском радио.

0: без правил. На детском
1: радио. Ну что ж, ребята, встречаем первую участницу нашей сегодняшней программы. Это у нас Агата. Агатушка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Ну что, готова ли ты продемонстрировать свои таланты? Что хочешь сделать?
2: Мы будем играть в слова.
1: Ну ладно, хорошо, в слова так в слова. Пожалуйста. Тогда давай с тебя и начнем твое первое слово.
2: Да, я очень хочу сейчас собаку. Давайте тогда собака.
1: Хорошо. Собака. А я очень хотел в детстве стать художником, поэтому мое слово акварель.
2: Лев.
1: Лев. Вермишель.
2: Лед.
1: Лед, неплохо. Дырка.
2: Алфавит.
1: Тигр.
2: Рыба.
1: Подожди, алфавит. Тигр, рыба. Ой. Мне на А.
2: Да.
1: Апельсин.
2: Это апельсин.
1: Подожди, это я на А. Апельсин, а ты на Н.
2: Стойте, а какое еще раз слово?
1: Апельсин. Тебе на Н.
2: Нож.
1: Нож. Ну вот, время и завершилось. Агат, прекрасно мы с тобой сыграли. Очень хорошо размялись, как говорится. Но теперь тебе нужно предложить какое-то задание следующему участнику. Что-нибудь придумала такое? Интересненькое.
2: Да.
1: Давай, рассказывай.
2: Давайте, вы должны там любую букву из алфавита назвать, и участник должен назвать на эту букву 5 предметов.
1: Ага. То есть я сейчас называю или потом, когда он уже дозвонится? Я, знаешь что, я посовещаюсь сейчас вот со своими коллегами, тут диджей Алё Алёна сидит, мы подумаем над буквой, и уже тогда следующему участнику как раз-таки предъявим, а он должен уже сразу назвать. Усложним.
2: Хорошо.
1: Все, отлично, спасибо тебе, Агатушка, за звоночек, за задание интересное, спасибо. Ну, ребята, давайте, пробуйте, потому что буква будет неожиданная наверняка. Вы должны сразу будете 5 слов предложить на эту букву. Так что, если вы смелый, ловкий, умелый, помните, да, джунгли тебя зовут. Ну, такая программа была, «Зов джунглей». Поэтому, друзья, дозванивайтесь 8495-134-56-64. Загляну в сообщалочки наши, посмотрю, нет ли ко мне никаких вопросов.

О, а вопрос-то есть, пожалуйста. Какое творческое задание сегодня будет, меня спрашивают наши радиослушатели. С удовольствием, ребята, я вам отвечу. Сегодня в дневном шоу «Развивайка» мы говорили о метро, о строительстве метро, о развитии метро. Вспоминали ваши любимые станции. И сейчас я вот о чем вас хочу попросить. А, пожалуйста, придумайте какую-то свою название станции. Да? У нас огромное количество в Москве станций, в Санкт-Петербурге. Но что-то может быть смешное, интересное, сказочное. Придумайте свое название какой-либо станции и объясните, почему именно так, а не иначе вы свою станцию метро и назвали. Вот таким образом мы сегодня и проведем нашу программу «Час без правил». Такое будет творческое задание. Поэтому свои варианты присылайте в сообщалки по номеру +7 916 968 0968. Подписываться не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Ну и самое главное, ребята, не забывайте указывать ваш контактный номер для связи, потому что с кем-то из вас мы обязательно свяжемся в конце этого часа, и кто-то получит подарок за самую оригинальную станцию метро, которая еще не существует. Все, мои дорогие, поехали!

0: свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: «Час без правил».
2: На детском радио.
3: Итак, ребят, напоминаю вам творческое задание. Попросил вас придумать свою собственную станцию метро. Название ее напишите. Почему именно так будет называться ваша станция? Интересна эта история. Также в этом же сообщении напишите, как вас зовут, сколько вам лет и с какого вы города. Также напишите еще контактный номер для связи. Ребята, принимаю ваше название станций в сообщалочках и в моем телеграм-канале «Супер Гарик». Очень жду, потому что хочется уже посмотреть и озвучить ваше название в прямом эфире. Так, мои дорогие, ну что ж, хорошо, вы пишите пока.

0: Подумайте, а у нас на связи Аглая. Здравствуй, Аглаюшка.
1: Здравствуйте.
0: Аглая, тебе нужно на букву, знаешь какую, предложить 5 слов. Вот мы тут посовещались, тут диджей Лео Леона поучаствовал в нашем совещании, Катя наш звукорежиссер, и почему-то они говорят, а давайте на букву «З», например. Ну хорошо, давайте на букву «З». Аглая, тебе нужно 5 слов на букву «З» предложить.
1: А слов именно?
0: Да, слов.
1: Зебра.
0: Так.
1: Зигзаг.
0: Так.
1: Зуб.
0: Хорошо. Еще 2.
1: Зеркало.
0: Отлично.
1: Знак.
0: Замечательно. Вот это да. Вот это да. Здорово. Мы с тобой только вот сошлись в одном слове. Я тоже 5 слов быстренько набросал на букву «З». Вот в зубе мы с тобой сошлись. У меня слова есть «зонт», «забор», «зелень» и «забава». Вот такие вот словечки я подобрал. А вот девочки, вот Катя звукорежиссер шепчет мне «закат», «закат». Ой, ребята, ой, мои хорошие. Хорошо. Аглая, какое задание ты хочешь оставить следующему участнику?
1: 3 слова по рифме к слову «лягушка».
0: Три рифмы, да?
1: Да.
0: Хорошо, интересно. Слушай, какое задание хорошее. Ой, столько рифм можно придумать. Благодарю тебя, Аглаюшка. Спасибо тебе за звоночек. Звони нам еще. А вы, ребята, смотрите, вы у нас знатные рифмоплеты. 3 рифмы к слову «лягушка», пожалуйста, придумайте и назовите в прямом эфире 8495-134-56-64.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: На связи у нас Варюша. Здравствуй, Варенька.
3: Здравствуйте.
2: Варюш, тебе нужно предложить три.

0: и рифмы к слову «лягушка». Попробуешь?
1: Да.
0: Давай.
1: Лягушка-квакушка есть.
0: Так.
1: Лягушка-матрешка подойдет.
0: Лягушка-матрешка?
1: Ну да.
0: Ну, давай пока оставим под вопросом. Давай дальше.
1: И лягушка-ватрушка.
0: Лягушка-ватрушка, хорошо. Давай лягушка-матрешка еще очень придумаем. Вот у девочек у всех есть они. Лягушка.
1: Лягушка-толстушка.
0: Вот. Тут примерно лягушка-толстушка, хорошо. Я, правда, имел в виду лягушка-подружка, но тоже рифм у тебя замечательный, Варя. Спасибо тебе огромное, блистательно справилась с задачей. Теперь огласи свое задание, которое ты хочешь оставить следующему участнику.
1: Пусть он изобразит кошку, кукушку и хомячка.
0: Так, значит, изобразить кошку, кукушку... И хомячка. Хорошо, задание интересное. Слушай, Варь, а ты вот можешь хомячка попробовать изобразить? Как он звучит? Как ты думаешь?
1: О. Как-нибудь так, наверное.
0: Вот так, вот, очень хорошо. Хорошо, Варюш, спасибо тебе за задание. Звони нам еще, ребята. Ну, а вы попробуйте изобразить этих замечательных животных. Кошка, кукушка и хомячок. Если вы готовы выполнить это задание в прямом эфире, тогда, пожалуйста, дозванивайтесь прямо сейчас. 8495-134-56-64. Не забывайте, пожалуйста, придумывать еще свои станции метро, название станции, почему вы именно так назовете ее, ну и информацию о себе. Как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города, но еще контактный номер для связи обязательно. Всех жду!

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: KGM представляет.
7: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
8: Ура! Новая машина!
9: А чем он так хорош?
7: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
9: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
7: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
8: Да!
2: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru. Реклама.

0: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: час без правил.
1: Ребята, здравствуйте, это Супер Гарик. Мы продолжаем нашу программу «Час без правил», а вы продолжаете демонстрировать свои уникальнейшие таланты. Я прямо сейчас, мои дорогие друзья, зайду в сообщалочки и посмотрю, какие новые станции метро вы придумываете. Вы присылаете название ваших станций, а еще пишите, почему именно так вы свою станцию называете. Так вот, пишет Варя, она из Нижнего Новгорода. Моя станция метро называется «Фантазия». И все, без объяснений. Почему «Фантазия», Варюшка? Может быть, ты сама любишь фантазировать? Либо, когда ты приезжаешь на эту станцию, ты попадаешь туда, куда ты захочешь? Не знаю, тут можно разные варианты предложить. Напиши, очень интересно, какая у тебя версия. Так, дальше, ребята, пишет нам Лера. Моя станция будет называться, ребята, не поверите, «Детское радио». На стенах нарисованы Веснушка, Кипитоша и другие ведущие детского радио. И фотографии с различных мероприятий детского радио тоже будут там на стенах изображены. Ну что ж, прекрасно, прекрасно. Спасибо тебе огромное, Лерочка. Очень интересная идея. Благодарю. Так, пишет вам Саша Вахмянин. Я из Кирова, мне 11 лет. Мое название станции — это «Данковая». Так, почему «Данковая»? Может быть, любишь певца Данко? Не понимаю, почему. А, потому что я люблю, когда команда баскетболя баскетбольная команда забрасывает «Данк». Ты бы еще объяснил, что такое «Данк» нашим радиослушателям и всем нам. Саш, ну, очень хороший вариант, да. То есть, получается, еще и станция будет... Значит, украшено, может быть, баскетбольными мячами, либо сеткой, либо кольцами. Ну, это интересно. Хорошо, хорошо, Сашечка. Так, друзья, продолжайте присылать свои версии ваших станций метро. Самое главное, объясняйте, почему именно так вы назвали свою станцию. В конце часа мы с кем-то из вас свяжемся обязательно, поэтому не забывайте указывать контактный номер для связи. Присылайте свои версии в сообщалки по номеру +7 916 968 0968, либо найдите мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик», и там распишите также всю вашу информацию. Но у меня же еще есть задание от Вари следующему участнику. Нужно в прямом эфире изобразить кошку, кукушку или хомячка. Если вы готовы это задание выполнить, тогда дозванивайтесь 8495-134-56-64. Ребята, ну а мы продолжаем нашу программу
0: «Час без правил»
2: на Детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Так, мои дорогие, я быстренько смотрю, какие станции метро вы присылаете. Так. Вова Лоскутов нам пишет из Красногорска. Такое название станции метро – радиослушательная, потому что вы на детском радио. Ну, хорошо, Вовочка, хорошо, принимается. Так, далее у нас на связи Лия. Лиечка, привет.
3: Привет.
2: Лия, тебе досталось сложное задание. Знаешь, тебе нужно изобразить кошку, кукушку и хомячка. С кого начнешь?
3: С кошки.
2: Давай.
3: Мяу, мяу.
2: Неплохо. О. А вот это еще лучше, Лиечка. Ничего себе. Второй вариант. Ничего. Так. Давай-ка дальше. Кого, кукушка или хомячка?
3: Кукушку.
2: Давай.
3: Ку-ку, ку-ку, ку-ку.
2: О. Послушайте, как хорошо. Вот это да. Ну и самая сложная задача, Ли. Тебе нужно попробовать изобразить хомячка.
3: Ну, я попробую.
2: Давай. Ну, смотри, как здорово у тебя получилось. А вот это да. Ну, Ли, ты здорово проявила себя в прямом эфире. Спасибо. Что ты говоришь?
3: Гарика, можно я передам привет своей семье?
2: Только быстро, коротенько, потому что программа «Музыкальный привет» у нас в следующем
3: часе. Я
2: хочу
3: передать привет всей своей семье. Мама, папа, я вас люблю. Всем, всех люблю.
2: Хорошо, Лиечка, спасибо тебе за звоночек. Звони нам еще, демонстрируй свои уникальные таланты. А вы, ребята, также пока пишите в сообщалочке в мой телеграм-канал «Супер Гарик», придумывайте станции метро, и я с удовольствием совсем скоро с нашей, скажем так, коллегией, с членами жюри, сегодня много, мы выберем лучшего из вас, по нашему мнению скромному, и кому-то из вас совсем скоро перезвоним. Так что оставайтесь с нами, пишите, подписываться не забывайте, контактный номер не забывайте оставить. Это очень-очень важно.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу программу «Час без правил». И, как я и обещал, кто-то из вас сейчас получит подарок от детского радио. Ох, что это будет, мы пока не знаем. Но мы скоро свяжемся с победителем, и все встанет на свои места. Так, станция называется «Скейт-парк», потому что я обожаю кататься на скейте, в скейт-парке на своем самокате. На станции будут большие лавочки в виде скейтов, а на эскалаторах будут ручки, как у самоката, чтобы держаться. А еще на стенах будут стенды с изображением детей на самокатах и скейтах. Вот такая история от Семена из Пензы. Слушай, какая интересная идея. Спасибо тебе огромное. Так, что еще у нас тут есть интересненького? Моя станция будет называться станция времени, потому что на этой станции время немножечко будет искажаться. То оно будет лететь, мчаться, то очень тянуться. На станции будут присутствовать много исторических картин и предметов. Такую версию предлагает нам Мишка из Домодедово. Очень хорошо. Так. Станция называется «Смешасия», потому что я очень люблю смешариков. Кто нам пишет такую замечательную идею? Я не вижу, ребята. Ну, подписываться не забывайте. Ну, что вы, мои дорогие. Ну, а прямо сейчас мы свяжемся со Станиславой, потому что она тоже, между прочим, предложила очень интересную идею. Станиславочка, привет!
3: Привет!
2: Станислав, расскажи, пожалуйста, как будет называться твоя станция, почему и что там будет на ней?
3: Моя станция будет называться «Лев». На ней будут все поезда в виде зайчиков, мишек, ежиков и белочек.
2: Так.
3: Вот. И лисичек. Угу. И в них будет музыка, которая... будет издавать звуки, которые издают все эти животные. Mm. Вот. И люстры там будут в виде зайчиков, лисичек, белочек, мишек и ежиков.
2: Как здорово.
3: Так, а еще там будет один час, когда туда будут приносить живых кроликов.
2: Какая красота! Станция «Лес».

она будет называться у тебя, Станислав. Какая прекрасная, добрая, хорошая идея. Ну, я думаю, что ты сегодня переиграла всех свои идеи. И именно ты получаешь подарок от детского радио. Это будет наша фирменная косметичка специально для тебя. Поздравляю! Хорошо, Станиславочка, ты, главное, не отключайся, тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свою косметичку. Ребята, все свои станции присылайте в мой телеграм-канал Супер Гарик. Все посмотрю, поставлю лайки.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
1: Выпуск 15. Волшебные слова.
2: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
3: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
2: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
3: Всем привет! Сегодня в наш чат пришло весьма любопытное сообщение. Но прежде чем его прочитать, я задам вопрос. Вы, ребята, верите в чудеса, в разные превращения и волшебные заклинания? И не просто так я это спрашиваю, а потому что сообщение мы получили и правда необычное. Давайте его послушаем.
4: Здравствуйте, дяденька инспектор. Меня Вася зовут. У меня вопрос. Мой одноклассник. Мы в 3-м А учимся. Так вот, одноклассник Витя очень умный. Все-все знает. Его даже учительница хвалит. Всегда в пример нам ставит. И говорили мы как-то на перемене про правила дорожного движения. И я сказал, что когда светофор есть, перейти просто. Надо дождаться зеленого разрешающего сигнала. А там, где нет светофора, перейти трудно. А Витя сказал, что надо волшебные слова выучить. И тогда любой переход нипочем. Но это же неправда, он же пошутил. Не бывает ведь таких волшебных слов, чтобы на дороге защищали.
3: Очень, очень интересно, что же скажут на это юные инспекторы движения. Но вот я смотрю, уже первые ответы в чат приходить начали. Алик пишет: «Ну, конечно, сим-салабим! Скажешь так, и все автомобили расступаются, и тебе проход освобождают. Проходи, Вася, пожалуйста!» Хи-хи. Значит, Алик наш в магию на дороге не верит. Ну-ка, Даня сообщение прислал. «Я в магию не верю, но вот про волшебные слова что-то такое было у нас на занятиях. Значит, наш Даня допускает такую возможность, что волшебные слова могут работать». А вот аудиосообщение от Дины.
5: «А мне кажется, Васю друг просто решил разыграть. Если бы такое волшебство существовало, тогда инспекторы безопасности дорожного движения всех пешеходов заколдовали бы, и всех водителей, и никаких происшествий. Но мы же не в сказке живем».
3: Молодец, Дина. Вот и Арина тебя поддерживает.
6: «Вообще неплохо было бы, и правда, всех пешеходов и водителей заколдовать. Но, к сожалению, это так не работает».
3: Я смотрю, юные инспекторы движения в сказки и магию не верят. Хорошо. Но Васе нужно что-то ответить. И не просто написать, так не бывает, а дать понятный ответ. В общем, объяснить как следует, а не просто написать: «Вася, волшебных слов не бывает. Так, Витя, и передай». Давайте для начала вспомним, какие вообще есть правила безопасности на пешеходном переходе. Без волшебства. Дина уже наговорила сообщение. Очень активная ты сегодня. Умница.
5: «Ну, где светофор есть, перейти действительно несложно. Регулируемый пешеходный переход – это удобно. Дождись зеленого разрешающего сигнала и шагай».
3: А еще Лиза дополнила, написала нам в чат: «Но сначала убедись, что все машины остановились, а то скорая помощь может ехать с мигалкой или пожарная машина». Действительно, ведь иногда скорая помощь, полиция или пожарная служба могут проигнорировать сигналы светофора, если спешат на вызов, чтобы поскорее попасть.

0: помочь людям. Верно же, Дина?
1: Ну да, конечно. Но они же такие громкие, с сиренами. Всегда услышишь. Я, например, поэтому наушники на улице не ношу и другим не советую. А еще может случиться такое, что у какого-то автомобиля вдруг тормоза испортились. Я в кино такое видела. Но в этом случае водитель сигналить должен, всех предупреждать. В общем, даже если пешеходом загорелся зеленый сигнал, сначала убедись, что ничего такого неожиданного не происходит, что все машины остановились. И тогда иди.
0: Хорошо, вы все правильно сказали. А если нет светофора? Если пешеходный переход нерегулируемый? Так, Даня ответ написал. Тогда надо убедиться, что автомобилей нет, или что они есть, и что водители видят, что ты у края тротуара стоишь и перейти хочешь, и что весь транспорт остановился. А Алик опять шутит. Ну да, встань на краю тротуара, скажи волшебное заклинание «Симсалабим», и тогда можешь идти. Хи-хи. Кажется, Арине не до шуток. Давайте послушаем.
2: Ну, Алик, мы серьезный вопрос обсуждаем, между прочим. Правила перехода проезжей части не такая сложная наука. И все их знают, но часто нарушают.
0: Арина права в том, что разговор у нас, ребята, действительно серьезный. Безопасность пешехода зависит от соблюдения правил безопасности, а не от каких-то магических сил. Но представьте себе, Алик тоже по-своему прав. Арина, что ты на это скажешь?
2: Все-таки заклинание произнести надо. Оно и правда существует?
0: Невероятно, но факт. Ну-ка, вспоминайте, вспоминайте волшебные слова. Что нам Дина на это решила сообщить?
1: Вспомнила. Есть 5 волшебных слов. Мы учили правила по пальцам и еще его запоминали. 1, 2, 3, 4, 5. Стой, смотри, слушай, думай, иди. Стой значит остановись. Оцени ситуацию. Потом смотри. Посмотри налево, направо и снова налево. Убедись, что транспорт весь остановился. Затем слушай, не сигналит ли скорая помощь или, например, пожарные. Дальше думай, все ли в порядке, безопасен ли переход. И только потом иди.
0: Умница, Дина. А вот и Вася нам снова написал. Удивляется. Выходит, мой одноклассник прав? Да, третьеклассник Витя, получается, прав на все 100. Волшебные слова для безопасности пешеходов и в самом деле существуют. Остановись на краю тротуара. Налево, направо, налево посмотри. Прислушайся. Оцени ситуацию. Убедись в безопасности. И тогда смело шагай. И ты теперь эти волшебные слова знаешь. Стой, смотри, слушай, думай, иди. И вы, наши слушатели, их повторите и запомните.
3: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
4: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
5: Детское радио.
6: Реклама.
7: Я МС Топик.
8: Я Пушистик.
7: Погнали в Африку.
9: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
7: Африка!
9: В кино с 1 октября.
4: 6+.
10: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
11: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
12: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
11: Fun Day. Для всей семьи.
12: И по доступной цене. Куртки от 2 999 рублей.
13: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец МГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
5: Детское радио.
14: Детское радио.
15: Детское радио.
16: Детское радио.
17: Детское радио.
18: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
19: Я расскажу вам все.
6: стародавние времена, то ли в Булонии, то ли в Гасконии, а может и в самой Бургундии, жил-был старый мельник. И было у него три сына.
8: Хрум. Очередное расследование.
14: Слушай в эту субботу в 12:30.
8: В эфире Детского радио. Реклама.
15: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
19: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
20: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
21: Тем более, что с Детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове,
20: а еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Московское время 19 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Музыкальный привет.
0: Ребят, всем привет, это я, Супер Гарик. Мы продолжаем наше с вами прекрасное общение, и я готов объявить программу «Музыкальный привет». Она, кстати, уже началась, и вы можете уже дозваниваться в нашу студию по номеру 8495-134-56-64. Кстати, если вы вдруг по каким-то причинам, ну, бывает такое, не можете дозвониться, ничего страшного, не унывайте. У нас есть сайт dtfm.ru, там есть специальный раздел «Привет и поздравления», где вы можете оставить свои сообщения для своих прекрасных родных и близких. Но также у нас еще есть и сообщалки, номер которых плюс 7-916-968-0968. Ну и, конечно же, можете написать в мой телеграм-канал. Он называется очень просто «Супер Гарик». Ребят, куда бы вы ни написали, пожалуйста, подпишитесь. Напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Это очень важно. Ну а также не забывайте указывать имена всех тех, кому вы направляете свои приветы. Это тоже очень было бы неплохо. Ну а я приступаю. Итак, пожалуйста, поздравляем нашу доченьку Мирославу с днем рождения. Ей сегодня исполнилось, ребята, не поверите, 8 лет. Мы ее очень любим. Спасибо за то, что 8 лет назад ты появилась в нашей жизни. Ты самое главное чудо в этой жизни, пишет мама Ирина из Санкт-Петербурга. Ой, какие замечательные слова. Мирославочка, мы все тебя поздравляем, вся команда Детского радио. Спасибо, что ты с нами. Но я думаю, что тебе сейчас... прозвучит для тебя специально песня, которая называется «Не спешу взрослеть».

0: Музыкальный привет.
1: Друзья мои, у нас есть номер прямого эфира 8495-134-56-64. И в нашу студию уже дозвонилась Виктория. Привет, Вика.
2: Привет.
1: Викулечка, из какого ты города?
2: Из Кирова.
1: Из Кирова, хорошо. Так, рассказывай, кому будешь привет передавать?
2: Передаю привет своему любимому, своей любимой собаке. Его зовут Мишка. Угу. Своему любимому коту Тишке. Подружке Виталине, подружке Полине, подружке Соне Саши Шариной, подружке Насте Лопатиной, подружке... Это... Юля Капелла. Угу. Папе Олегу, маме Наташе, бабушке Вале, бабушке... бабушке Тасе. Угу. И своей еще подружке Виталине, и еще... Ну и все.
1: Понятно. Ну, слушай, отлично. Все всем перечислила, привет направила. Теперь расскажи, пожалуйста, Вик, какую песню ты хочешь послушать?
2: «Горячий шоколад».
1: О, да ты что. Очень хорошая песня, все мы ее знаем. Если ты хочешь, тогда она звучит специально для тебя.

0: музыкальный привет.
1: Так, друзья, продолжаю озвучивать ваши приветы. Сейчас загляну как раз-таки в свой телеграм-канал «Супер Гарик», посмотрю, что вы уже успели написать. Так. Всем вашим станциям метро, которые вы придумали, я обязательно лайки поставлю, все почитаю, потому что это очень-очень ценно и здорово, то, что вы пишете. Так, «Супер Гарик», передаю привет моему другу Матвею, Новику и тебе, и Ириске, и Вике из моей пиццерии. Лизочка пишет нам. Хорошо, Лиза, спасибо тебе огромное за приветы. Я, Милана, хочу передать привет маме Ирине, папе Джимму, бабушке Елене, дедушке Владимиру, тете Марине, сестре Полине, супергарику тоже, спасибо, Екатерине Знайкиной, Ириске, Кириллу Раскаскину, всем ведущим детского радио. Здравствуйте, меня зовут Слава, мне 10 лет. Я хочу передать привет маме Вике, папе Сереже, своей младшей сестре Полинке. У нее 24 сентября был день рождения. Я ее поздравляю, передаю привет также свой тете Свете. Хорошо. Так. Ну, еще одно сообщение. Давайте парочку еще прочитаю. Передаю привет любимому сыну Макару. 6 лет ему. Он из Москвы. Долго едем с айкидо по пробкам. Пусть еще чуток потерпит. Мама Олеся. Макар. Ну, ты, во-первых, не дерзи. Помнишь, как говорили в фильме «Приключения электроника»? А во-вторых, ну что делать? Потерпи уж. Никуда не деться. Зато приедете с мамой домой. Ой, папа приготовил ужин. Ой, пятница, в субботу. Красота. Так, Сашка Смирнова пишет нам. Она передает привет маме Ирине, тете Наташе, сестре Даше, друзьям Соне, Алисе, еще одной девочке Алисе, детскому радио, конечно же. Очень хочу послушать песню, которая называется «Маленький журавлик». Слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои дорогие друзья, продолжается наш программа «Музыкальный привет». Вы пишете в сообщалке, например, и вот я читаю сообщение. Передаю привет своим дочам Софии и Есении. Они фанатки Хрума и детского радио. Пока не посчастливилось дозвониться им на детского радио, но ничего страшного, все впереди. Сейчас едем к бабушке в деревню. Хорошей вам поездки, ребята, но если вы фанатки Хрума, тогда вы просто обязаны прийти на спектакль «Хрум», который состоится в Москве и в Санкт-Петербурге. Осторожно, чудо-юдо. Приходите и помогайте. Помогайте нашим детективам расследовать очень важное, очень серьезное и непростое дело. Так что всех вас, ребята, ждем. Но прямо сейчас у нас на связи Полина. Полечка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Полиночка, кому будешь привет передавать?
2: Моей сестре Соне, моей подружке Тае, моему брату Кириллу и моей сестре Лиле.
1: Угу, понял. Скажи, пожалуйста, а ты в школу ходишь?
2: Да.
1: А вы уже поздравили своих учителей с Днем Учителя? Или вы в понедельник будете это делать?
2: Да, поздравили.
1: Так, ну и что? Что вы приготовили своей учительнице? Расскажи, помимо цветов.
2: Мы конфеты принесли еще. Мы выступали, но я не выступала, а другие выступали.
1: Угу. Но учительнице-то все понравилось?
2: Да.
1: Угу. Понял. Хорошо, Полечка. Кому-то еще приветы будешь передавать?
2: Нет.
1: Угу. А песню какую хочешь послушать?
2: Песню «Маша и Медведи».
1: «Маша и Медведи». Все, хорошо. Спасибо, Полечка. Спасибо тебе за звоночек. Слушаем песню прямо сейчас.

0: еще нарисовать.
1: Музыкальный привет.
2: Так, мои дорогие друзья, я продолжаю озвучивать ваши сообщения, которые приходят в сообщалки на наш сайт детифм.ру и в мой телеграм-канал тоже вы пишете. И это очень хорошо. Так, Кира из Самары передает привет маме Алене, папе Игорю, собаке Бусе, братику Леве, бабуле Наталье,

Наташе. Ой, и супер Гарику тоже. Спасибо огромное. Очень приятно. Так, далее. Меня зовут Радель. Я передаю привет маме Регине, папе Александру, брату Даниэлю, другу Эмилю из города Альметьевска. Хочу послушать песню, которая называется «Дискошар». Хорошо, Радель, хорошо. Мы ее послушаем тогда сегодня чуть попозже. Я еще парочку сообщений прочитаю. Так, добрый вечер. Хочу поздравить подругу Салуянову Камилу из Казани. С днем рождения. Желаем, чтобы звезды сошлись на небе так, чтобы твоя жизнь была полна удачных и приятных моментов, событий, ярких позитивных эмоций, успехов тебе во всех делах, счастья, любви, крепкого здоровья, улыбок, замечательного настроения, чтобы каждый день тебе хотелось петь и танцевать. Крепко тебя обнимаем. Эльвина, Самат и Эльмира. Написали это замечательное, умопомрачительное сообщение Камилу, Камиле из Казани. Здорово, спасибо огромное. Так, еще у меня есть небольшое сообщение. Так. Всем привет. Хочу передать привет маме Карине и сказать ей, что мы с папой уже едем, и мы очень голодные, пишет Виктория из Москвы. Да, такое предупреждение. Так, ну что ж, ребят, как я уже сказал, мы будем слушать песню «Дискошар». Напоминаю вам, телефон прямого эфира 8495-134-56-64. Также пишите в сообщалочки, не забывайте подписываться, как вас зовут, сколько вам лет, из какого вы города. Но еще пишите имена, конечно же, всех тех, кому вы направляете свои приветы.

0: тихо, расслабьтесь.
1: А ты рассказывай, чтобы...

0: Хто кому брата, а хто сестра?
1: Как вас всяку помню?
2: Ты сама не путаешься?
3: Ну тихо, тихо, тихо, тихо. Столько детей в доме, кто вообще их тут разберет? Предлагаю нам устроить внука в пере.

меня заждалось семейство Мадригаль. А я все пою про семейство Мадригаль. Я, к сожалению, еще спешу, и мне ужасно жаль. Последний раз о семействе Мадригаль. Вперед! Взяла тетя Пеппа, бабуля природу меняет погоду. Моя мама Джульетта одной лишь лепешкой отводит невзгоды. Мой папа Августин, он герой перед Дрэкмом добряк. Он говорите, хотите узнать о талантах?

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, деревня Калетина.
4: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка». Москва. Национальный центр «Россия». 19 октября. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
0: Реклама.

0: Долгожданный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, всем привет! Это снова я, Супер Гарик. Продолжаем нашу программу «Музыкальный привет», и вы можете дозваниваться в студию. Вот Евушка, например, уже и дозвонилась. Ева, мы тебя приветствуем в прямом эфире. Привет!
2: Привет!
1: Евушка, ну рассказывай, кому бы хотела привет передать?
2: Я хочу передать привет папе Денису, маме Даше, бабушке Любушке,
1: так,
2: бабушке Ире, прабабушке Вале и прабабушке Клаве.
1: Ой, как замечательно. Это все приветы, Евонька?
2: Еще сестре Даше, дедушке Леше, еще дедушке Леше. И хочу передать привет своим подружкам в детском садике.
1: Ну как здорово. Ева, смотри, как ты классно выступила в прямом эфире. Все приветы направила, все довольны, все счастливы. Но сейчас все твои родные и близкие ждут. Какую же песню ты хочешь послушать? Расскажи нам всем. От винта?
2: Из смешариков. От винта.
1: От винта. Все, хорошо, договорились. Мы ее послушаем обязательно. Спасибо тебе за звоночек. Вот еще одна заявочка пришла на эту песню. Я передаю привет детскому радио, папе Лехе, маме Свете, бабушкам Оле и Вале, брату Илье, которому сейчас 31 год, тете Тане, дяде Васе, кошке Васе. Еще у дяди Васи есть собачка Мио, я тоже ему передаю привет. У Мио позавчера был день рождения, исполнился 1 годик. Всем желаю хорошего вечера, прекрасных выходных. Поставьте, пожалуйста, тоже песню от винта, пишет там Евгения Пашкевич. Ну что ж, от винта, ребят, поехали.
3: Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает.

0: что же это такое?
1: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою километры.

Надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.

0: Кажись, спином что-то не в порядке.
1: Полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака.

0: Музыкальный привет.
1: Так, мои друзья, я зашел в свой телеграм-канал Супер Гарик, а тут оказывается тоже полным-полно приветов. Таня из Вологды хочет передать привет своей подруге Маше, Кристине, Даше, Насте, Вике и брату Матвею. Следующий приветик. Кирочка из Хайфы, между прочим, передает привет младшему брату Марку, маме Наде, папе Игорю и лучшей подруге Саше, детскому радио. Ой, спасибо огромное. Хайфе, огромнейший привет. Слушай, как здорово, что нас там тоже знают. Это прекрасно. Так, далее... Степа нам пишет, он живет в Саратове, передает привет маме, папе, детскому радио, бабе, бабушке, Вове также приветик. Песню что-то не пойму, какую-то попросил. Василиса пишет из Санкт-Петербурга, передает привет Милане Якуниной, она в Москве. Еще привет моего одноклассника, второму В-классу 615-й школы. Так, Милана Чайки у нас была в этом часе уже, поэтому извините, ребята. Передай, пожалуйста, привет моей подруге Насте, маме Насте, папе Евгению, Рите, 4-му Г-классу и Ольге Михайловне. Так, что еще тут у нас имеется? Вот, пожалуйста. Очень хочу поздравить дочку Катю Сергиенко с днем рождения. Катюша, расти здоровой, доброй, счастливой. Очень тебя люблю. Твоя мама Оля. Спасибо вам, детское радио. Ну, всегда пожалуйста. Так, что еще? Степа пишет, ему 9 лет. Он передает привет детскому радио. Спасибо тебе, Степушка. Привет, дорогое детское радио. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Я Тимур из Москвы. И также огромнейший привет хочу передать своему папе, маме и бабушке Наде. Все, договорились. Ну что ж, давайте тогда будем уже и песню слушать. А песня сегодня будет непростая, ребята. Сейчас я расскажу, что это за песня. Привет, я пишу с папиного телефона. Я Нора. Хочу передать привет маме Ирине, папе Дмитрию, брату Пашу, Вове, моей подруге Даше, Анисии и Ане, и 4-му В-классу. Поставьте, пожалуйста, песню «ЕГАЗ».

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, у нас на связи Софочка. Привет, София.
2: Здравствуйте.
1: Софонька, готова ли ты передать приветы?
2: Угу.
1: Давай, пожалуйста.
2: Я передаю привет первому Б-классу, учительнице Ирине Валерьевне, подружкам Алисе, Соне, ну и, наверное, все.
1: Хорошо, хорошо, Софонька. Я твои приветы услышал. А теперь нам нужно понять, какую песню ты хочешь послушать.
2: Малинка-калинка.
1: Ну? Какую ты говоришь, Софочка? Повтори, пожалуйста.
2: Малинка-калинка.
1: Калинка-малинка. Все, понял. Это София Берг исполняет эту песню. Мы сейчас ее и послушаем. Погнали! Погнали!

0: Музыкальный привет.
1: Передаю привет нашей доченьке Лизочке, с которой мы едем сейчас дороги. Ты умница, смелая девочка. Мама Ира и папа Женя написали это сообщение. Хорошо, хорошей вам дороги. Так, далее. Здравствуйте, пишет Артем Марголин из Санкт-Петербурга. Я передаю привет своей семье, друзьям из 2 А-класса 359 школы. Есть, прочитал. Мама Любовь из Михайловска передает привет сыночкам Ванечке, Тишеньке, Никуше, а также мужу Роману. Хорошей нам дороги и еще дедушке и бабушке привет. Понял, отлично. Так, продолжаем. Передайте, пожалуйста, привет Мии Кузьминой. Она очень хотела открыть сундучок, но не дозвонилась, сильно расстроилась. Но ничего, Миечка, у тебя все обязательно получится. Так что ты, главное, не расстраивайся, пробуй дозвониться. Вот, например, завтра с дядей Сашей можешь поиграть в сундучок с секретом. Пробуй, все будет у тебя

Хорошо. Так, дальше. Передаю привет всем, кто слушает детское радио. Особенно моим девчонкам Есени, Юлиане из Мытищ, Лайт. Они сейчас играют и слушают детское радио. Еще нашему папе Юре и коту Фене. У нас начались каникулы. Пусть учеба идет легко. Мама Ксюш написала это сообщение. Ну что ж, тогда вам и песню замечательную мы и поставим в завершение нашей программы в связи с таким прекрасным событием, как каникулы, ребята. И для всех вас тоже. Все-таки первая четверть уже, получается, закончилась. Или первый триместр. Как у вас там теперь запутаться можно, не разберешься. В любом случае, у кого каникулы, отдыхайте. Наслаждайтесь погодой, природой, гуляйте, читайте, смотрите кино, спектакли, ну и так далее. Я с вами прощаюсь, встречаемся очень скоро, буквально через неделю, обнимаю, с вами был Супер Гарик, всем пока!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Музыкальный привет.
0: В гостях у сказки.
2: Царь Троян, козлиные уши. Болгарская сказка.
3: Царь Троян был красавец царь. Только уши у него были козлиные. Не хотелось ему, чтобы люди знали про его уродство, поэтому он всегда носил большую шапку, под ней свои уши скрывал. Бродобреи, что приходили его брить, назад не возвращались. Снимет бродобрей волосы с царской головы, а царь ему снимет голову с плеч, чтоб не узнали люди про козлиные уши. И вот, наконец, дошел черед до единственного сына одной бедной женщины. Вызвали его брить царя. Побрил парень царя, а тот его спрашивает:
4: «Скажи, а братья у тебя есть?»
5: «Нет, государь, я один сын у матери».
4: «Эх, жаль мне ее. Смотри, никому не рассказывай о том, что увидел у меня на голове. А не то я тебя казню».
5: «Клянусь держать язык за зубами. Если узнаешь, что я про это болтаю, в тот же час прикажи с меня голову снять».
3: Царь дал парню денег и назначил его своим постоянным бродобреем. И вот стал парень ходить к царю. Брил ему голову, а про козлиные уши не говорил никому, только сам стал чахнуть и сохнуть. Смотрела на него мать, смотрела, забеспокоилась, да и стала выпытывать:
6: «Скажи мне, сыночек, что у тебя на сердце лежит? Может, ты захворал?»
5: «Эх, знаю я тайну одну, да не смею ее открыть никому на свете. А если я открою, то меня казнят. Сказал бы кому-нибудь, мне бы и полегчало».
6: «Есть такое средство. Пойди в поле, выкопай ямку поглубже, сунь в нее голову и трижды громко скажи про то, что лежит у тебя на душе».
3: Послушал сын родную мать, пошел в поле, выкопал ямку, сунул в нее голову и трижды крикнул во все горло:
7: «У царя Трояна козлиные уши! У царя Трояна!»
3: Потом закопал ямку и пошел домой. И вот полегчало парню. Начал он поправляться, а работать стал еще усерднее. Долго ли, коротко ли, выросло на месте ямки густолиственное дерево с тремя ветками. Росли и росли эти ветки, выросли большие. Пришли на то место пастушата скот пасти. Увидели дерево и смастерили себе из его сучьев дудки. Дунули пастушата в дудки, а из дудок послышался голос: –

0: уши.
1: И вот пошла в народе молва про диковинные дудки, дошла и до царя Трояна. Призвал он Бродобрея и говорит:
2: «Это что же это такое? Ты же мне поклялся никому не выдавать тайны. А теперь ее знает весь свет. Как ты посмел проболтаться?»
1: Стал парень оправдываться. Говорит, что никому, мол, про тайну не сказывал. А царь выхватил меч из ножен, но не успел зарубить Бродобрея. Тот пал на колени и признался, что выдал тайну земле. Потом сказал, что на том месте выросло дерево, и если из него вырезать дудку, она крикнет: «У царя Трояна козлиные уши». Подивился царь, сел в колесницу, взял с собой Бродобрея и поехал на то поле, где росло дерево. Подошли к дереву, и царь приказал вырезать дудку. Дунули в дудку, из нее послышался голос:
0: «У царя Трояна ослиные уши, у царя Трояна ослиные уши».
1: Тут царь Троян уразумел, что никакую тайну на свете сохранить невозможно. Простил Бродобрея и перестал прятать свои уши.
3: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт dedifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
4: Детское радио. Детское. Детское. Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Реклама.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Я пушистик, и я потерялся.
10: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
11: Пушистик!
10: Приключения мамонтенка.
11: Мама!
10: В поисках мамы.
12: Я плыву к тебе.
10: В кино с 1 октября.
13: 6+. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
5: по щучьему велению, по моему хотению.
4: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
3: Ноль плюс. Реклама.
6: Театральный этикет, правило номер 7. Мобильный телефон в театре – лишняя помеха. Выключите его на входе, и звонки не помешают ни вам, ни соседям. А путь

0: темном зале вам всегда осветит капельдинер.
1: Я заметила, что в театре Терезы Дуровой никто не отвлекается на телефон во время спектакля.
2: Конечно, потому что спектакли интересны. Скоро всем классом на приключения Тима или проданный смех идем. Телефоны дома оставим.
3: 3 и 4 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
4: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Буквоед.
1: Сима, иди-ка сюда, я буду тебя ругать.
2: За что?
1: За то, что я просил тебя навести порядок в библиотечном каталоге и разложить все карточки в алфавитном порядке. Посетителям нашей библиотеки должно быть удобно искать нужную им книжку, а не гадать, где она может находиться.
2: Так я все сделала?
1: Сделала, Сима, но плохо. Халатно подошла к моей просьбе, выполнила ее спустя рукава. Какая буква идет после буквы К?
2: Эль.
1: А у тебя в каталоге после К идет Н. Представляешь, что о нас подумают читатели?
2: Ой, как-то нехорошо получилось. Остап, ну не сердись на меня. Я сейчас бегу и мигом все исправлю. Всего делов-то обозначение букв на ящичках с карточками поменять. Ну вот, я все поправила.
1: Вот теперь хорошо.
2: Остап, а почему, когда кто-то что-то сделал неаккуратно, то говорят, что он выполнил свою работу халатно, спустя рукава? Потому что у халатов длинные широкие рукава, в которых неудобно работать.
1: Вовсе нет. Рукава тут вообще ни при чем. Хотя, думаю, что когда в 19 веке появилось слово «халатно» в значении «неряшливо», «безответственно», то, возможно, рукава халата играли не последнюю роль. Впрочем, мне кажется, что тут скорее важно противопоставление халата, то есть домашней одежды, одежде уличной, платью, кафтану, тому, в чем можно появиться в приличном обществе.
2: Ну, я-то всегда в своей парадной шкурке. Я же мышь.
1: Разумеется, Сима. Но самое удивительное, что то, что мы сейчас называем халатом, как раз когда-то было парадной одеждой.
2: Как это?
1: А так, слово «халат» пришло к нам из турецкого языка. А в турецкий из арабского. Так вот, в арабском оно означало почетную одежду.
2: Ух ты! Как парадный мундир у военных?
1: Почти.
2: Здорово! Жаль, что мыши не носят халатов. Я бы в нем торжественно завтракала по утрам и почетно носила вечером перед сном. В знак того, что славно, не халатно потрудилась. Пить!

0: Радио. Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получаю те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучат!
0: Ой, глупы, как пробки дети!

0: встают и не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают! Надоело! Поучают!
2: Поучаем! Поучаем!

0: дозвідси.
1: Много песен на детском радио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Дольск, деревня Калина.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
9: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
10: Я лечу!
11: В этом и проблема.
8: Волшебное перо. Категория 6+.
1: Реклама.
12: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте!
2: Привет, привет, Сонечка, проходи.
3: Господин библиотекарь, а что это с нашей Соней?
2: А что с ней?
3: Да посмотрите же, она очень странно одета. Это что, чешки?
1: А, да, это я на кружок по танцам теперь хожу. Правда, я уже ушла оттуда.
2: Только записалась в кружок и сразу бросаешь?
1: Мне все нравилось, пока мы не начали готовиться к большому концерту. Ну, знаете, концерт в конце года, и те, кто ходят в кружке, готовят выступление.
2: Неужели у тебя, Сонечка, боязнь сцены? Тебе страшно выступать?
1: Нет, что вы! Я ничегошеньки не боюсь, просто... Ну, понимаете, я хотела бы танцевать танец принцессы или феи. Такой красивый танец в красивом платье под красивую музыку.
3: Хе-хе, и все бы так красиво аплодировали.
1: Ой, Флинт, тебе не понять. И вместо этого...
2: Ну, так что же, ты не будешь выступать? Ничего страшного, ты же только начинаешь. Ну, выступишь в следующем году.
1: Если бы. Выступать надо, но никакой принцессы или феи.
2: Ах, вот оно в чем дело. И что же ты покажешь на выступлении?
1: Да ну, какая-то глупость. Танец куклы. Фу, движения клоунские. Платье смешное, музыка детская. Ну, совсем детская, вы понимаете?
2: Знаешь, Соня, танец куклы — это не так уж и глупо. Он даже в балете есть.
1: В каком балете?
2: В «Щелкунчике». Так и называется танец заводных кукол.
1: Правда? Но все равно.
2: Ну что все равно?
1: Все равно мне кажется, что танцевать кукольный танец неинтересно.
2: А если бы я тебе рассказал историю девочки, жизнь которой зависела от того, насколько хорошо она будет изображать куклу?
1: Прям-таки жизнь?
2: Да.
1: Ну как? Как так может быть? Она играла в дочке матери? Нет, это не то. Она... Ну что? Ну расскажите.
2: Хорошо. Вот книга, о которой я говорю.
1: Юрий Олеша, «Три толстяка». Ой, какие смешные толстяки на обложке. А это... Кто?
2: А это Суок, та самая девочка.
1: Зачем же она изображала куклу?
2: Дело в том, что она была очень похожа на чудесную куклу наследника Тутти.
1: Наследника чего?
2: Ну, Тутти — это его имя. Он был наследником трех толстяков, которые правили страной.
1: Это мальчик? Но мальчики же не играют в кукол.
2: Этот играл. Понимаешь, Соня, ему не разрешали играть с другими детьми.
1: Как так?
2: Ну, толстяки хотели, чтобы Тутти был бессердечным и жестоким. Ну, настоящим тираном. Про него даже говорили, что у него не живое сердце, а железное, механическое.
1: А они тоже были тиранами? Кстати, что это такое? Нас иногда в школе называют маленькими тиранами, но я как-то не до конца поняла, что имеется в виду.
2: Слово «тиран» происходит из греческого языка.
1: Да все оттуда.
2: Нет, не все, но действительно многое. Так вот, в Древней Греции «тирания» означало произвол. Ну, а позднее это стало названием власти, захваченной силой. А тиран – несправедливый, единоличный правитель. Ну, примерно то же, что и деспот. Ну, именно такими правителями были три толстяка.
1: А что это за страна? Она на самом деле есть?
2: Нет, это выдуманная страна с выдуманными толстяками. Ну, конечно, в истории бывали похожие примеры.
1: Но при чем тут кукла?
2: Она сломалась. И одному ученому, доктору Гаспару Арнери, приказали ее починить. Но он не успел сделать работу в срок. И, что хуже, потерял куклу.
1: Ой-ой-ой. И что потом?
2: Потом?
1: Ну, как он выкрутился?
2: А в поисках куклы доктор пришел к балаганчику странствующих циркачей и...
1: Там была девочка, да, Суок, очень-очень похожая на ту самую куклу.
2: Правильно, Сонечка. И тогда появился план. Ну, так, может, приступим к чтению?
1: Конечно!
2: Перенесемся в цирковой балаганчик. В нем мы увидим маленькую Суок, доктора Гаспара, гимнаста Тибула и старого клоуна Августа.
4: Делалось все светлее и светлее. На задворках простонал петух. И тут доктор снова опечалился.
2: Да, все это прекрасно, но это значит, что у меня куклы-наследника Тутти нет. Это значит, что я ее потерял на самом деле. Это значит, что вы ее нашли, сказал Тибул, прижимая девочку к себе. Как? Так, ты понимаешь меня, Суок?
1: Кажется, тихо ответила Суок.
2: Ну, спросил Тибул.
4: Конечно, сказала кукла и улыбнулась.
2: Доктор ничего не понял. Слушала ли ты меня, когда мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям? Ты стояла на полосатом мостике, я говорил «Алле!» И ты сходила на проволоку и шла ко мне. Я ожидал тебя посередине, очень высоко над толпой. Я выдвигал одно колено, опять говорил тебе «Алле!» И ты, став на мое колено, поднималась ко мне на плечи. Тебе было страшно?
1: Нет. Ты говорил мне «Алле!» Значит, надо было быть спокойной и ничего не бояться.
2: Ну вот, сказал Тибул, теперь я тоже говорю «Алле!» Ты будешь куклой.
1: Я буду куклой.
2: Она будет куклой? Спросил доктор Гаспар. Что это значит?
4: Тибул развил подробный план действий.
2: Ты, Суок, артистка. Я думаю, что, несмотря на свой возраст, ты очень неплохая артистка. Когда весной в нашем балаганчике шла пантомима «Глупый король», ты прекрасно сыграла роль золотой кочерышки. Потом в балете ты представляла переводную картинку и чудно изобразила превращение мельника в чайник. Ты танцуешь лучше всех и лучше всех поешь. У тебя хорошее воображение и, главное, ты смелая и сообразительная девочка.
4: Суок стояла красная от счастья. Она даже чувствовала себя неловко от этих похвал.
2: Итак, ты должна будешь разыграть роль куклы наследника Тутти.
4: Суок захлопала в ладоши и поцеловала всех поочередно: Тибула, старого Августа и доктора Гаспара.
2: Постой, продолжал Тибул, это не все. Ты знаешь, оружейник Проспера сидит в железной клетке во дворце трех толстяков. Ты должна освободить оружейника Проспера.
1: Открыть клетку?
2: Да, я знаю тайну, которая даст возможность Проспера бежать из дворца.
1: Тайну?
2: Да, там есть подземный ход.
4: Тут Тибул рассказал о продавце детских воздушных шаров.
2: Начало этого хода находится где-то в кастрюле. Должно быть, в дворцовой кухне. Ты найдешь этот ход.
1: Хорошо. Василий Андреевич, я кое-чего не поняла в этом кусочке книги.
2: Кто такой оружейник Проспера?
1: Да, и почему он в клетке?
3: Потому что протестовал.
1: Против кого?
3: Кто-то перетанцевал сегодня. Против толстяков, конечно.
1: А, точно! И за это его посадили в клетку.
2: Да, и приговорили к смертной казни.
1: Поэтому, Суок, нужно было его быстро освободить, понятно. А что, этот Просперо один протестовал? Или он один попался?
2: Ну, были и другие. Гимнаст-канатоходец Тибул, например. Он чуть не попался, но его спас доктор.
1: А доктор тоже?
2: Ну, он скорее наблюдал за восстанием.
1: Восстание, протесты, тираны. Как-то это все странно.
2: Но это не казалось таким странным тогда, когда она была написана. В 1924 году. Ведь перед этим в России было две революции. В 1905 и в 1917.
1: Да, видимо, все прореволюционилось. Даже сказки.
2: Ну и словечко. Ну, ты права. Конечно, такие события сильно влияют на людей.
3: А вам не кажется, что пора вернуться к книге?
1: Точно! Что-то мы отвлеклись. А ведь Суок предстоит играть непростую роль.
2: Посмотрим, как она с ней справилась. И вот Суок начала разыгрывать свою роль куклы по-настоящему.
4: Она сдвинула носки, потом приподнялась на них, подняла к лицу руки, согнутые в локтях, и, шевеля обоими мизинцами на манер китайского мандарина, начала петь песенку. При этом она покачивала головой в такт мотиву направо и налево.
2: Улыбалась она кокетливо и лукаво, но все время она старалась, чтобы глаза ее были круглые и широкие, как у всех кукол.
4: Она пела так. Вот наукой неизвестной, раздувая в тиглях жар, воскресил меня чудесно добрый доктор наш Гаспар. Посмотри, я улыбнулась, слышишь ли, вздохнула я. Так опять ко мне вернулась жизнь веселая моя. Я всю жизнь к тебе спешила, столько спутала дорог. Не забудь, сестрички милой, имя нежное Суок. Снова я живою стала, и, заснувши в тишине, я тебя во сне видала, как ты плакал обо мне. Посмотри, дрожат реснички, льется волос на висок. Не забудь твоей сестрички имя нежное Суок. Суок, тихо повторил Тутти.
2: Глаза его были полны слез, и от этого казалось, что у него не два, а четыре глаза.
4: Кукла окончила песенку и сделала реверанс. Зал восхищенно вздохнул. Все зашевелились, закивали головами, защелкали языками. Действительно, мелодия была очаровательна, хотя и несколько печальна для такого молодого голоса. А сам голос звучал такой прелестью, что, казалось, исходил из серебряного или стеклянного горла.
2: «Она поет, как ангел!» — раздались в тишине слова дирижера. «Ну, только песенка ее немного странная», — заметил какой-то сановник, звякнув орденом.
4: На этом критика оборвалась. В зал вошли три толстяка.
1: Как же он не заметил, что она девочка, а не кукла?
2: Не забывай, Соня, что Суок была очень похожа на куклу наследника. И кукла эта была с уникальным механизмом. Она умела улыбаться и танцевать, как живая.
1: Кстати, а почему она была так похожа? Так просто совпало или это не случайность?
2: Ну, всю книжку я тебе рассказать вот так не могу. У нас не очень много времени. Вот если ты возьмешь ее читать...
1: Ага, раз вы так хитро говорите, значит, не случайность. Знаю, знаю я этот загадочный тон. Но немножко-то мы успеем почитать. Ну, еще отрывочек, а?
2: Ну, хорошо. Помнишь, какое важное задание было у маленькой циркачки?
1: Конечно! Ей надо было освободить из клетки оружейника Просперо. Видите, я все помню.
2: Молодец, Соня. Давай-ка перелистнем несколько страниц. Итак, Суок осталась одна.
4: Она стояла в спальне наследника у окна. «Нужно выработать план действий», — решила она. «Железная клетка с оружейником Проспера находится в зверинце наследника Тутти. Я должна проникнуть в зверинец». Она решила дождаться вечера. В самом деле, кукла, шатающаяся среди бела дня в одиночестве по дворцу, могла бы возбудить подозрение.
2: После уроков они снова встретились.
1: «Ты знаешь», — сказала Суок, — «когда я лежала больная у доктора Гаспара, мне приснился странный сон. Мне снилось, что я из куклы превратилась в живую девочку, и будто я была цирковой
4: актрисой. Я жила в Балагане с другими актерами. Балаган переезжал с места на место, останавливался на ярмарках, на больших площадях и устраивал представления. Я ходила по канату, я танцевала, умела делать трудные акробатические штуки, играла разные роли в пантомимах.
2: Наследник слушал ее с широко раскрытыми глазами.
4: Мы были очень бедные. Очень часто мы не обедали. У нас была большая белая лошадь, ее звали Анра. Я ездила на ней и жонглировала, стоя на широком седле, покрытом рваным желтым атласом. И лошадь умерла, потому что целый месяц мы имели слишком мало денег, чтобы хорошо кормить ее.
2: «Бедные?» — спросил Тутти. «Я не понимаю, почему же вы были бедные?»
4: «Мы представляли перед бедняками. Они бросали нам маленькие медные монеты, а иногда после представления шляпа, с которой клоун Август обходил зрителей, оставалась совершенно пустой».
2: Наследник Тутти ничего не понимал.
4: И Суок рассказывала ему, пока не наступил вечер. Она говорила о суровой нищенской жизни, о большом городе, о знатной старухе, которая хотела ее выпороть, о живых детях, на которых богачи натравливают собак, о гимнастике Були и оружейнике Проспера, о том, что рабочие, шахтеры, матросы хотят уничтожить власть богачей и толстяков.
2: Больше всего она говорила о цирке. Постепенно она увлеклась и забыла о том, что рассказывает сон.
4: «Я очень давно живу в балаганчике дядюшки Брезака. Я даже не помню, с каких пор я умею танцевать и ездить верхом, и крутиться на трапеции. Ах, каким я научилась чудесным штукам!» Она всплеснула руками. «Вот, например, в прошлое воскресенье мы представляли в гавани. Я играла вальс на абрикосовых косточках».
2: «Как на абрикосовых косточках?»
4: «А, ты не знаешь! Разве ты не видел свистка, сделанного из абрикосовой косточки? Это очень просто. Я собрала 12 косточек и сделала из них свистки. Ну, терла о камень, пока не получилась дырочка».
2: «Как интересно!»
4: «Можно свистеть вальсы не только на 12 косточках. Я умею свистеть и ключиком».
2: «Ключиком? Как? Покажи! У меня есть чудный ключик». С этими словами наследник Тутти расстегнул ворот своей куртки и снял с шеи тонкую цепочку, на которой болтался небольшой белый ключ. «Вот!»
4: «Почему ты прячешь его на груди?» – спросила Суок.
2: «Мне дал этот ключ канцлер. Это ключ от одной из клеток моего зверинца».
4: «Разве ты прячешь у себя ключи от всех клеток?»
2: «Нет, но мне сказали, что это самый важный ключ. Я должен его хранить».
4: Суок показала наследнику свое искусство. Она просвистела чудную песенку, держа ключ кверху дырочкой возле губ, сложенных в трубочку.
2: Наследник пришел в такой восторг, что даже забыл о ключе, который ему поручили хранить.
4: Ключ остался у Суок. Она машинально сунула его в кружевной розовый карман. «А от чего этот ключ?»
3: «Ну и какие будут предположения?»
4: «Знаю! От клетки, которую надо открыть! Значит, у нее получилось! Она освободила его! А что было потом?»
2: «Ой, Сонечка!»
4: «Ладно, сама прочитаю. Знаете, что странно? То, что Тутти не догадался ни о чем, даже после того, как Сок ему столько всего рассказала. Она ведь даже сама забыла притворяться».
2: «Ну да, это странно, но ведь он никогда не общался с другими детьми».
4: «Тогда понятно. Ой, мне пора».
2: «Ну что, все-таки будешь ходить на танцы-то?»
4: «Да, я научусь танцевать танец Сок. И это будет гораздо интереснее, чем я думала. Ну, я пойду. Ой, чуть книжку взять не забыла. Ведь там еще столько интересного».
2: «Бери, читай на здоровье. До новых встреч, Сонечка».
4: «До свидания».
0: В стране литературных героев.

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут.
1: Детское радио.
0: Детское радио. Реклама.
2: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-10-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио.
5: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
0: в гостях у сказки. Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
6: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
7: Скоро рассвет, выхода нет.
6: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
7: Спи, моя радость, усни.
6: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
7: Мама, бабушка?
6: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
7: Ах, ничего себе.
0: Реклама.
8: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
1: Детское радио.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сказку про Ивашку. Жили-были дед да баба. Был у них один сынок, маленькая Ивашечка. Вот Ивашечка и говорит: «Пустите меня на прудок в челнок, дайте веселышко, я буду рыбу ловить». «Куда ты, Ивашечка? Ты мал, не удал, рано тебе еще». А Ивашечка все свое: «Пустите меня на прудок в челнок, давайте веселышко, я буду рыбу ловить». Ну, делать нечего. Надела на него баба белую рубашку, красный поясок, дед сколотил челнок, дал веселышко и отпустил Ивашечку рыбу ловить. Вот он сел в лодку и говорит: «Челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, заплывай глубоко». Челнок и поплыл далеко-далеко. Стал Ивашечка рыбу ловить. Ну, много ли, мало ли времени прошло. Пришла баба на берег, зовет Ивашечку: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашечка говорит: «Челнок, челнок, плыви к бережку, то меня матушка зовет». Челнок и приплыл к бережку. Баба рыбу забрала, Ивашечку напоила, накормила, рубашку да поясок переменила, отпустила его рыбу ловить. Вот Ивашечка села в лодочку и говорит: «Челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, заплывай глубоко». Челнок поплыл далеко-далеко. Стал Ивашечка рыбу ловить. Много ли, мало ли наловил. Пришел дед на берег, стал сынка звать: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принес». А Ивашечка: «Челнок, челнок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет». Челнок приплыл к бережку, дед рыбу забрал, Ивашечку напоил, накормил, рубашку ему переменил и отпустил его рыбу ловить. А жила на берегу в темном лагу старуха-старичища, хитруха-хитрища. Услыхала она, как дед да баба сынка звали. Вот пришла она на берег и закричала хриплым голосом: «Ивашечка, мой сыночек, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашечка слышит, что не матери голос поет: «Челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, заплывай глубоко, то не мамушка родная, то старуха злая». Рассердилась старуха-старичища, ногой топнула, рукой хлопнула, побежала к кузнецу. «Кузнец, кузнец, скуй мне тоненький голосок, а то я тебя съем». Испугался кузнец и сковал ей такой же голосок, как у Ивашечкиной матери. Пришла старуха ночью на берег, стала Ивашечку тонким голосом звать: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь на бережочек, я тебе есть пить принесла». Думал Ивашечка, что его матушка зовет, приплыл к берегу, а старуха-старичище его рыбу забрала, челнок продырявила, самого Ивашечку в мешок и домой пошла. Идет, через кусты шагает, сучьи ветки ломает, птиц, зверей пугает. Привезла Ивашечку домой, из мешка вытряхнула, да и говорит своей дочке Аленке: «Истопи, Аленка, печку пожарче, жарь, Аленка, Ивашку, а я пойду гостей соберу». Вот Аленка истопила печь, жарко-жарко, взяла лопату и говорит: «Садись, Ивашка, на лопату». А Ивашечка: «Я мал, не удал, не знаю как». Сел на лопату, растопырил руки-ноги. Одна нога в печку, другая под печку, а в печь не идет. «Не так, Аленка говорит, садись хорошенько». Сел Ивашечка снова на лопату. Одна нога в печь, другая на печь, а в печку не идет. Учила его Аленка, учила, а он все свое. Я мало не удал, да не знаю как. Рассердилась Аленка. Пусть тебя матушка сама жарит. Да и легла спать. А Ивашечка вылез из дому, запер дверь и влез на высокий-высокий дуб. Воротилась старуха с гостями. Нет Ивашечки. В печке нет Ивашечки, под печкой нет. Только Аленка на печке спит. Побежала старуха Ивашечку догонять. Увидела его на большом дубе, стала дуб зубами грызть. Грызла, грызла, два зуба сломала. Побежала старуха к кузнецу. «Кузнец, кузнец, скуй мне два зуба железных, а то я тебя съем». Кузнец испугался, сковал ей два зуба железных. Прибежала старуха к дубу, стала грызть. Дуб шатается, щепки летят. Испугался Ивашечка, видит, гуси-лебеди летят. «Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята, отнесите к отцу к матушке моей, там вас накормят, там напоют, от дождя укроют, а гуси ему пускай тебя задние возьмут». Грызет старуха дуб, дуб шатается, щепки летят. Летит стадо гусей-лебедей. «Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята, понесите к отцу к матушке моей, там вас накормят, там напоют, от дождя укроют». А гуси ему «га-га-га, там летит защипанный гусенок, он тебя возьмет, донесет». Дуб шатается, вот-вот упадет. Летит защипанный гусенок. «Гусенок мой, лебеденок, возьми меня, донеси меня к отцу, к матушке моей. Там тебя напоют, там накормят, от дождя укроют». Пожалел Ивашечку защипанный гусек, взял его на крылья, полетел вместе с ним.

0: А тут дуб и рухнул. Подлетел Ивашечка к родной избушке, сел под окошком, а баба плачет. Ивашечку вспоминает, блины делит. Это тебе, старичок, а это мне блинок. А Ивашечка, а мне?
1: Что такое, баба говорит? Поди погляди, старичок, кто там просит блинок?
0: Вышел дед, а под окошком Ивашечка сидит. Ох, что тут было! А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стада летать, да и Ивашечку вспоминать.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Чей подарок лучше? Корейская сказка.
2: У самого восточного моря, в долине роз, возле города Вансан, жила очень красивая и умная девушка. Звали ее Ан Рандю. Полюбили ее трое юношей, трое друзей. Ан Рандю долго думала, за кого же выходить ей замуж. Пошла она к старому мудрецу. Тот дал ей 3 золотые монеты и велел отдать их юношам. Пусть они купят ей подарки, а чей подарок будет лучше, тот и будет ее избранником. Ан Рандю возвратилась домой, позвала юношей, вручила каждому по золотой монете и сказала:
3: Купите свадебные подарки. Вот чей будет лучше, за того выйду замуж. Ждать буду год. Возвратиться вы должны все вместе в один день.
2: Ушли они все трое далеко за великую китайскую стену, за монгольские пустыни и степи. Один купил чудесное зеркало. Если пожелаешь кого увидеть, посмотришь в зеркало, и в тот же миг увидишь, кого захочешь, и узнаешь, что он делает.
4: Всегда буду видеть Ан Рандю, а потом и она будет всегда видеть меня, где бы я ни находился.
2: Другой юноша купил волшебного верблюда. Стоило только сесть на этого верблюда, сразу очутишься там, где пожелаешь.
5: Лучшего подарка и не надо, ведь стоит только пожелать, буду около красавицы Ан Рандю.
2: А третий юноша купил волшебное яблоко. Если заболеешь, съешь это яблоко и сразу будешь здоров.
6: Вдруг заболеет Ан Рандю, тогда и пригодится мой подарок.
2: Собрались все юноши в условленном месте, рассказали друг другу о своих подарках. А как раз исполнился год с тех пор, как они ушли из родной страны. Юноши тосковали о красавице Ан Рандю и решили поглядеть в зеркало, увидеть ее и узнать, что она делает. Посмотрели и побледнели. Ан Рандю умирала. Сели они все трое на верблюда и в

0: нашей.
1: За кого же мне выходить замуж? Все вы одинаково помогли мне своими подарками. Решайте сами.
0: 3 дня и 3 ночи думали юноши и ничего не решили. Ведь не будь яблоко, как бы они спасли девушке жизнь. Но не будь зеркало, как бы они узнали о страшной болезни Анрандю. А не будь так быстро бегающего верблюда, как бы они прибыли вовремя. Тогда Анрандю решила сама.
1: Если я сделаю выбор правильно, то древний колокол, в который всегда звонили, когда надо было решить важное дело, зазвонит сам. Вы все настоящие товарищи и друзья, вы все это доказали своими подарками. И лишь вместе, благодаря дружбе, вы смогли спасти меня. Но я выйду за того, кто подарил мне волшебное яблоко. Вы, выбирая подарки, думали о себе, а владелец чудесного яблока думал только обо мне. Ваши подарки остались у вас, а он утратил свое яблочко. И я должна выйти замуж за него.
0: В тот же миг послышался в воздухе звон древнего колокола, и красавица вышла замуж за юношу, подарившего ей яблоко.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

В колесе скучает белка, ей не жарко, не тепло. Ну-ка, белка, не робей-ка, удирай-ка свое дупло.

лес. Снится лес. Хомячка, зверька смешного, под защиту я беру. Пусть гуляет в поле снова, пусть бежит в свою нору.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
3: Возрастная категория 18+.
4: Здравствуйте, уважаемые родители. 10 вечера, с вами ведущая Елена Самойлова, и это значит, что пора говорить о наших детях. Надеюсь, они нас уже не слышат, потому что прозвучала команда «Отбой». Сегодня наш разговор будет посвящен теме неуверенности, скромности и застенчивости. Будем разбираться, что кроется за этими понятиями и как корректировать те из них, которые нам мешают, деформируя нашу личность. Напомню, на этой неделе у нас замечательный эксперт. Психолог, специалист по сложным ситуациям в семье, гештальт-терапевт, блогер, писатель, разработчик терапевтических программ для детей и взрослых, автор марафонов, ведущий семинаров, лекций, создатель и руководитель психолого-педагогического центра Ярослава Рындина. Ярослава, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
4: В этом цикле мы с вами говорим о подростках. И, наверное, одной из самых больших проблем в этом возрасте становится неуверенность в себе. То есть, если маленький ребенок не очень уверен в себе, ну, ходит с мамой за ручку, там, да, она где-то ему подскажет, где-то поможет. А вот он вырос, ему надо идти, в самостоятельную жизнь, а он в себе не уверен. Откуда растут у неуверенности ноги, если можно так сказать, причины?
5: Во-первых, опять же, я, как всегда, зануда, начинаю с чего? С того, о чем мы вообще говорим, да, то есть что мы называем неуверенностью в себе. Когда мы говорим про неуверенность в себе, мы говорим про отсутствие чего-то. Это отсутствие уверенности. Но в тот момент, когда уверенность отсутствует, что-то есть в наличии заместо нее. И вот это гораздо важнее изучать, потому что если мы с вами, я-то практикующий психолог, я знаю, что неуверенность в себе популярнейшая тема, и про нее могут часами говорить, вообще даже вначале не разобравшись, о чем речь. Вот ребенка часто критиковали, и поэтому он стал неуверенный, а нужно на самом деле хвалить, поддерживать, и тогда он будет уверенный, в себе. Но для меня это очень плоская форма обсуждения данного вопроса. Я предлагаю немножко ей придать какой-то... объем и форму, и все-таки поговорить более вдумчиво. Потому что я, опять же, как практик, я встречаюсь с тем, что неуверенность, она по разным причинам может быть проявлена. И вот эту неуверенность лучше сначала назвать конкретно. Вот уверенности нет, а что есть? Что-то вместо нее у ребенка точно есть. И от этого мы будем плясать. Неуверенность может быть на самом деле...
4: нежеланием.
5: Наличием... стыда за что-то в себе. То есть, когда я не уверен в себе, на самом деле у меня нет уверенности, потому что есть стыд за там, то, что я, высокий, низкий, толстый, худой, прыщавый, там, недостаточно быстро соображающий.
4: То есть, это то, что мы назовем комплексами.
5: Ну, опять же, для меня это очень общее слово. Комплексы – это стыд за что-то в себе. Да, там какая-то идея о том, что что-то во мне или я весь целиком являюсь стыдным, неприемлемым, вот каким-то ужасным, там, отвратительным и так далее. Неуверенностью в себе может быть тревога и страх. На
4: не
5: месте.
4: Не соответствовать.
5: Не обязательно, да просто не умею адаптироваться к окружающей среде, боюсь ее. Боюсь, что это какая-то агрессивная среда, боюсь, что меня, осудят, побьют, накричат на меня, там еще чего-нибудь такое. Я себя таким образом веду сейчас неуверенно, потому на самом деле это осторожность, да, то есть это такая замедленность с целью успеть вообще оглядеться, что здесь происходит. Ну, со стороны, опять же, мы можем огромный ярлык неуверенность на все это, да, повесить. А на самом деле это осторожность, осмотрительность такая, постепенность и так далее, да. То есть
4: В принципе, это где-то рядом, но смотря как назовешь, от этого формируется отношение.
5: Во-первых, да, смотря

0: как назовешь, во-вторых, смотря насколько изучил, чем на самом деле является то, что с твоим ребенком происходит. Вот это же изучить надо, что это на самом деле, вместо того, чтобы лепить большой ярлык неуверенность. А чем еще может являться неуверенность, да, то есть что может быть на самом деле в наличии вместо вот уверенности, да. А, ну, допустим, вот мы сказали про стыд, понятно, рядом там и вина тоже, ну, вот какие-то такие, в общем, чувства. Неуверенность на самом деле может быть еще проявлена тогда, когда пусто на месте социальных навыков. Ну, то есть отсутствие навыков адаптации. Что это значит? Это значит, что мне нечего делать, когда я...
1: Я не знаю, как
0: да,
1: это
0: когда
1: сделать.
0: Я, то есть у меня есть в наличии какое-то количество потребностей моих, желаний, чувств, ощущений и так далее. Но как этим распоряжаться, я не знаю. То есть вот эта зыбкость пола под ногами, она начинается тогда, когда нет конкретики. И когда нет четких, внятных ролевых там, моделей поведения. Что вот сейчас, когда мне, например, да, вот мы когда начинаем говорить про неуверенность, это когда предстоит знакомство, например, когда есть конфликтная ситуация, когда есть экзамен какой-нибудь, когда нужно самопрезентацию какую-то совершить, так сказать, да, вот и говорят: ой, он такой неуверенный, помогите ему стать увереннее. А на самом деле неувереннее нужно помогать стать. На самом деле нужно помогать, научиться... Там,
1: дать инструмент.
0: Да, дать инструмент. Научиться методом самопрезентации. То есть вот, ну, это сплошь и рядом. Она так не уверена вообще в себе, вот не может даже учителю сказать, ну, там, что у нее есть долги и как их закрыть. Надо поработать с уверенностью в себе. Нет, нужно поработать с социальными навыками взаимодействия с другими людьми. Как ты будешь говорить учителю о том, что тебе нужно? Там начинается, ну, как бы, симфония уклончивых ответов. Ну, я... Ну, как? Ну... Ну, и все. И, то есть, понятно, что просто даже во рту нет подходящих слов. Вокабуляра нет у человека. Ну, как тут можно... Вот, например, тоже это интересная история. Я вот учу французский язык, и я самый неуверенный на свете человек на французском языке. Потому что у меня мало слов во рту. Я, ну, то есть, мало знаю слов. Ну, и, конечно, во рту это я так шутливо говорю. Но то есть у меня в вокабуляре мало слов, и поэтому я чувствую себя достаточно шатко и неуверенно. Но это значит, что я неуверенная, что мне надо с уверенностью в себе работать? Нет.
1: Нет, это значит, что надо работать со словарным запасом.
0: Конечно, конечно. Это значит, что нужно работать со словарным запасом. И поэтому первый рекомендацион, коль уж мы заговорили про французский, заключается в том, чтобы определить, что на самом деле с вашим ребенком происходит. Вот что вы называете неуверенностью в себе. И дальше уже от этого плясать. Потому что что-то решается ораторскими курсами, например, да, просто освоением навыков каких-то. Что-то решается походом на и занятиями единоборствами, например, какими-то. Единоборство вообще на самом деле очень и для девочек, и для мальчиков очень важная, полезная вещь, потому что в том числе вот всякие восточные вот эти... значит, единоборства, они помогают замедляться, замечать, ну, там, где твоя рука-нога, где вообще у тебя сейчас внимание твое находится, как ты своим телом управляешь. Это очень полезная вещь, на самом деле, в целом вообще. Ну, и порой, чтобы почувствовать себя увереннее, нужно научиться замедляться, обращать внимание на то, как я управляюсь со своим телом. И плюс у меня еще появляется навык как-то кого-то там перебросить через бедро. Тоже порой придающий уверенности в этой жизни. То есть, когда я про это говорю, я, ну, с одной стороны, шучу, с другой нет, потому что знать, что ты обладаешь какими-то навыками самозащиты, тоже полезно, да, и важно. Это как, ну, там, если у тебя есть с собой перцовый баллончик, не значит, что ты ходишь им все время распыляешь его, да.
1: Главное,
0: это,
1: что он есть.
0: Да, главное, что он есть. Может быть, действительно стоит обратить внимание на, как вы обращаетесь с ребенком и какие мысли о самом себе вы ему заложили уже за время вашего взаимодействия. Безусловно, мы этого, как говорится, не отрицаем. Что есть
1: это и... все равно важно.
0: Да, что это все равно важно. Что в вопросе там, уверенности в себе и доверия себе и доверие себе и своим каким-то качествам, своим навыкам, своему опыту. Я не просто так произношу эти слова, да, потому что уверенность в себе часто звучит как что-то такое эфемерное, не очень конкретное. Непонятно, в чем заключается эта уверенность. Я в чем уверен-то все-таки, по сути, когда я уверен в себе. Да, это все-таки доверие своему опыту, своим

0: качеством, своим навыком, ну, тому, что я о себе знаю. Я этому доверяю и могу на это опираться, и могу этим пользоваться. То есть это опять сплошная конкретика. А для того, чтобы...
1: А если я о себе что-то знаю, и я знаю, что где-то у меня слабое место, я могу его усилить.
0: Ну, я могу его усилить, или я могу его чем-то заместить, или я могу попросить помощи. То есть у меня на это слабое место все равно есть какой-то навык, который мне помогает с этим справляться. И поэтому здесь, конечно же, когда мы говорим про уверенность в себе, очень важно следить за тем, как вы даете обратную связь ребенку и на что вы делаете акцент. И здесь все-таки я, как всегда, я везде про это говорю, и, может быть, я повторюсь, но я все-таки хочу напомнить, дорогие родители, дорогие педагоги, важно обращать внимание ребенка не просто на то, молодец он или не молодец, потому что это слово пустое, оно ни о чем не сообщает ребенку. Слово «молодец» верить невозможно, потому что непонятно, на чем оно основано. Можно только верить людям, которые говорят мне, что я молодец, и тогда я буду все время нуждаться в этих подтверждениях и в этих людях. Их должно быть все больше. А потом я уже думаю так, ну, эти говорят, что я молодец просто так, потому что они меня любят, и мне нужны новые, подавайте партийку. Поэтому, пожалуйста, не только молодцами ребенка обкладываем, думая, что мы сейчас тем самым его невероятно, значит, поддержим и уверенность в него какую-то вселим, а все-таки для начало. Обращаем внимание на содержательность своей обратной связи. То есть, вот получил он пятерку, можно сказать, слушай, для тебя вроде ничего особенного, там, если ваш ребенок отличник, но я вижу, сколько труда ты вкладываешь. Ты каждый день учишь, ты каждый день читаешь учебники. Надо же каким-то, можешь быть, целеустремленным. Но пусть хотя бы что-то конкретное человек про себя знает. Ты можешь быть таким. Но не всегда, ведь ребенок может быть целеустремленным. И это тоже важно подчеркивать. Я вижу, что там, с этим предметом тебе он не очень интересен. Но ты, правда, можешь решить сам, хочешь ли ты в него сильно вкладываться или не хочешь, и для чего. То есть, опять же, ты можешь решать самостоятельно. Обратная связь, которая подчеркивает без какой-то оценочной такой истории, что вот нет, надо во все вкладываться одинаково. Да, а я, ну, верю в твои, в твою способность принять решение, например. Да, и это тоже такой, ну, в общем, очень аккуратный и, я бы сказала, деликатный момент, где мы даем обратную связь ребенку о нем, чтобы он чего-то мог о себе узнавать. Что тебе понадобилось для того, чтобы там справиться, для того, чтобы договориться со своим другом. Слушай, ты вот загорелся этой идеей. Вот у меня была такая история, я ее рассказываю тоже периодически. Может, я даже в прошлый раз ее рассказывала, когда... Там ребенок попросил у родителей купить ему электрогитару, они посчитали, что это очень дорогая покупка, и что, чтобы доказать, что он действительно к ней готов, он, значит, они ему сделали такую планочку, значит, выучить на гитаре, на акустической 10 песен и сыграть их без партитуры и без ошибок дома, как домашний концерт. И тогда, ну, тогда мы, типа, тебе купим электрогитару. Ну, во-первых, это, конечно, очень долгий путь к желаемому, да, можно было сначала просто на электрогитаре побрянчать в магазине, хотя бы понять, ну, или там где-то в гараже у кого-то, значит, вообще попримиряться к ней, вот. Но это ладно. Но, тем не менее, там ребенок, значит, он учил песни, он там как-то, он с удовольствием играл на гитаре, но он так и не сделал концерт. Но при этом получал удовольствие и играл на этой гитаре. Но про это ему никто не говорил и не давал ему обратную связь, что, слушай, ничего себе, как ты как увлечен. Ты уже так много времени прошло, целый год, а ты продолжаешь играть на гитаре. И тебе, похоже, очень интересно, ты уже столько песен знаешь. Да, он не знает ни одну идеально, но он знает много. И он действительно увлечен. И вот это важно вернуть. Я могу быть увлеченным. Я могу так долго быть чем-то увлеченным и оставаться в этом. Чего себе, оказывается, как ты можешь чем-то загореться и так долго этим жить. То есть это обратная связь, которая помогает подчеркнуть не только то, что не произошло. Вот почему я вначале к этому слову про там неуверенность, да, пристала. Потому что у нас люди прекрасно умеют констатировать факт отсутствия чего бы то ни было. А вот что в наличии имеется, этим грешат все взрослые. Попроси резюме составить, это катастрофа просто, когда я там с клиентами, со взрослыми говорю, ну составь вот мне вот я, психологическое резюме какое-то о себе. ну вот, что ты за человек? Это катастрофа. Никто ничего о себе не знает. Все могут только рассказать, чего в них нет. И что в них плохо и неправильно. Я неуверенный, я непостоянный, я безответственный.

0: Я вот, у меня нет никакой дисциплины, я вот булочку могу скушать после 7 вечера, значит, хотя пообещала себе этого не делать. Все, что, все чего нет, все перечислят. А что есть, с этим беда. И вот присваивать то, что есть, это навык, который приведет человека к тому, что он будет очень устойчиво себя чувствовать, если вы поможете его развить.
1: Так нам же всегда говорили, что скромность украшает. Так скромность, хорошо это или плохо? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
0: Но здесь мы опять вернемся к разбору того, чего такое скромность. Да? То есть я тут всегда за то, чтобы договариваться о значении слов, что мы имеем в виду. Опять же, мы вот говорили про ответственность, например, и выяснили, да, что не совсем верно это слово понимается.
1: Что так, так и со скромностью.
0: Так же и со скромностью, конечно. Что скромность это правда порой умение предоставить место в пространстве не только себе, но и другим.
1: А отнюдь не утаивание своих достоинств.
0: И не отрицание их. Вот что важно. Отрицание их полное. Ладно, ну там, утаивание я их знаю, я их признаю, но я там где-то помалкиваю о них. Это уже вообще большая победа, если знаю и признаю. Но часто за скромностью стоит на самом деле стыд. Ну, то есть поощряется стыд.
1: Подмена понятий.
0: Да, да, да. Поощряется стыд за то, что ты там что-то посмела себе подумать хорошее. А как раз вот это все в продолжение того, о чем мы говорили на самом деле. Для того, чтобы помочь ребенку быть устойчивым, уверенным в себе и иметь стабильную самооценку, ему необходимо...
1: быть правильно скромным.
0: Ну вот быть правильно скромным, знаете, вот что я сейчас приведу в пример. Это важная история. Опять же, это так классно перекликается с тем, о чем я сейчас со взрослыми людьми работаю. Просто у меня сейчас такой период работы со взрослыми людьми про тему денег. Я вот недавно там уже говорила про это. И с чем мы сталкиваемся часто? С тем, что люди, значит, вот история. Девушка говорит, мне муж подарил, значит, какую-то там супердорогую машину, а я не ездила на работу на ней, потому что, ну вот, мне было стыдно перед коллегами, что у них не такие машины, а у меня такая дорогая, значит, машина. И что это на самом деле? То есть эта история как раз про ту самую ложную скромность и стыд, и при этом неудовлетворенную потребность собственной значимости. Сейчас поясню, как это выглядит. То есть у меня есть машина, мне ее подарили, да? Я уже заранее решила за других людей, что им будет плохо, когда они будут смотреть на меня с этой машиной. И я уже заранее сама в своей фантазии себя возвысила, что и меня-то, что я вот такая возвышенная на этой машине. У меня почему-то нет фантазии, что я приехала, и всем плевать, на какой машине я приехала, правильно?
1: То есть, оказывается, все про меня думают.
0: Да, все в моей фантазии все про меня думают, на какой машине я приехала, и им там плохо, и они мне завидуют, а я вот такая, то есть я уже сама в своей фантазии их унизила, себя возвысила. От чего это происходит? Можем подумать, вот какой плохой человек, значит, в своих фантазиях там кого-то унижает, себя возвышает. Нет, на самом деле это человек, которому как раз когда-то не позволили адекватно относиться к тому, что во мне есть что-то, или у меня есть что-то, ну, там, хорошее, приятное, достойное, да, что-то, что отличает меня от других. То есть человек сам себя стыдит за то, что у него это есть, но ей же хочется хотя бы в своей фантазии почувствовать себя горделиво. И вот ей приходится такую извращенную фантазию сооружать в своей голове, да, то есть для того, чтобы хотя бы в ней на секунду почувствовать себя выше других и потом сразу же себя за это наругать. А, ну, то есть это жуть вообще, что формирует. А как это формирует? Это как раз формирует, когда пытаются стыдить детей за то, что они говорят, а у меня есть вот такая машинка, смотри. Хватит, зачем ты хвастаешься? У Пети нет такой машинки. Ну, подождите. Он счастлив за себя сейчас. Он счастлив, он своему другу говорит, я счастлив, что
1: он
0: у меня...
1: Он хочет радостью поделиться.
0: Конечно, я счастлив, что у меня это есть. И поэтому здесь очень важно, чтобы в первую очередь родители адекватно относились к наличию у них чего бы то ни было и к эмоциям ребенка, когда он обнаруживает, что он в чем-то хорош, что у него что-то получается. То есть, во-первых, мы должны помочь ребенку присвоить это. А для этого нужно, как я говорила, давать обратную связь. У тебя уже это получается. Ты в этом правда хорош. Ты это умеешь. Вот, ну, так же, как мы даем обратную связь. Слушай, вот здесь, похоже, это еще то, в чем ты трудишься, в чем ты учишься. С этим, да, это зона твоего развития, да. Это то, в чем тебе, похоже, сложнее, чем в остальном. Там, вот здесь тебе проще, здесь сложнее, это получается, это не очень. Ну, то есть, как-то мы позволяем присваивать в том числе, ну, какие-то свои прибытки, так сказать, ресурсы, да. И в том числе, даже если есть какая-то вещь, и хочется сообщить всему миру, что у меня это есть. Многие переживают, что сейчас вот купим ему там последний телефон, какой-то последней модели, он зазнается. Вот эта связка, что и раз у меня есть это, значит, я такой значимый, она формируется в том числе еще и там, где нечем больше гордиться, не помогают выстраивать еще какие-то способы значимым быть. Ну, то есть не дают социальных моделей, как мне себя вести, ставить, не дают информации о том, какой я, что во мне ценно. Ну, тогда и остается, собственно, считать, что я могу быть значимым, только если у меня есть вот эта модель телефона, или вот эта сумочка, там, да, или какая-то вот эта должность, или вот эта машина. Это все дальше со взрослыми дядями и тетями идет в жизнь. Поэтому здесь важно вот стараться, невозможно идеальный баланс выстроить, безусловно, но стараться давать возможность почувствовать, что я какой-то интересный и особенный, в хорошем смысле особенный, потому что я могу вот это, и у меня это получается, и я там могу, например, там, друзьям помочь, не знаю, подтянуть их по математике или по химии, потому что у меня это получается, и меня там родители поддержат в этом. И да, у меня там, не знаю, есть какой-то крутой велосипед, и я могу дать всем там на нем покататься и похвастаться в том числе. Если мы замечаем, что там где-то начинается уже какая-то нарциссическая такая история, горделивая, об этом тоже можно с ребенком, с подростком говорить, что как-то тебе сильно хочется похвастаться, тебе очень хочется всем показать, что ты такой вот крутой и классный. А это потому что... Ну, тебе хочется что? Вот можно вообще поисследовать, чтобы все тебя любили, чтобы все там тебе аплодировали, вообще смотрели тебе в рот. Ну, слушай, желание — это желание, оно имеет место быть. Но, понимаешь, велосипеды приходят и уходят.
1: А ты остаешься.
0: Да, ты остаешься. И тогда как ты будешь себе организовывать вот эту лидерскую позицию другими способами? Давай подумаем. Ну, то есть, если ты хочешь, как ты хочешь, чтобы боялись или уважали, чтобы, ну, там, любили действительно или завидовали. Ну, то есть, давай исследовать это. С подростком это все реально. Для этого в том числе нужны психологи подросткам и, там, коучи или тьюторы. И вообще это недооцененная, я считаю, история. Ну, то есть, тьютор подростку нужен часто для того, чтобы исследовать себя. Подростку важно об кого-то себя узнавать. Не всегда это возможно об родителей, потому что обостренные отношения, противопоставление себя родителям, все, что они говорят, даже очень умное и правильное, может вообще ну, то есть белым шумом быть для подростка. Ну, вот просто потому что ну, это родители. Вот просто только лишь поэтому. Что мне нужно себя им противопоставить. Поэтому порой нужно заранее запастись какими-то еще доверительными, значит, контактами со взрослыми. Это психолог, это тренер, это тьютор, это коуч. Ну, то есть, об кого будет подросток себя узнавать.
1: А неуверенность и застенчивость – это разные вещи?
0: Ну, понимаем, что неуверенность – это отсутствие уверенности. Но в наличии может быть застенчивость, да, то есть... А застенчивость – это что? То есть я стесняюсь. А что такое стесняюсь? Это значит, что мне что? Страшно, стыдно, тревожно показывать часть себя какую-то. Да, то есть вот мне надо ее показать, потому что что такое стесняюсь. Если мы даже телом изобразим стеснение, то это закрытая поза, которая что-то прячет. Я что-то отворачиваю, прячу, укрываю. Да? И значит, что стеснение – это в том числе что-то связанное с беспокойством, что если я сейчас это покажу, то что-то произойдет. Вот. Соответственно, это часть неуверенности, и там она может быть тоже связана с много с чем.
2: Каждый родитель желает знать.
1: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Напомню, что всю неделю у нас в гостях была замечательная гостья. Популярный практикующий психолог, в том числе гештальт-терапевт, специалист по сложным ситуациям в семье, блогер, писатель, разработчик терапевтических программ для детей и взрослых, ведущая марафонов, семинаров, лекций, создатель и руководитель психолого-педагогического центра Ярослава Рындина. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в

Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку. Пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в

0: Реклама на детском радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляет конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

познавательно, увлекательно, засыпательно. Детская.

спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере

спят.

Очаровательно, увлекательно, засыпательно.